0: которую грусть. Сейчас модно быть крутым, модно нарушать законы, модно делать то, что хочешь. То есть современный человек не говорит о праведности. Он не изучает науку о праведности. Он не знает, как себя ведет праведник, как надо себя вести. Мы не можем сказать, какие праведники живут в нашем городе, перечислить их по именам. Обычно есть какая-то доска почета, там великих каких-то работников увешивают. Но праведников забывают как-то отметить. То есть человек думает, чтобы стать великим, надо просто тяжело трудиться. Все забывают о том, что такое настоящее величие. Величие — это праведность, умение жить чистой жизнью. Именно это является некоторой дверкой, некоторой точкой входа в область счастья. Счастье тоже определенная наука. О счастье также мало говорят. Говорят о чем угодно, в основном о горе. Если мы не говорим о счастье, значит, мы говорим о горе. Все, что не связано с счастьем, так или иначе связано с горем. Поэтому воле-неволе современный человек все время о горе разговаривает. Этот вариант горя, тот вариант горя. И не объясняется некоторая физика счастья, метафизика. Что есть разные области. Есть область счастья, есть область несчастья. И мне выбирать, в какой области находиться. Ну, так же, как мы сейчас, мы выбирали, на какое место сесть. Я думал, слева сесть, справа сесть. У нас есть какой-то выбор. Также и жизнь предлагает некоторый выбор. В какой области находиться. В области счастья или в области страданий. Я сам выбираю. Вот что самое интересное. То есть, если я думаю, что у меня жизнь тяжелая, что она не удалась, что есть какая-то проблема, я сам выбрал этот вариант. Это мой выбор. Кажется, но я же не совершал этот выбор, что я такого делаю особенного. Если я не изучал науку о счастье, я сделал выбор в пользу страданий. Это естественно. Это очень просто. То есть мы должны немножечко интересоваться, как добраться до какой-то области. Если мы хотели сегодня встретиться, мы должны были адрес спросить. Чтобы эта встреча произошла, необходимо было узнать адрес. Без адреса как попадешь? То есть, если бы вам сказали, сегодня вечером в этом городе Вячеслав Олегович Рудов читает лекцию, приходите. Этого маловато. Мы бы не смогли найти это место. Мы бы ходили, думали, где это. Но также и наука очень простая вещь. В принципе, наука очень просто устроена. Наука дает возможность добраться до определенной точки. Наука дает возможность в эту точку попасть, то есть дает адрес, некоторый номер телефона. У меня тоже есть номер телефона, телефончик, но попробуйте мне позвонить. Так просто не получится. А хотя цифр мало. Что там цифр-то? 9 цифр, совсем чуть-чуть. Но попробуйте мне позвонить, не получится. Поэтому и наука жизни — это, в общем-то, умение находить эту дорогу, умение знать эту дорогу, изучать эту дорогу. Если я не изучаю эту дорогу, просто ничего не получится. В принципе, ничего не получится. Поэтому нам необходимы учебники. Учебники мудрости, учебники о счастье. Нам необходимо некоторое изучение этой науки. То есть должна быть тетрадочка. А тетрадочка есть какая-нибудь? О счастье, где написано. И там должны быть собраны формулы. Ну, как, например, как стать поваром? Надо собирать кулинарный рецепт. Очень просто. Мы собираем рецепты, потом пробуем их приготовить. А в результате что-то получается. Все говорят, вкусно у тебя уже получается. Ты так вкусно готовишь. Все приходят, чтобы поесть. Ну, то же самое и наука о счастье. То есть, если я изучаю науку о счастье, если я выписываю формулы, если я размышляю над этими формулами, если я пытаюсь их понять, если я их применяю, ну, через некоторое время у меня получается. Конечно, не сразу. Невозможно, чтобы сразу все получалось. Кажется, блины так просто, мука, вода, что там такого. Но первый блин ком. Не так-то просто сделать хорошие блины. Ну, то же самое наука о счастье. Конечно же, она требует некоторого времени. Она требует некоторого приложения усилий. Требует некоторой аскезы. Но в конце концов это начинает получаться. Формулы начинают получаться. и жизнь становится вкусной. Есть такое слово «вкусное». Жизнь должна быть вкусной. Жизнь должна быть очень интересной. Жизнь должна быть насыщенной, как пища. Можно питаться очень странной пищей, в которой нет вкуса. Но мы ищем что-то вкусное. Нам очень нравится, когда что-то вкусное готовится. Мы идем на запах. Сразу же, о, что такое вкусное. Дайте мне тоже попробовать. Также и жизнь должна быть естественно вкусная. Сейчас она может быть пресной. Поэтому нужно добавить немножечко вкуса, как восточные специи. Это возможность немножечко вкуса добавить. Сам по себе продукт может быть не очень разнообразный, но если мы все время используем разную комбинацию специй, то каждый день можно есть разную пищу. Даже если изначальный выбор не очень большой. Но если человек умеет пользоваться специями, то каждый день у него разная пища. Каждый день она по-разному пахнет. А каждый день у нее разный вкус. Это некоторое искусство. Также искусство жизни. Мы должны знать эти формулы, эти специи. Если мы эти специи применяем каждый день, применяем по-разному, то получается хороший результат. Каждый день жизнь обретает некоторый вкус. Это некоторое умение жить. Сам по себе принцип жизни – это некоторое наполнение. Чем я наполнен? Мое сознание представляет собой некоторую такую кастрюльку. И что я положу в эту кастрюльку? Что в ней будет? Какие продукты я туда положу? Если продукты все гнилые, то и вряд ли что-то я такое уж прямо сварю. Удивительное. Получится вареное гнилье. Не очень интересно. Поэтому мы так зачастую набиваем свою голову всевозможной ерундой. Потом удивляемся, что ж такое, почему мне утром вставать не хочется. Вы замечали, утром вставать очень часто не хочется. Человек встает, вообще не хочу. То есть по утреннему просыпанию можно понять, насколько действительно развит человек. Если он с радостью вскакивает и очень довольно бежит жить, значит его сознание действительно просветлено. Значит его мышление позитивно. Если он просыпается и думает еще один день, и переворачивается на другой бок. Но его все равно будет «Вставай! Вставай! Отстаньте все от меня!» То есть для него сон – это жизнь. Можно жить ради сна. И даже если человек просыпается, он думает быстрее опять вернуться в свое прибежище, к своему дивану. Сейчас очень популярны диваны. Человек думает, вот она жизнь, лежать на диване, так здорово. И он не готов ни на минуту раньше проснуться. Он просыпается без 5-7 и думает, еще 5 минут, и засыпает. Делаете так? Делаете. И просыпается ровно через минуту, очень нервно, знает, опаздывать нельзя. Без 4-7, думает, еще можно проспать. Опять засыпает и думает, целый сон прошел, просыпается без 3-7, без 2-7. Это говорит о том, что человек не умеет жить. Это вот тяжелый подъем, тяжелое просыпание, это очень тяжелое состояние сознания. Человек как в ад просыпается. Нет. Мы должны научиться жить, чтобы действительно радостно просыпаться. Также мы не умеем работать, человек на работу не хочет идти. Значит, такое страшное зрелище, это утренний автобус, как люди идут на работу. Как будто их на расстрел везут. Они готовы, что сейчас все, сейчас их расстреляют. Может, даже лучше расстреляют, чем на работу. И также он не умеет вести все семейную жизнь. И он не хочет с работы домой возвращаться. Думает, опять домой. И он думает, может, подольше на работе остаться. Хотя я ее так не люблю. Но может прийти домой подольше. Если человек развивается, если он изучает формулу жизни, то он с радостью встает, потом с радостью едет на работу, потом с радостью едет домой. Он думает, эх, опять спать. Столько времени зря теряю, столько времени на сон, такая глупость. И спит нехотя. Поэтому пораньше просыпается, думает, так здорово. Пораньше встать. Время немножко освободилось, такая жизнь интересная. Вот это вот жизнь счастливого человека. Она примерно так проходит. И мы должны к этому стремиться. Как этого достичь? Мы будем говорить об этом Нам необходимы эти формулы жизни. Формулы жизни, какие-то короткие, четкие, ясные формулы. На санскрите они называются сутры. Сутра – это очень короткое изречение, которое несет в себе идею, над которой я могу думать целый день. Над чем мы думаем целый день? Мы должны думать над чем-то мудрым. Что-то хорошее должно вариться целый день. Мы должны быть какая-то идея, ради которой я живу целый день. Моя жизнь определяется концепцией, моя жизнь определяется тем, что находится в моем сознании. И жизнь мудреца – это жизнь в обдумывании и применении какой-то идеи. То есть он просыпается утром и заряжается какой-то философской концепцией. Он заряжается какой-то философской идеей, какой-то мудростью. И тогда в течение всего дня он эту мудрость проверяет. Он видит, как она проявляется в отношениях. Видит, как она проявляется в поступках. Он видит это в своей жизни. Он пытается это применять. В результате, в течение целого дня, он становится на одну ступеньку мудрее. Он прожил целую мудрость, целый день. Поэтому день сравнивается с мини-жизнью. Мы просыпаемся, ничего не понимаем, не помним ни как нас зовут, ни где мы находимся, ни сколько времени, ни какой день недели. Очень трудно человек в себя приходит. Как будто рождается рождение. Утро такое вот тяжелое для него. Он даже встает и шатается некоторое время, как будто ходить не может. Но потом он вспоминает, что нужно на работу, к нему приходит юность. Он начинает бегать, думает, надо бежать на работу. И с красным лицом бежит на работу. Потом приходит зрелость, обеденное время. Он думает, ну ладно, наработались уже. Можно и покушать немножко, отдохнуть. Потом наступает вечер. Что это? Старость. Да? Уже думает, ну ладно, уже хватит уже работать, надо уже и полежать. Надо спокойно отдохнуть. И человек ложится, закрывает глаза, и наступает смерть. Все отключается. Мини-жизнь. Реальная мини-жизнь. Если я получил что-то в результате этого дня, есть надежда, что я получу что-то в результате жизни. Потому что жизнь складывается из дней, в конце концов. Ну так специально устроено. То есть нам даются эти маленькие отрезки времени, чтобы мы реально понимали, изменяется что-то в моей жизни или нет. То есть утро, вечер, что-то изменилось вообще или нет? Какой я стал? Более мудрый или стал более глупый? Кем я стал? Есть это изменение или нет? Если изменений нет, очень плохо. Подозрительно. Значит, либо стагнация, либо деградация. Могут быть большие проблемы. Я должен реально чувствовать, что день прошел, что я что-то понял, что я что-то вынес, что какая-то идея, она действительно стала моей, как пищеварение. Мы берем морковку, едим ее, эта морковка должна стать частью моего тела, в конце концов. Если пищеварение плохое, то морковка не становится частью моего тела. Ничего не получается. То же самое и разум. Разум – это тоже система пищеварения. Мне нужно рано утром получить какую-то глубокую идею, какую-то серьезную мысль, мудрость, и целый день ее переваривать, применять, смотреть, видеть, пробовать. И в результате она должна стать частью меня, то есть я должен стать на одну мысль внутри. И что происходит? В результате, если я все это сделал, действительно вечером я становлюсь мудрым. Я понимаю, да, интересная жизнь, жизнь интересна. Есть два способа, как прожить жизнь. Жизнь, она бывает либо страшная, либо страшная и интересная. И это большой выбор. Если я философски расту, если я духовно расту, если во мне есть какая-то жизнь, если я перевариваю настоящие мудрые идеи, то я чувствую, что жизнь становится страшной и интересной. Страшно и интересно жить. Если этого роста нет, если кастрюлька пуста, что делает человек утром? Сразу же телевизор включает. Ну что там, кого убили за эту ночь? Ну-ка, надо криминальные новости посмотреть. Показывают здесь криминальные новости? Есть? Есть, да? Нет? Не смотрят? Никто не смотрит?
1: Да есть, конечно.
0: Есть, говорят. Кого-то убивают ночью. Ночь такое время, все время кого-то убивают. И человек включает и думает, о, как интересно, кого там убили, как конкретно, в какие части города раскидали. И в результате он начинает думать об этом свой целый день. Думает. Все это варится, вся вот эта вот грязь. Где что взорвалось, где что случилось. Сейчас очень трудно найти позитивные новости. Большая проблема. Очень много негатива. Это сейчас все равно, что найти чистые продукты. Очень трудно найти чистые продукты, поэтому приходится есть, что попало, поэтому животики болят. Но если человек ест чистые продукты, то у него и чистое пищеварение, чистое мышление, у него чистый результат. То есть чистота приводит к счастью, это очень важная идея, чистота. Если мы не заботимся о чистоте, мы будем несчастными. Если пища не чистая, какое же будет счастье? Живот будет болеть. Не получится. Если умственная пища не чистая, голова будет болеть. То есть с умом будут проблемы. Что это такое? Это не просто головная боль. Ум будет очень сильно волноваться. Что? Почему я так живу? Очень много будет зависти. Почему они, вот говнососед прямо вот рядом со мной. Он говно лучше живет, чем я. Что такое? У него есть велосипед, у меня нет велосипеда. Почему у меня нет велосипеда? Скоро весна. У меня должен быть велосипед, а у него есть. Может ему шины проткнуть, чтобы у него тоже не было. Есть два способа, да, как нас уравнять. Первое, это самому стать таким же, если не получается, ему насолить. Плохой метод. Нехороший. И, допустим, человек с утра действительно начал свою мудрую жизнь, он получил действительно мудрую идею, он с этой идеей прожил целый день, он стал действительно на ступенечку разумнее, но он опять ложится спать, и все аннулируется. Утром просыпается, опять ничего не помнит. Надо все начинать сначала. Поэтому что надо сделать с вечера, получив какую-то мудрость? Записать ее надо. Ее надо записать. Ее надо просто-напросто записать. Такая простая вещь. Память у нас вот аннулируется, она перезагружается за ночь. Мы когда ложимся, на затылке есть кнопочка перезагрузка. И сознание перезагружается за ночь. И хорошо, что перезагружается. А то мы бы все сошли с ума. Оно перезагружается, но утром что я делаю? Я утром просыпаюсь и перечитываю то, на чем я вчера остановился. Я восстанавливаю свою вчерашнюю ступень мудрости. Восстанавливаю ее и начинаю уже с нее. То есть, допустим, сегодня я сделал первую ступень в своем развитии, чего-то достиг, что-то понял, записал это все. На утро проснулся, начал с этой же ступени. Опять не с первой, а уже со второй. Опять день прожил. Опять многие вещи понял, многие идеи осознал. Стал еще на ступеньку мудрее. Опять записал, на утро проснулся. Опять восстановил все. С третьей ступеньки начал. Жизнь пошла. Пошли в лесенку. Лесенка. То есть жизнь должна идти по лесенке. Я ее должен реально чувствовать. Вчера, сегодня, завтра. Иду, мысль за мыслью, идея за идеей, концепция за концепцией. Я должен реально чувствовать движение. Представьте, что мы сели в автобус и успокоились, но автобус никуда не едет. Это подозрительно. Сидим, вроде хорошо. Люди так вскакивают в автобус и сидят. Главное место занять. Все, сел нормально, жизнь давать. Но автобус никуда не едет. Как-то надо волноваться. Нужно спрашивать, а что такое, может ехать надо или как? Также нас должен интересовать номер автобуса. Потому что человеку кажется, что он достаточно так активно живет, но это все равно, что сесть не на свой автобус. И вроде бы быстро едем, так здорово, все мелькает за окнами. Но номер не тот. Могу ехать не в том направлении. Это большая проблема. Поэтому мы должны четко понять, как это происходит. И у нас должны быть эти... У нас должно быть это питание для сознания. Для желудка мы уже питание организовали. Оно так нормально осуществляется. Мы уже к этому привыкли. Точно так же нужно привыкнуть к питанию для сознания. Утром и вечером должен подпитываться наш мыслительный процесс. И он должен подпитываться не чем-то таким простеньким. Не газеткой, не журнальчиком. Должна быть настоящая мудрость. Настоящие трактаты мудрости. Мудрецы уже позаботились, оставили нам множество трактатов. во всевозможных традициях, чего только нет. Нужно просто начать чувствовать эту жизнь, ее нужно научиться чувствовать, живу я или нет. Поэтому мы говорим о некоторой сегодня концепции, концепции праведности. То есть, если я ничего не знаю о праведности, то как же мне самому им стать? Никак стать не получится. Необходимы, а какие-то простейшие, элементарные знания. То есть, скорее, тогда я стану первым грешником. Если я не буду ничего узнавать о праведности, то, значит, очень скоро я стану таким глупцом, что весь мир обо мне узнает. Можно стать великим праведником, можно стать великим негодяем. И в другом случае кажется одинаковый результат. Все тебя узнают. Но в действительности результат разный. Результат другой. Так что некоторые знания мы должны получать с самого детства. Потом развивать их на протяжении всей своей жизни. Есть два стиля воспитания. Западный стиль и восточный стиль. Западный стиль — это такое обучение, воспитание по нарастающей. Сначала простые вещи, потом чуть-чуть посложнее, потом еще чуть-чуть посложнее. Школу, первый класс, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, пока досчитаешь, уже устанешь. Потом институт, еще сложнее, первый курс, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, госэкзамены, кандидатская, докторская, все время все сложнее, сложнее, сложнее, сложнее. И все время человек интересуется, ну когда о самом главном будем говорить? Когда будем говорить о жизни, о смысле жизни? Когда нас жить-то научат? Когда нам расскажут тайну о рождении и смерти? Вообще все уничтожается? Нет? Есть какая-то там жизнь или нет? Когда нам начнут об этом рассказывать? Не начинают и не начинают. Да что такое? Может, второе высшее образование получить? Может, третье? Сколько надо высших образований, чтобы начали говорить о самом главном? Что самое главное? То, с чем мы все сталкиваемся. С чем мы все сталкиваемся? Болезни, рождение, старость и смерть. Четыре вещи, с которыми мы все сталкиваемся. О них ни-ни. Ничего не говорится. То есть все через это проходят. Но в этих же вопросах, в этом же трактате, Махабхарате, Ямарадж, он задает один из вопросов, мы его раньше изучали, я его сейчас просто скажу. Ямарадж, он спросил у Юдхиштхиры, что самое удивительное на этой земле. И царь ответил, самое удивительное, то что все видят, как вокруг каждый день все умирают. Но каждый думает, что он никогда не умрет. То есть это реальные вещи, через которые каждому нужно проходить. Они довольно неприятные. Болезнь, старость и смерть. Но говорить об этом строго запрещено. Это значит, что знания об этом уходят. Культура говорить о самом главном уходит. Люди перестали говорить о самом главном. Все это пытаются спрятать. Заболел — спрячься. Болел дома, никому не показывай, что ты болеешь. Если ты ставишься, пожалуйста, ну заботься о себе. Делай так, чтобы никто не заметил, что ты ставишься. Ходи в салоны. Натягивай кожу. Пока кожа еще натягивается. Завязывай бантиком на затылке. Если ты умер, вообще об этом никому не говори. Тихонечко надо тебя похоронить и все, чтобы никто не узнал. Раньше, интересно, похоронная музыка играла, когда человека провожали. Его последний путь играла похоронная музыка. Я помню, так довольно часто она играла. Пару раз в неделю точно. И было о чем подумать. То есть было понятно, да, жизнь-то идет, надо что-то делать. Процессы-то идут. Кто следующий? По ком звонит колокол? А сейчас очень хитро стали делать, стали музыку убирать, стали запрещать музыку. Тихонечко надо, чтобы человек исчез. Жил-жил, раз, исчез. Потом вспомнили года через три, а где сосед из пятой квартиры? Да, он уже давно. То есть все скрывается, все скрывается, все скрывается. Почему теория пропала? То есть говорить об этом трудно, сама теория исчезла. А хотя идет это, вот, так сказать, углубление знания, но почему-то углубляется не до конца. До самых важных вещей знания так и не доходят. болезнь, старость и смерть. Почему? Почему? Почему мы этого не хотим? Это происходит. Почему? И все, тут же все руки опускают. Не надо об этом говорить. Это депрессивный разговор. Не надо. Давайте что-нибудь хорошее. А молодость — такой эффект улицы. Есть такой очень знаменитый психологический эффект улицы. То есть, если выйти на улицу, а то увидишь только молодых, веселых и радостно бегающих людей. И кажется, что мир такой. Все веселые, молодые, бегают, на роликах катаются, на велосипедах. Но мир другой. Молодость — это только 1/4 жизни. А 3/4 — это много другого всего интересного. Об этом не говорится. Это вот западный стиль образования. Есть восточный стиль образования с самого детства. Лет эдак с 4-5. Обычно первые 3 года не берутся, потому что еще разум полностью не пробудился. Первые 3 года даются как подарок для родителей. Чтобы они, так сказать, радовались тому, что родили ребенка. Не беспокоились, что теперь о нем надо 40 лет заботиться. А может быть, и всю жизнь. Поэтому первые 3 года он проявляет такие божественные качества. Ангел. Крылья у него чуть ли не растут. Поэтому все радуются, все довольны. Дети всем нравятся, потому что первые 3 года у них не включаются негативные качества характера. Они перекрыты. Они из прошлого идут, но еще им не дается выход. В районе 4 лет краник открывается. И начинают проявляться негативные качества характера. И вместо клюшек вдруг рожки начинают вырастать. И эти рожки растут, растут, растут, растут. И годам так в 13 полностью сформировываются. И родители уже думают, да, вот это да, очень интересно. Какие процессы. Так вот, что происходит при восточной схеме образования? Знание дается сразу же, самое сложное знание. Сразу же в 5 лет о ребенку говорится самый верх сложности. И потом все остальные годы это просто раскрывается, объясняется, уточняется. Сразу же начинается с самого сложного, с самого главного. Ребенку сразу же говорят: не бойся, бояться нечего, смерти нет, умирает тело, ты остаешься живой. Страх смерти — это основа всех страхов. Основа всех страхов. Это основа всех психологических расстройств и всех психиатрических проблем. Если мы избавляем человека от страха смерти, мы естественным образом вылечиваем его от всех остальных психологических сложностей. Откуда вообще появилась психология, откуда вообще появились все эти техники, книжки, ученые, институты? Откуда все это появилось? От того, что знание о вечности жизни ушло, вот и все. Знание о вечности жизни ушло, пришла психология. Говорит: ничего, ничего, не бойся. Если ты умрешь, мы тебе поможем. Как вы мне поможете? Только знание о рождении и смерти может мне помочь. Но это знание ушло. Человеку не говорят эту самую важную вещь, что жизнь состоит из 2 вещей, из материи и антиматерии. Жизнь — это соединение материи и антиматерии. Материя — это тело, корпус, антиматерия — это жизнь. Или атма, от этого слова атом, или душа. И когда они соединяются, мы видим эффект. Живет, ходит. Мы пытаемся этим телом управлять, как ребенок, да, он рождается. И он не может сразу пользоваться этим механизмом. Поэтому он учится ходить. Потом получилось. Все, может управлять. Также водитель учится машину водить. Сначала медленно, неуверенно, под руководством инструктора. Потом получилось, чувствует легкость. Мы чувствуем свое тело. Но это не мы. Это не мы, это наш механизм, мы пользуемся этим механизмом. То есть мы смотрим через глаза, слышим через уши, ощущаем через кожу. Но чувствующий атма, сознание, другое, не само тело. Тело материально, материя по определению временно. Поэтому время от времени мы меняем это все. Никакой проблемы нет, ничего страшного нет. Нет, ничего страшного, никто в слезах не прибегает и не плачет. Не поверите, что случилось, я другую машину купил. Я сегодня пересаживался с машины на машину.
1: Входили сегодня в автобус, выходили? Это не страшно.
0: Входите, выходите из автобуса, не страшно, заметили? Ничего страшного нет. Но когда происходит рождение и смерть, нам страшно. Представьте, что все едут в автобусе, и вдруг кто-то выходит из автобуса. И весь автобус начинает рыдать и плакать. Почему он вышел? Куда? Почему так рано? Почему с нами дальше не поехал? Мы же все, главное, дальше поехали. Почему он час вышел? Несчастный. Он вышел на этой остановке. Он не несчастный. Он просто вышел на этой остановке. Вы сейчас вечером увидите. Я сейчас могу встать и выйти в эту дверь. Это страшно? Нет? Не страшно. Просто встал, вышел в эту дверь. Но если я сейчас умру прямо на этом столе? Вау! Страшно будет?
1: Страшно будет. Ничего себе, смотрите. Рузов умер прямо на лекции.
0: Да не умер, я тоже вышел. Знаете, никакой разницы нет. В дверь вышел или из тела вышел. Вы меня больше не видите. Поэтому что мы говорим? Куда ты ушел? Правильно? Так же говорим. Никуда ты полностью нигилировал, как атомы. А куда ты ушел? На кого ты нас покинул? Сбежал. Фактически. Да. Со всеми деньгами. Да, если что, представьте, что он в автобусе выходит ваш родственник, и у него ваш кошелек остается. Да, это немножко иногда озадачивает. Такое бывает. Но это не страшно. Опять-таки мы вернемся к этому слову. Страшно и страшно интересно. Если человек обладает знанием о том, что жизнь вечна, ему становится жить не страшно. Страх уходит, страха смерти нет. Ему становится жить страшно и интересно. И он понимает, о, смерть идет, интересно. Интересно, что дальше будет? Что там за дверью? Что там за дверью? Интересно же, там дальше жизнь. Такая же жизнь. Видите, мы тут все родились. Интересно. Мы же тоже пришли откуда-то. Некоторые такие разные комнаты. Жизнь представляет из себя разные комнаты. Входим, выходим, входим, выходим. Интересно, почему нет? Страх полностью пропадает. Страх исчезает. Мы должны обладать знанием. Поэтому разумный человек старается искать эти первоочередные знания, поэтому их можно с самого детства получать. Как мы говорили, этот восточный метод, сразу узнать самое главное, а потом это расширяет знания, расширяет, расширяет, углубляет, совершенствует. И вот этот праведник, или тот, кто ведет праведную жизнь, просто очень хорошо, наизусть знает, что такое хорошо, а что такое плохо. Помните, да? И спросил папу, что такое хорошо, что такое плохо. И папа задумался, что такое. Вопрос-то хороший, дети задают эти вопросы, но и мало кто отвечает. А родители сами должны быть образованы. И часто задают вопрос, как правильно воспитать детей. Ответ очень простой, вообще детей воспитывать не надо. Надо родителей воспитывать. Если родители воспитаны, дети, естественно, будут воспитаны. Не могут невоспитанные родители воспитать воспитанного ребенка. Это в принципе невозможно. Если родители не знают иностранный язык, они ребенка его не научат, как бы они ни старались. Но если они знают, он тоже заговорит. Деться будет некуда. Так же и воспитание. Надо над родителями работать. А сейчас над родителями перестали работать, но столько усилий над воспитанием прикладывается. Огромное количество усилий, а точка приложения нет, а? И праведник знает правила и не нарушает эти правила. В йоге эти правила называются двумя терминами, яма и нияма. Что человеку полезно делать, а что делать вредно. Это функция разума. У разума есть функция развлечения. Мы должны различать, что полезно, что не полезно. Если я не различаю, то все. Как ребенка воспитывают? Если ребенок берет гадость какую-то, ему говорят, фу-фу, как, а плюнь. Не трогай. Если он берет правильную вещь, ему говорят, ну, ням-ням, молодец, кушай. И он должен этому научиться. Как только он научился развлечению, все, его можно отправлять в мир. Но вот в наше время не всегда так получается, что мы до конца научились различать. Поэтому очень даже такие гадостные вещи человек все равно и в взрослом возрасте еще употребляет. Например, алкоголь. Уху, гадость, плюнь. Нет, вкусно. Чего ж вкусно? Вот ее понюхай. Неужели ты не чувствуешь? Нужно нос закрывать, чтобы пить. Иначе можно сойти с ума от этого запаха. Но человек на себя делает. Это же первое, что делают люди. Они нюхают то, что они пытаются поесть, да? Как пахнет. Если плохо пахнет, есть нельзя. Такая простая идея. Почему вообще я ее вам рассказываю? Сам удивляюсь. Но взрослые люди явно чувствуют, что фу, гадость, и все равно пьют и едят. И курят. Почему? Явно гадость. Фу. Нет, что-то там вот недовоспиталось. То есть нужно в этом очень хорошо разобраться. Так что тот, кто следует правилам в этом мире, его называют йогом. То есть йог это не тот, кто делает растяжку. Йог это не растянутый человек, это физкультурник, растянутый человек. Это спортсмен, гимнаст. Йог это тот, кто следует правилам. Тот, кто понимает отличие между тем, что можно делать, и тем, что нельзя делать. Не просто быть праведником, не просто быть йогом. Так же, как не просто быть дисциплинированным водителем. Все время ради какой-то выгоды хочется правила нарушить. Хотя бы небольшое. Хотя бы чуть-чуть. Ну, за это же небольшой штраф берут. Да? Можно и нарушить. Чтобы быстрее домой приехать. Но это плохо заканчивается. Однажды это очень плохо заканчивается. И мудрецы говорят о том, что есть три ловушки, которые воруют счастье и мир в душе. Сейчас мы эти три ловушки изучим. Простые ловушки. В разных философских системах они объясняются по-своему, но смысл сводится к следующему. Первая ловушка – это сожаление о прошлом. Вторая ловушка – это страх перед будущим. И третья ловушка – это неблагодарность за настоящее. Успеваете записать? То есть первое – это сожаление о прошлом, второе – страх перед будущим, и третье – неблагодарность за настоящее. Они все три проявлены. Мы их все три видим, они все уничтожают наше счастье и все лишают нас мира в душе. Основные три ловушки. То есть прошлое, что такое прошлое? Прошлое должно, с одной стороны, вызывать у нас раскаяние. Так как очень многое мы сделали без знаний, без знания о хорошем, о плохом, и это привело к тяжелым последствиям, называются кармические последствия, тяжелые последствия. Наши действия кому-то из окружающих доставляли боль, и теперь эта боль вернулась к нам самим, к отправителю. Мы причиняем боль, боль к нам возвращается. Есть закон сохранения энергии. Что бы мы ни делали, боль к нам возвращается. Часто спрашивают, ну где ваш закон кармы, докажите ваш закон кармы. Его доказывать не надо, он самый очевиден. Закон кармы очень легко доказать. Подходишь к стенке и бьешься головой об стену. Бум. Что становится? Больно. Понимаете? Вот закон кармы. Не бейся головой об стену. Очень просто. Простая вещь. Просто иногда боль приходит не сразу, а из другого места. Отложенная боль. Так тоже происходит. Но это уже другой закон. Но принцип тот же, энергия должна сохраниться. За каждое действие должно прийти противодействие. Иначе бы мир разрушился. Мир устроен на этом законе равновесия. Поэтому мы обязательно получаем то, что сами совершили. Поэтому прошлое должно с одной стороны вызвать раскаяние. Нам должно быть немножко грустно, но за то, что мы сделали. Мы должны стараться все это поменять. Но само по себе вот это раскаяние без желания меняться смысла не имеет. То есть это так называемое депрессивное раскаяние. Человек сидит и плачет. Ой, за что? Я так жизнь прожил, ничего не получилось. Столько глупостей понасовершал. От этого толку никакого нет. Называется самобичевание. от самобичевания толку нет. Чтобы раскаяние было позитивным, чтобы от него была польза, необходимо сразу же начинать правильно действовать. Если раскаяние приводит к правильному действию, то это очень позитивное раскаяние. Оно не приводит к депрессивному состоянию. Если человек просто сидит и сопли вытирает, в этом случае это депрессия, обыкновенная депрессия. Самобичевание, толку от этого никакого нет. Поэтому, пораскаявшись пару минут над своим прошлым, надо приступать к активным действиям. Надо развивать свое сознание, действовать на собственных ошибках, использовать их. Понимать, что да, урок, глупенький урок, но урок. Больше так делать не буду, пойду вперед. И если я начинаю действовать, если я раскаиваюсь и начинаю действовать, то прошлое теряет надо мной власть. И перестает меня так сильно вот доставать. Перестает меня так сильно мучить. Если я просто думаю о своем прошлом, страдаю, то оно меня мучит. Я позволяю прошлому себя мучить. Думаю, вот же как было хорошо, например. Вот были же дела, вот были же годы. Такой был молодой, так было здорово. И сижу и мучаюсь. Если было так здорово, что ж ты сейчас мучаешься, сидишь? Очень странно. То есть я позволяю прошлому себя мучить, потому что не использую его, чтобы идти дальше. Как только я иду дальше и благодарю свое прошлое, все большое спасибо, я все понял, раскаиваюсь, больше так не буду. Прошлое теряет власть. Все, и больше нас не мучает. И на 1/3 становится легче жить.
2: На 33%.
0: Уже хорошо. Это много за один раз. А для искателя истины в прошлом еще и спрятан план Бога. Ведь в результате всех тех событий, которые происходили в нашей жизни, мы пришли к какому-то поиску. Человек думает, да, вот странные события происходили, но как-то они так сложились, что я сейчас сижу тут и слушаю абсолютно истину. Сижу и разговариваю на очень мудрые темы. Сижу и говорю о самых высших истинах. Можете вспомнить всю свою жизнь. Чего там только не было. Ой-ой-ой. Лучше даже не вспоминать. Особенно сильно. Но было, мы помним, да. Ой-ой-ой. И сами эти ситуации казались очень странными, очень подозрительными, очень негативными иногда. Но посмотрите, они так сложились, что мы сейчас сидим здесь и говорим о праведности. Есть какой-то план во всем этом. Во всем есть какой-то план. Просто либо мы видим этот план, либо нет. План нужно увидеть через некоторое время. Время позволяет увидеть план. А сначала не всегда понятно. Но 10 лет проходит, и понимаешь, да, все это было не просто так. Поэтому, а появляется некоторая мудрость. Один из законов кармы, который утвержден народом. Очень интересно звучит все, что не происходит. Закончено. Очень интересный закон. Но должно время произойти. Но когда это происходит, непонятно. А когда это происходит, о чем угодно думаешь, но только не о том, что это все к лучшему происходит. Только потом, через 5, через 10 лет, начинаешь понимать, действительно к лучшему. Действительно, все это так складывается, что мы идем вперед. Есть две системы воспитания. Кнут и пряник. Кому что нравится?
1: Пряники, да.
0: Но у пряников есть одна проблема. Пряники расслабляют. К пряникам быстро привыкаешь. С ними становится здорово и весело. Поэтому человек думает, ну все, пряников полно. Можно и отдохнуть. Можно и расслабиться. Поэтому как только человек перестает ценить пряники, и пряники перестают быть активатором, человек перестает двигаться вперед, приходит вторая часть воспитательной системы.
1: Кнут.
0: А, ну да, я вспомнил точно. Надо двигаться вперед. Большое спасибо за пряник. И они очень хорошо помогают друг другу. Это те самые черные и белые полосы. От них никуда не денешься. Разные активаторы. Белая полоса, черная полоса. Все равно они меняются. Они идут вместе. Они работают на одну и ту же задачу. Вдохновлять нас. Вдохновлять. В черной полосе даже есть некоторые такой больше энтузиазм. Большая надежда. больше позитива, потому что точно знаешь, что будет после черной полосы. Что будет после черной полосы? А белая полоса. Вот белая полоса очень подозрительна. Когда все хорошо, ничего не болит, и жизнь налаживается. Все знают, это не к добру. Да. Как зима и лето, ничего особенного. Черные и белые полосы, как зима и лето. Зима, она более позитивна, что после нее точно будет лето. Уже потихоньку начинается. Я тут греюсь у вас пока, отогреваюсь. А вот лето, оно всегда заканчивается почему-то зимой, не чем-то другим. Что делать? И это все нас воспитывает. И то нас воспитывает. И другое система воспитания. Но, чтобы система воспитания работала, я сам должен учиться. Система воспитания будет работать, вся жизнь действует как система воспитания. Но если в моей вот этой, как мы говорили, вот коробочке ничего не варится, если я не получаю знания, если эти знания не высшего порядка, то вся система воспитания просто меня мучает. Как ученик, как школьник, который перестал учиться. Его школа просто мучает. Все были студентами, помните это. То есть если вы учитесь, реально получаете знания, то вся эта жесткая система обучения, она в конце концов делает вас сильными студентами, сильными учениками. Но если обучение остановить, это просто мучение и все. Просто мучение. Так же и жизнь. Если я работаю над получением информации, если я получаю информацию, если я ищу информацию, если эта информация действительно высокая, качественная информация, то вся жизнь становится для меня полезной. Если нет, если знаний нет, если я просто прожигаю свою жизнь, если просто ем и сплю, проснулся, что надо сделать? Еду искать. Еду нашел, что надо делать? Поспать после еды. Очень простая жизнь. А сейчас все очень просто устроено, еду прямо в постель приносят. Самое такое жесткое изобретение – это постельный столик. Уже человек настолько обленился, что ест прямо в постели. Надо как-то двигаться, что-то надо делать, как-то надо идти вперед. Человек думает, ну зачем вообще вставать так удобно? Еду в постель приносит. То есть человек развивающийся видит во всем этом плюс. Он видит, что и позитивные ситуации, и негативные. А ситуации подталкивают меня вперед. Подталкивают меня вперед. Все идет мне на пользу. То есть человеку, учащемуся, все идет на пользу. Поэтому одно из главных настроений в нашей жизни должно быть настроение ученика. А вспомните студента. Денег нет, одежды нет, жилья нет, семьи нет, часов нет, машины нет, ничего нет. Счастье есть. Студенты все довольны. Помните, нет? Смотрите, сейчас все есть, счастье куда-то делось. Не к добру это, нехорошо это. Это сознание студента, сознание ученика, это очень важное сознание. Это основное сознание. Я живу, пока я учусь. Кто такой учитель? Учитель – это устоявшийся ученик. Если ученик устоялся в своем обучении, он может обучать других. Если он перестал сам учиться, все, он уже не ученик, он уже деградирует. Поэтому мы должны постоянно учиться. Это и есть то, что делает нас молодыми.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

самая лучшая радость успеху другого человека – это никак ему не мешать. Это такое очень хорошее в наше время проявление радости. Вот просто, знаете, вот ничего не говорить. То есть даже если мы просто вот не помешали и ничего вот гадостного не сказали, и даже не ухмыльнулись, ну-ну. Давай, давай. Посмотрим, что будет через год. Это уже такая радость. Это уже такое милосердие. Это уже вот просто максимум проявления счастья за другого человека, радости за другого человека. Мы должны быть культурными. С разными людьми разные проявления эмоций. Кого-то можно обнять, если мы в дружеских отношениях. Кого-то можно прославить, сказать о нем несколько слов. Кого-то можно поблагодарить, кому-то просто улыбнуться. Все зависит от наших отношений. Со старшими мы себя более смиренно ведем, мы его прославляем. Мы не лезем к нему обниматься, не хлопаем его по плечу. Молодец! Давай дальше продолжай. Нет, мы более смиренно себя ведем. А с равными мы более открыты. Мы действительно можем и покидать друг друга воздух, похлопать по плечу, потолкаться, посмеяться, даже подшутить немножко. Это дружеские отношения. С мачо надо быть серьезным. Нужно предупредить его, чтобы он не возгордился, чтобы он не потерял результаты своего успеха. Вдохновить его. Защитить его от тех, кто за него не радуется. Ну, то есть нужно вести себя в соответствии с реальной культурой. Поэтому посмотрите на ваши взаимоотношения и проявите свою радость так, как позволяет культура ее проявить. То есть не усложняйте слишком. Действительно порадуйтесь за этого человека. Порадуйтесь, будьте рады за него. Вот эта мягкость сердца, она сделает вашу жизнь очень сладкой. Жизнь может быть сладкой. Мы теряем эту сладость, потому что не радуемся за людей. Поэтому у нас все горько. Мы завидуем. Зависть, она горькая. Злоба, она горькая. Она такая. Перец чили. Жжет. Сжигает изнутри. Но можно жить сладкой жизнью. Успех у кого-то порадовались, ну так здорово. И прямо ходите все в меде. Все очень сладко. Если просто вот так делаете. То есть культурно. Радуйтесь культурно. Потому что радость, выраженная не культурно, она может принести отрицательные последствия. Она может все испортить. То есть будьте благоразумны. Применяйте радость.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы

Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Женщине необходимо уметь любить и быть любимой. Это очень большое искусство. Уметь любить человека, близкого человека, с почетом и уважением принимать его любовь. Потому что каждый мужчина требует, может быть, не словами, не действиями, но внутри он этого требует, чтобы женщина ценила его за то, что он самый лучший мужчина, даже если он таким не является. За то, что приносит в дом деньги, даже если их не хватает на нормальное существование. За то, что любит, даже тогда, когда его любовь несовершенна и эгоистична. И женщине необходимо быть очень мудрой и уметь из недостатков, недостатки мужчины делать самыми благоприятными, самыми лучшими его чертами. Но это можно делать лишь тогда, когда женщина умеет принимать поток энергии, который на нее исходит, с которым она соединена, дополнять его своей любовью, изменять и опять отдавать его мужчине, из мужчины принимать его в себя, чтобы то сделать так, что вот этот круговорот энергии любви между Вселенной мужчины и женщины совершался постоянно. Если женщина это умеет, то семья, в которой она будет жить, она будет очень счастлива и она будет очень гармонична. Женщине необходимо научить мужчину изменяться, но изменяться не через агрессию и не через придирки. Агрессия разрушает, а не творит. Агрессия, насилие в семейных отношениях разрушает душу, любовь и уважение. И тогда супругам остается разочарование и пустота. Женщине необходимо уметь принимать чью-то любовь, внимание, заботу. Умение любить мужчину приходит через умение любить мир, родных людей, отца, мать. Не может настоящая любовь, чистое, светлое чувство прийти в жестокое сердце, в сердце, которое никогда не чувствовало красоту наступающего утра, красоту встающего утреннего солнца, которое никогда не плакало от любви к миру, к раскрывающемуся цветку, красивой бабочке, которая бы не застывала перед красотой голубого неба и радугой, которая бы не чувствовала опьяняющие запахи жасмина, цветущей яблони, черемухи. Духовная красота женщины, а вначале девушки, это ее чувственность и воспитанность. И эти качества являются тем руслом, через которое и может литься чистая и светлая любовь, которая преисполнена божественной благодати. И вот таких женщин мужчины чувствуют издалека. Один мимолетный взгляд, одна улыбка, одна встреча. И мужчина помнит эту женщину.

Сегодня сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

с внешним рабством мы справляемся с помощью оружия, так и надо и с внутренним рабством тоже справляться с помощью оружия. Это оружие знания. Знание, оставленное нам великими мудрецами. Мы изучаем его, эти великие произведения, это Махабхарата, это Бхагавадгита, это Шримад Бхагаватам. Великие произведения. В них изложена вся мудрость. Махабхарата, говорится, это произведение, которое включило в себя всю мудрость жизни. Вся мудрость включена в это произведение. От начала до конца. Нам надо поменять свое поведение так, чтобы начать учиться свободе. То есть мы должны учиться свободе. Так, древний китайский мудрец Лао Цзы однажды сказал: тот, кто берет, тот наполняет свою ладонь. А тот, кто отдает, тот наполняет свое сердце. И то, и другое наполнение. Но вопрос, как и что мы наполняем. Это важная идея, очень важная идея, о которой мы должны с вами немного поговорить. Вот это внутреннее рабство. Что такое внутреннее рабство? Это не что иное, как эгоизм. Известное проявление, но никому не нравится. Всем не нравится эгоист. Но эгоистам нравится, что они есть. Хотя всем не нравится эгоист. Эгоизм. Я хочу, чтобы вокруг меня крутился целый мир. Чтобы я был центром Вселенной. Чтобы все крутились вокруг меня. Я хочу сам этот мир сделать своей собственностью. Но в результате превращаюсь в вора. Становлюсь вором, я ворую. И когда человек ворует, его помещают в тюрьму. Также, когда человек думает, что этот мир принадлежит ему, и он должен быть в центре этого мира, то этот эгоцентризм приводит к тому, что он помещается во внутреннюю тюрьму. Он становится рабом своих желаний. То есть все наши проблемы, все наше внутреннее рабство от того, что мы проявляем свой эгоизм, мое, мое, мое. Есть два слова, которые показывают о том, что мы становимся рабами. Это «я» и «моё». «Я», «моё». Два симптома эгоизма. «Я», «я», «я», «моё». Я помню, меня бабушка учила, что «я» — это последняя буква в алфавите. Учили вас так, да? Очень хорошая формула. «Моё». А тогда, по сути, что моего вообще ничего нет, что все мне это выделено. Я должен этим правильно пользоваться. Если это мое, попробуй с собой это забрать. Ничего забрать не получится. Уже ничего не получится. Даже если просто в больницу попадешь, уже врач скажет: ничего не надо с собой брать. Сам приходи. Уже ничего не надо с собой брать. Уже будешь ты и я. И мы с тобой поговорим. Много интересных вопросов у меня будет к тебе. Зачем ты так живешь? Очень интересно. Ну, то есть, когда человек ворует, он попадает в эту внутреннюю тюрьму. Если он ворует вовне, он попадает во внешнюю тюрьму. Если он ворует этот мир, он попадает во внутреннюю тюрьму. Эгоцентризм. Человек становится рабом своих желаний. Поэтому путь избавления от рабства очень прост. Надо просто вспомнить о том, что этот мир не мой. В конце концов, это собственность Бога. Это не мой мир. Это не мне все принадлежит. Мне это выделили, потом забрали. Есть такая великая формула духовная. Бог дал, Бог взял. Слышали? Очень на самом деле глубокая формула. Эта формула позволяет быть свободным. Если человек помнит эту формулу, он свободен. Он понимает, о, Бог дал. О, Бог забрал. Пожалуйста. Все просто. Он не страдает, он не зависит. Он прекрасно понимает, что происходит. Он получающий, он заботящийся. Ему выдали инструмент, все, все очень просто.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх. Пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает

Избавь от всякого недуга, укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к тебе, и ты исцелил меня. Благодарю тебя, Отче, ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с тобой. Но я знаю, у тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться тебе, не страшиться, но уповать на твою помощь и знать, что ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на тебя, Господи, и все, что ты определил для нас, принимаю из рук твоих и благодарю тебя, мой Бог.

Существует всего три причины, почему люди пьют. Существует всего три причины, почему люди курят. Существуют всего те же самые три причины, почему люди колятся другими наркотиками. Первая причина, самая страшная и самая важная, называется доступность. Доступность данного наркотика. Самая страшная проблема. Фантастическая доступность алкоголя и привела к алкогольной катастрофе в России. При советской власти бутылка водки стоила 4 рубля, а булка килограммового хлеба 20 копеек. Одна бутылка водки по цене равнялась 20 булкам хлеба. Сейчас в Москве бутылка дешевой водки стоит 90 рублей, булка килограммового хлеба 30 рублей. 1:3. В 7 раз стал дешевле алкоголь. То есть он в 7 раз стал доступней для населения. Такого дешевого алкогольного пойла нет нигде в мире, я весь мир объехал. Нет нигде в мире ситуации, чтобы ребенок, сэкономив на завтраке, мог купить бутылку пива, да еще и сигарет в придачу. Вторая причина. Доступность фантастическая по месту и времени продажи. Я всю жизнь прожил, проработал в Новосибирском академгородке. В нашем микрорайоне, в огромном, 30 тысяч жителей, было всего 3 гастронома. И в каждом гастрономе было по одному виноводочному отделу, которые работали с 11 утра до 7 вечера. После 7 вечера в академгородке достать алкоголь было вообще практически невозможно нигде. Сейчас я в академгородке в 3 часа ночи выхожу на любой перекресток, вот так вот оглянусь, я вижу как минимум 3 торговые точки, которые круглые сутки торгуют алкоголем, табаком. Сейчас уже и наркотиками в ларьках приторговывают. Шаговая доступность. Только подумай, в соседнем подъезде, в самой трезвой стране Европы, в Норвегии, один магазин, торгующий алкоголем, приходится на 30 тысяч жителей. В Российской Федерации один магазин, торгующий алкоголем, приходится на 240 жителей. Я знаю в Сибири деревни, где осталось 100 домов, но зато 3 магазина круглые сутки торгуют этим пойлом. Вторая причина – это убеждение людей. Убеждение людей в том, что им надо пить, убеждение людей в том, что им надо курить, убеждение людей в том, что им надо колоться наркотиками. Причем алкогольная мафия тратит десятки миллиардов долларов на то, чтобы сформировать у молодежи вот эти алкогольные убеждения. Я недавно стиснул зубы, включил телевизор, целый день смотрел сериалы. Чем там занимаются герои в этих сериалах? Они все курят, пьют, развратничают. И молодежь пытаются убедить, вот она жизнь, к которой тебе и надо стремиться. 2 года назад главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, он, кстати, трезвенник, он выступил с инициативой. Давайте примем закон, запрещающий показывать на экране телевизора положительного героя с сигаретой в зубах и с рюмкой в руках. Давайте сформируем у молодежи образ положительного героя, трезвого и некурящего. Вы не представляете, какую травлю Онищенко устроила алкогольная мафия. Всю эту пьяную богему творческую московскую мобилизовала травить Онищенко. Кто он такой? Цензуру новую вводить. Андрей Малахов, который ведет передачу «Пусть говорят». Он, кстати, тоже трезвенник, не употребляет ни алкоголь, ни табак. Он решил обсудить эту проблему в своей телепередаче на Первом канале. И меня пригласил, чтобы я защитил точку зрения Онищенко. А против меня выставили народную артистку России Наталью Крачковскую. Вы, наверное, видели эту тетю. 3 обхвата. Она уже сама ходить не может, она больная. Ее кое-как 3 вывели, усадили в это кресло. Дают ей микрофон, начинается передача, и она заявляет, кто такой Онищенко? Мне, народной артистке России, будет указывать, где мне пить и курить. Да я 40 лет пью, курю, так сказать, плевала на все. А перед этим на экране показали 38 народных артистов, которые, как было сказано, безвременно через алкоголь и табак на тот свет ушли. Начиная с Высоцкого в 42 года, Абдулов в 54, кончая Галкиным Владиславом в 38 лет. Меня аж внутри все закипело, я встал и говорю, да сколько же мы вас должны еще народных артистов-то перехоронить, чтобы у оставшихся в башке-то хоть что-то просветлело. Ну ладно, вы сами в эту пропасть лезете, но вы зачем молодежь-то за собой туда тянете? Вырезали, к сожалению, мое выступление из передачи.

0: Вашему вниманию лекция Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, проповедника и ученого, много лет изучающего ведическое знание и глубоко практикующего духовную жизнь.
1: Итак, мы говорим о том, каким образом нужно одухотворять жизнь, как это сделать наилучшим образом, как это сделать именно грамотно, так, чтобы было развитие и духовное, и также в материальной сфере. Мы ищем как бы баланс между материей и духом. Мы рассматривали структуру личности, как устроен человек, его чувства, ум, разум. Мы определили его духовную природу, какое она имеет место внутри. Что человек – это система сложная, это сочетание материи и духа, то есть сознание и материя. И мы определили то, что, например, тело, оно подобно предмету, которым человек пользуется, или как автомобиль, как, скажем, одежда, человек использует это тело. Оно имеет временный характер. До какой-то степени мы должны его воспользоваться им успешно, с максимальной выгодой, извлечь эту выгоду. И мы определили некоторые принципы, как тело может двигаться здорово по жизни, как эта машина, чтобы работала, она должна быть отрегулирована. Мы нашли 4 принципа, которые помогают работать этой машине очень хорошо. Ну и главное, приоритет. Мы сказали, что духовная основа является главным приоритетом. Хотя кажется, что важнее именно материальная сфера. Но мы должны правильно расставлять приоритеты, поскольку из-за иллюзии кажется так, что тело важнее. Но, скажем, если человек находится на грани смерти, ну, он сейчас должен умереть. Может ли он в этот момент, скажем, пойти на работу?
2: Конечно.
1: Он лежит, умирает и говорит: извините, я сейчас пойду на работу. Он говорит: нет, твое время вышло. Поэтому реальность такова, что некоторые вещи становятся вторичными, а некоторые первичные. И вот в этот момент, момент смерти, решаются приоритеты, настоящие ценности определяются этим моментом. В момент смерти человек понимает, что по-настоящему было ценно, что нет. Он переоценка, происходит переоценка ценностей. И если у него есть к этому моменту духовный какой-то потенциал, то это ему поможет. Если он игнорировал свою духовную составляющую, духовную жизнь, то он остается ни с чем. Его ждет крах, страх, он боится, ему приходит смерть. А к человеку духовно развивающемуся, что приходит, мы вчера сказали? Как это называется? Мокша. Мокша означает освобождение, он освобождается. Означает, что он мудрый, мудрец, достиг состояния мудрости. И чтобы прийти к этой мудрости, мы говорили, что человек должен учитывать свою природу, свое предназначение. Мужчина он, либо женщина. Есть еще психотипы различные. Сколько мы определили?
2: 4.
1: Есть люди, которые склонны к интеллектуальной деятельности, есть управляющие люди, сильные, герои. Есть люди, которые склонны делать деньги, бизнес, это экономический класс. И есть люди, которые простые, которые основная масса людей, которые простые и не хотят уж большой ответственности и нуждаются в заботе. Мы также себя охарактеризовали, как-то примерили на себя все эти роли. И затем мы определили, что кроме этого тела есть еще ашрам, кроме варны есть еще ашрам, кроме профессии есть еще ашрам. И именно он дает этот баланс. Если развиваться только как профессионал, но не развиваться духовно, то мы придем тоже к краху. Поэтому нужно понять еще, что такое ашрам. И мы определили, как должен учиться человек, мальчик, девочка, как они воспитываются, как они учатся. И уже вошли мы во что? В семейные отношения. Начали говорить об этом. А разница между мужчиной и женщиной, что они имеют разный характер, разный взгляд на вещи, разные цели. Мы нарисовали 2 ступени уже. Первые 25 лет – это обучение, вторые 25 лет – это как раз семейная жизнь, сложный период жизни. В чем сложность? В том, что люди, они разные, и в то же время человек не может жить один. Он один не может находиться, ему нужно какое-то общество, он ищет отношений, вкус отношений, потому что вкус в отношениях. Хотя в то же время эти же отношения и приносят ему максимум боли. Поэтому вся плохая карма – это именно личная жизнь. Все плохие моменты скрываются именно в личной жизни. Именно муж и жена могут доставить много боли друг другу, родственники, они могут доставлять много боли. Поэтому сейчас мы можем наблюдать, какую картину люди, к чему приходят. К некоторой такой отчужденности, это называется еще имперсонализм. Они не очень-то хотят близких отношений, заметили? Что люди боятся сейчас близких отношений. Или я бы сказал, долгосрочных отношений. Вот так, мимолетные отношения, мы согласны. А вот долгосрочные отношения, это уже редко встречается. Заметили? Что это очень редко встречается, чтобы люди могли жить долго вместе, счастливо строить отношения, углублять их. Этого вот дефицит. Почему это происходит? В частности, ну, может быть, влияние времени сейчас таково. Например, интернет так устроен, вся эта ритм жизни задает им именно такое восприятие жизни. Быстро что-то перехватить, ухватить и бежать дальше. На бегу человек живет. Поэтому так же, как он меняет, например, одежду, машины, картинки, книги. Например, сейчас человек не может читать книгу долго и глубоко, потому что влияние интернета, там все мелькает. И у него он теряет способность запоминать и глубоко мыслить. Также он относится к отношениям тоже. Тут же он думает, можно поменять одного партнера на другого. Даже семейные отношения теперь называются партнерские. На Западе уже даже так принято подписывать договор между мужем и женой. И они строят все на договорах, не на отношениях. Мой учитель в прошлом году, они путешествовали по Европе. И знаете, что они там обнаружили-то? Там отсутствует теперь уже понятие папы и мама. Все. Слово мама особенно не понравилось, его устранили, слово мама. Мне кажется, это странно. Слово мама, оно как бы подчеркивает женскую природу. Они говорят, нет, родитель номер один, родитель номер два, так будет правильнее. Потому что еще, кроме того, появились однополые браки. Еще одна новость такая. И, кроме того, люди там разучились строить тоже отношения. Они, например, не готовят в доме. Представляете? Вот они останавливались в разных домах и обнаруживали, к удивлению, что нету никакой газовой плиты, ни кухни, ничего нет. Они стали покупать продукты сами, чтобы готовить хорошую домашнюю пищу. И что? Люди над ними смеялись. Представляете? Русские дикари. Готовят сами. Представляете? А вы зачем сами готовите-то? Если есть что там, ресторан, можно пойти в ресторан, туда-сюда, там все купить и съесть. И говорит, они разучились сами готовить, строить эти отношения. Потому что через пищу закладываются также отношения. Человек должен вкладывать туда свою любовь, заботу. И это должно разделяться у людей. Что же они там едят? Знаете что? Корм. Корм. Это называется корм. То, что дают в ресторане, называется корм. Потому что никто не вкладывает ни любовь, ни заботу. Это просто приготовлено, чтобы продать и получить с вас деньги. Отношения тоже такие становятся, договоренность просто. Их как таковых нету, глубоких отношений. Есть просто вот такие вот, какие-то деловой вид отношений. Итак, человек боится близких отношений. Там мужчины тоже потеряли свои качества. Мужчин там нет. Знаете почему? Как определить, мужчина или не мужчина?
2: По виду.
1: По виду так все уже просто не определишь. Сейчас бывает так, люди переодеваются, что непонятно. Мужчина – это тот, кто склонен философски мыслить. И вот интересно, что там не осталось людей, мужчин, которые бы философски мыслили. Любая философия у них оценивается, знаете, чем? Счетом в банке. Они все соизмеряют. А как это, увеличит мой счет в банке или не увеличит? Если не увеличит мой счет в банке, то зачем мне это надо? Видите? И они совершенно оторваны от здравого смысла, от реальности. Они живут в таком искусственном мире. Вот этот искусственный мир, он наполняет сейчас наше общество. Как бы перенимаем это настроение. Поэтому семейные традиции уходят, и на их место встают какие-то странные вещи. Например, ювенальная юстиция. Слышали, что это? Когда ребенка просто могут забрать у вас. Потому что могут сказать, а вы недостойный родитель. Поэтому мы его заберем. Или ребенок может в суд подать на родителя. Вот. Старшинство уже не уважается, его не замечают старшинство. Затем, к чему сейчас еще приходят, какие идеи? Чтобы просто не воспитывать человека, трудно сейчас воспитывать людей. Почему человек утратил способность воспитывать? Потому что ушел вот этот класс интеллигентных людей, браманов, чистых людей. Поэтому нет силы воспитания. Человек может говорить о чем-то, а сам этому не следует. Он говорит, не курить, а сам курит, не пить, а сам пьет. Он не может заложить основу, силу духовную своего ребенка, чтобы воспитать его. И потом, так как нету сейчас такого нравственного воспитания, решили просто ставить чип. Просто чип ставят добропорядочного гражданина. Он будет исполнять просто команды и все. Это серьезно рассматривается, чтобы ставить людям просто вот такой вот проекты, такие чипы. И все, и вам будут нажимать, вас будут включать, выключать, когда нужно, когда необходимо. Вот вместо того, чтобы детей воспитывать, их будут отбирать, создавать такие группы, ставить им чипы, и все равно семьи нет, все спиваются. Вот такое к этому сейчас все приходит. Потому что сейчас задача восстановить именно традицию, семейную традицию, научить людей общаться глубоко, на уровне сердца. Почему же взрослый человек боится близких отношений? Вы не задумывались?
2: Ответственность.
1: Ответственность, но человек имеет негативный опыт общения личностного. Вот почему он боится. Допустим, в детстве меня кто-то обидел, и что? И у меня возникает страх. Ведь ребенок, на самом деле, он же очень открытый, открытый и наивный, он простой, он воспринимает знания легко в самом начале. Но в какой-то момент ему перекрывают этот доступ. И он попадает в какие-то чьи-то руки или в чье-то какое-то отношение очень плохое, и он начинает бояться этих отношений близких. Если его кто-то обидел, то он закрывается, попадает в такое замкнутое пространство, в свой собственный мир. И вот этот вот мир искусственный, мы говорили, называется на санскрите аханкара, или ложное эго, ложное представление о себе. И каждый человек в этом мире пользуется этим ложным эго, чтобы взаимодействовать с другими людьми. Например, мужчина, у него есть какое-то чувство собственного достоинства, какие-то достижения, и женщина. Если они оба гордые, то они не могут общаться близко. Они ожидают почтения в свой адрес, ожидают служения в свой адрес. Они могут проявлять сами теплые чувства. Они ждут, что кто-то должен быть, удовлетворить их чувства. Поэтому они находятся в состоянии обороны друг с другом. Шопенгауэр такой есть философ. Знаете, как он это выразил? Сравнил все это с ежиками. Пустыня. И по пустыне идет группа ежиков. А в пустыне холодно, знаете, холодно ночью. И им холодно, они хотят очень прижаться друг к другу, но колючки мешают. Вот очень хочется быть вместе, а вот колючки мешают. Также люди, они очень хотят быть вместе, они хотят создать организацию объединенных наций или семью, но вот эти вот колючки, вот это вот ложное эго, оно отторгает, оно мешает соединиться глубоко на уровне сердца. Они не знают, как это сделать. Почему мешает, собственно, гордость, мешают вот эти вот чувства ложные. И так люди больше сражаются друг с другом, чем развивают отношения. И есть такой негативный опыт, но каждый боится этих близких отношений. Он нуждается в какой-то заботе, реанимации, все несколько ранены и как бы в настроении задумчивых таких неудачников находятся. В таком настроении как бы. И ожидают именно, что их кто-то должен отогреть. Даже мужчины сейчас такие инфантильные становятся. Женщины, наоборот, могут становиться сильными. И возникает вот такой перевес, противоречие. Они не могут находить такой общий язык. Потому что мужчина должен быть выше, как бы сильнее в каком-то смысле. Он должен вести за собой. Итак, они боятся таких отношений, потому что имеют негативный опыт. Когда-то они открывали сердце. Вы когда-то открывали сердце? Вы верили все в любовь, помните? Каждый верил. А что потом случилось? Знаете, маленький ребенок, он настолько прост, настолько наивен, что может прямо перед вами сейчас вот сюда выйти на сцену. И что сделать? Сесть на горшок. Может встать прямо на стол, сесть на горшок и будет смотреть на вас совершенно невинными глазами. А потом очень громко объявит всем, что он сделал. Правда же? Простота, открытость такая, наивность. Вам сразу хочется его обнять, вы ты мой маленький, хороший. Но потом, когда он подрастает, он также открыто смотрит на мир, он воспринимает все, он идет признаваться в любви, в дружбе, а затем что? Он получает негативный какой-то опыт, кто-то его бьет по рукам, например, родители тоже могут все испортить. Например, родители могут так с ним обращаться, вот он рисует какую-то картину, сидит, он увлечен процессом, ему очень интересно, он рисует что-то. И вдруг подходит мама, она кто? Она взрослая, а он кто? Она думает, да он просто еще недоразвитый. Она относится к нему как? Как к недоразвитому. Она не понимает, что он не то, что недоразвитый, он просто другой. И то, что он делает, это тоже серьезно. Она думает, то, что он делает, ерунда, и он недоразвитый. Его нужно учить, например, мыть руки. Она говорит, пойдем мыть руки. Ну, я же, говорит, рисую. Говорит, а сейчас нужно мыть руки, я сказала. Такой тон. И она просто выдергивает его из процесса и говорит, мой руки. Он моет руки, она говорит, вот, слушайся маму. Я тебя научила. Чему же она его научила? С одной стороны, да, она научила его мыть руки, научила гигиене, но с другой стороны, что она научила его пренебрегать другим человеком. И запомнит он именно это, именно негативный опыт, что меня научили пренебрегать другим человеком, можно пренебречь, неважно, что он делает, можно его просто вырвать из этого процесса, и нужно идти по головам. И вот если он вырастает, то он становится тоже таким же, он также отвечает такой же взаимностью. Поэтому это очень тонкий момент взаимоотношения. На самом деле, если человек понимает науку взаимоотношений, становится мастером отношений, то это и есть самая главная наука. Потому что даже знание передается только через отношения. К примеру, если я вам не нравлюсь, я не смогу вам передать знания. А если вы мне не нравитесь, я тоже не смогу вам передать знания. А вы мне, мы не сможем. Потом вначале отношения устанавливаются, потом передаются знания. Поэтому отношения – это и есть знание. Это самое главное в процессе. И вот в семье это самое важное – эти взаимоотношения. И ребенок учится на поведении родителей, он смотрит на их поведение. Не столько даже на их какие-то слова, он слова не очень-то слышит. Он смотрит на поведение. Вы можете читать ему сказку. Один папа читал сказку своему ребенку. Читал сказку. И все время чесался. И читал сказку, и снова чешется. И что сделал ребенок? Он сказку не помнит, но он стал делать так. Тоже так же. Ачар. Ачар означает поведение. Поведение должно быть, слово должно быть подкреплено поведением. Если оно не подкреплено поведением, слово не будет иметь силы. Вы не сможете воздействовать с помощью слова. Поэтому родители иногда теряют авторитет. Они теряют авторитет, потому что, может быть, их так воспитали. И начинается цепная реакция. Они не могут восстановить традицию. Поэтому сейчас важно восстановить именно преемственность, традицию. Поэтому не должно быть никаких разводов. Папа и мама, они должны быть оба в семье. Не должно быть развода. Если, например, отца нет, он сбежал, то что, например, если растет дочь, что произойдет с ней? Какой она станет, когда вырастет? Она станет строптивой. Она не будет понимать, как строить отношения с мужчиной. Она будет не доверять ему, будет убегать. А если мальчика воспитывает только мама, какой он станет? Инфантильный. Он становится инфантильный. Поэтому два начала должно быть. Поэтому это большая ответственность, и разводов не существует. Потому что развод означает убийство. Развод – это убийство. Вы убиваете маленькую семью, маленькое общество. Это развода не должно быть. Тонкое тело становится общим, когда мужчина и женщина вступают в половые отношения. У них общее тонкое тело. Такой тайный момент, сакральный момент. Поэтому они начинают чувствовать себя друг друга даже на расстоянии. Вплоть до того, что мужчина даже может испытывать что? Токсикоз, когда женщина беременна. Вот женщина беременна, а его тоже вот тошнит. Но они оба могут одни одинаковые симптомы испытывать. Это означает, что тонкое тело их общее. Они обмениваются кармой. И если разорвать эти отношения, это убийство. Невозможно, их не должны разрывать. Ничто их не должно разрывать. Они должны быть вместе теперь. И тогда дети в этой атмосфере тоже растут очень хорошо. Они развиваются, они целенаправленно развиваются. Итак, вот это ложное эго, мы сказали, оно мешает людям взаимодействовать. Барьер, стена отчуждения вырастает. И любовь означает способность устранять это ложное эго и взаимодействовать без ложного эго. Без ложного эго означает без эгоизма. Поэтому любовь, на самом деле, это сложное искусство. Очень непростая вещь. То, что люди называют любовью, это еще не совсем любовь. Возможно, кто-то из вас читал книгу Эриха Фрома, называется «Искусство любви». И он объясняет там, что на самом деле любовь, то, что люди называют любовью, это не совсем любовь, потому что там есть некоторый корыстный интерес. Что означает, почему мужчина ищет женщину, а женщина – мужчину? Почему? Вот мужчина чувствует неполноту. Он ходит и думает, чего-то мне не хватает. И женщина ходит, ей тоже чего-то не хватает. Но вот кто-то должен заполнить эту пустоту. Он ищет вторую половину, человек ищет вторую половину для чего? Чтобы заполнить пустоту. И когда он находит вторую половину, он заполняет эту пустоту, и появляется союз двоих против мира. Это союз двоих против мира, это эгоистическая концепция. Если проще сказать, я почешу спину тебе, если ты почешешь спину мне. Это называется отношение. Но если кто-то не будет чесать спину, то тогда уже отношений нет. Например, если мужчина вдруг не может деньги принести в дом, что тогда женщина говорит? А мне тогда такой не нужен. А где же тогда любовь? А где тогда любовь? А где любовь? Итак, если два неполноценных человека соединяются вместе, это не называется любовь, это означает два человека, которые подпирают друг друга, они помогают друг другу не рассыпаться на части, дополняют друг друга, это не любовь. Даже общество человеческое может быть построено по такому принципу. Почему никто не живет в тундре, а все идут в город? Думаете, они так друг друга любят? Я сидел в пробке в Москве. Я посмотрел, как много машин. Подумал, как же они все друг друга любят, что даже ночью не хотят расстаться. Мне самому стало смешно. Потому что на самом деле они сидели, и они проклинали друг друга вот так вот там за рулем. Потому что зачем вас так много? Почему нас так много? Но это не от любви они так прижались друг к другу все в этой пробке. Потому что в машине всего лишь по одному человеку. Они хотят быть экзальтированы, отделены, они хотят сотрудничать. То ли дело полный автобус, когда все вместе, дружно едут. Нет, он хочет быть один, он не повезет кого-то еще. И это доходит до абсурда, что пока это все не остановится, они будут копить, копить, копить, копить. Но не от любви они вместе. Как они строят дружбу? С этим человеком, как мужчина дружит с мужчиной? Они вообще дружат или соперничают? Они дружат, если можно вместе сделать деньги. Вот это дружба. Если деньги сделать нельзя, они соперники. Женщина и женщина тоже соперники. Противоположный пол – это кто? Они привлекаются друг к другу, но ожидают взамен что-то. Если ты не почешешь спину мне, не почешу спину тебе. Мы должны быть в сотрудничестве. И так соединяется целое государство, общество, и люди все время что-то хотят. Если, например, не дать зарплату, никто на работу не пойдет. Значит, на самом деле управление не существует. Настоящее управление – это способность проникать в сердце. В семье женщина моет посуду от любви. Воспитывает детей от любви, готовит из любви, не за зарплату. Из отношений, из-за того, что она проникла в сердце, и кто-то проник ей в сердце. Вот это означает человеческие отношения. Итак, означает, что это означает? Что человек, если он хочет проявить настоящее чувство любви, сначала сам должен стать каким? Самодостаточным. Он должен стать полным, целым. На санскрите называется «Ом Пурнам». «Ом Пурнам» означает «полное целое». «Я полное целое», и вот еще «полное целое». Человек самодостаточный, зрелый. И когда два таких зрелых человека встречаются, это называется любовь. Потому что они друг от друга ничего не хотят. Что они хотят единственное? Поделиться своим опытом. У меня что-то есть, и у него что-то есть. Они обмениваются просто опытом, им интересно. Поэтому они не душат друг друга. Это не любовь такая, где душат. У нас в детстве была такая соседка, она очень любила кошек. Она их так любила, что она их вот пеленала, вот все время на руках носила, вот все время с кошкой ходила, вот, вот так вот маленькая девочка. Когда я говорю, отпусти котенка, она говорит, ну я его люблю, я не могу его отпустить. И она его все время гладила, гладила, гладила. Но иногда у нее отбирали этого котенка. И когда мы ставили его на пол, знаете, что с ним случалось? Он вот так заваливался, он просто не мог ни идти, ничего. Он вот так вот от этой любви он потерял устойчивость даже. Иногда она просто вот, ну, чуть ли до смерти готова была залюбить до смерти. Тогда не совсем любовь. Видите, любовь, она освобождает, а то, что порабощает, называется на санскрите кама, или вожделение по-русски, вожделение. Итак, вожделение создает отторжение между людьми. Поэтому если мы хотим сохранить семью, то нужно перейти на другую платформу, не вожделение. Должны быть другие отношения, глубже. Очистить необходимо это вожделение. Если вожделение очистить от низших гун, это будет называться любовь. Если туда примешивается невежество и страсть, то это будет разрушать отношения. Вот вроде бы влечение, а затем отторжение, разрушение отношений. От любви до ненависти один шаг, люди сражаться начинают. Потому что это столкновение ложных эго, это столкновение гун и страсти. Они что-то требуют друг от друга. Мужчина от женщины что-то требует, а женщина от мужчины что-то требует. Вот такая вот борьба, тяжелая битва полов. И это происходит от того, что не хватает материнской энергии в обществе. Вот смотрите, мой учитель приводил пример. Например, он говорит, существует ли развод между сыном и матерью? Нет. Это же тоже любовь, а разводов нет. Не бывает, вот даже если мама состарилась, разве сын ее выгонит? Все равно ее любит, правда же? Например, брат любит сестру, тоже любит. Разводов тоже нет, они все равно любят друг друга. А как это им удается? Потому что там нету камы, там нету вожделения, там совсем другое настроение. Но тоже называется любовь. Это более чистая любовь. И самое чистое проявление любви в этом мире, близкое к святости, это материнская любовь. Потому что мать наиболее бескорыстно может любить. Вот у матери нужно учиться настоящей любви. Поэтому женщина в семье, она должна, если хочет быть успешной женой, она должна усвоить эти роли. Несколько ролей. Первое, она должна научиться быть мамой. Вернее, женой сначала. Первое, это жена, да? Жена. Ну, это общее понятие. Но иногда она должна играть роль матери. Когда?
2: Когда родится ребенок?
1: Когда родится ребенок или когда, например, муж заболел, тогда она должна проявить материнское настроение, не так ли? Заботу. Она не должна оставаться такой женой, которая что-то только требует от него, верно же? Она иногда должна стать матерью. Еще одна роль есть. Если вы поймете эти роли, женщины, то ни один муж не сбежит от вас. Еще. Сестра. Сестра означает когда? Какие-то, как это выражается? Когда женщина, жена может стать как сестра? Да, когда она готова принять любой подарок, например, от своего мужа, в любом виде, она его принимает, вот как, какой есть он, она не требует от него чего-то еще, просто принимает. Еще одна роль, дочь. Когда она как дочь?
3: Когда муж
1: злой пришел. Когда он гневается, тогда он становится дочерью, я дочь послушная, дочь послушна. Когда он как папа такой злой, то она сразу послушна, как дочь иногда. И еще одна роль. Она должна быть возлюбленной. Ну вот эти пять ролей, если вы просто усвоите и вовремя умеете их применять, то это очень помогает. От мужчины же требуется щедрость. Качество щедрость, смелость, решимость. У него должна быть цель жизни. Если мужчина жадничает, то женщине это не нравится. И женщина по природе знает, сколько у него денег, где они спрятаны. Она всегда их найдет, всегда их потратит. Однажды придя, он может обнаружить, что денег больше нет, но есть новая мебель эксклюзивная, что-то еще, телевизор новый или стиральная машинка. Она найдет применение, она знает, как это сделать. Поэтому она ожидает от него щедрости, не любит, когда он такой, ну как бы, жадина. Итак, постепенно так устраняется это ложное эго. Оно устраняется через правильное отношение, взаимодействие. Очищает отношения мужчины и женщины, именно семейные отношения очищают дети. И если есть дети, то вы живете уже ради них, уже не ради друг друга, уже другая роль. Иногда женщины спрашивают, как воспитать хорошего мальчика. Мой учитель рассказывал в Украине, например, женщины пришли на консультацию, как воспитать, говорит, хорошего мальчика, но сама она стояла в мини-юбке. Это женщина. Он говорит, ну вам сначала надо переодеться. Вы никак не сможете воспитать хорошего сына в таком виде. Это уже, вы уже мать. Когда женщина уже мать, уже другая роль. Она уже не должна ходить и привлекать мужчин. Это другая роль. Материнская красота, она имеет другую природу. Она должна уметь переключаться, переключать свою красоту. То есть, если сначала она привлекает мужчину, как это происходит вначале в юности? Вот она, они ходят парами, так сначала девочка и девочка, они ходят, распускают свои волосы. По улице туда ходят, потом в другую сторону ходят. Потому что они делают? Громко смеются. Если видят рядом мужчину, парня, они начинают громко смеяться. При этом на него не смотрят, они умеют боком смотреть. У женщин восприятие вот так вот, диапазон широкий. И мужчина видит то, что впереди, она вот так, все, что сбоку. И они вот так вот ходят, хохочут, а потом у нее бойфренд. Все, она уже с парнем ходит, все, она уже довольна, все, цель достигнута, все хорошо, она ходит гордая, довольная, все, подруга завидует, у нее еще нет, и вот они ходят вместе. Потом она уже ходит с коляской, все, с коляской ходит. Она уже вся медитация там. Теперь она уже не так уж ярко выглядит, уже может даже не накрашена быть, просто смотрит на ребенка в такой прострации. Если вы что-то ей скажете, она даже не услышит. Мужчина становится озабочен. Он уже не такой герой, он несколько озадачен. Теперь ему нужно все поддерживать, ходить на работу. У него такое бремя какой-то ответственности. Его рядом уже нет, как правило. Он где-то трудится, чтобы кормить семью. Потом чуть позже женщина уже меняет совсем прическу. Уже можно отрезать косу. Уже она становится такая мощная. Дети уже взрослые. Мужчина такой уже с животиком. Он сидит у себя дома в тапочках с газеткой. Если вы стучите в его дверь, им в дверь говорит, здравствуйте, мы вам книги принесли, можно показать? Он спрашивает, дорогая, нам нужны книги? Она говорит, ничего нам не нужно, закройте дверь. И тогда мы ему говорим, ну вы же мужчина, почему бы вам самому не принять решение? И он тогда вспоминает, что он мужчина, он поднимает свой живот, подходит, говорит, что за книги? Он станет такой домашний стал уже, понимаете? И он больше любит свой автомобиль, чем уже жену. Ему уже не так интересны эти отношения. Он ходит в гараж больше. В гараже у него есть любимая машина. Он даже ее называет каким-то любимым именем. Он ее так моет по воскресеньям. Вот он так вот живет уже. Как бы интересно. Они не знают, как обновлять отношения друг с другом. Уже как бы привыкли. Как бы вот такой момент происходит. И вот здесь говорится, каким образом женщина должна вести и куда можно развивать отношения. Как они должны развиваться, углубляться в семье. Они могут развиваться выше, вглубь. И помните схему рисовали чувства, ум и разум? Я сейчас нарисую другую схему, но вы по аналогии сможете понять. Первый этап отношений самый простой – мужчины и женщины. Я вам сейчас его опишу. Поймите его правильно, но сильно не обижайтесь. Я приведу просто яркий пример на примере животных. Ладно, я видел передачу, называется «В мире животных» про сову. Ну, дядя сова, чтобы тетя сова к нему прилетела, ну, или какая-то другая птица, неважно. Может, это шалашник, я не знаю. Должен сначала построить хорошее гнездо. Красиво он строит. Если он построит хорошее гнездо, то тетя, птичка прилетит. Если вот дядя не построит, дядя, птичка, гнездо, то тетя не прилетит. Он должен построить. И вот когда он построен, он должен хвост свой распустить вот так красиво. И он должен уметь красиво чирикать. Если он не очень красиво чирикает, то тетя может не прилететь. И вот он чирикает, чирикает, чирикает. Она прилетает. Значит, он успешный мужчина. Все. У него успех. Дом, все построил. Прилетела птичка. Затем она ему говорит, она высиживает птенцов. И вот, если это сова, она говорит, лети.

пища и физический уровень. Этот уровень чувств соответствует той схеме уровню чувств. Это как бы яркие чувства, впечатления. Называют это любовью, но это называется на санскрите кама, а по-русски вожделение. Или инстинктом еще называют. Вот такой вид отношений. И как только чувства пресыщаются, то отношения кончаются, все, разорвались. Больше их нет. Например, когда они могут разорваться? Когда, например, женщина перестает быть стройной. У нее появляется, например, другая фигура. Или мужчина не может принести деньги, например. Или кто-то заболел, или кто-то состарился, или что-то произошло, то отношения уже нарушаются. Они говорят, ну, мне нужны новые отношения. Мы будем искать новых отношений, любви, и мы должны искать любви. Понимаете? И они могут даже бросить детей, семью ради каких-то новых отношений. Это очень неустойчивое положение такое. Недостойно на самом деле человека. Есть чуть выше уровень отношений. Называется прана-майя. То есть отсюда мы должны поднять отношения выше, на более высокий психический центр. Здесь уже люди могут быть объединены не просто влечением каким-то и добыванием пищи, а здесь они могут уже строить отношения на уровне взаимодействия, общих интересов, каких-то энергий, например, объединять здоровый образ жизни. Я видел такое объявление на остановке когда-то давно. Я прочитал, потому что оно было от руки написано. Кто-то так потрудился, так, знаете, прям своей рукой написал. Это был мужчина. Он так и написал. Я мужчина, мне 50 лет. Ищу себе подругу, ну как, спутницу жизни. И мое увлечение. Я люблю ходить в поход, он написал. Веду вообще здоровый образ жизни. Не курю, не пью. Очищаюсь. По Малахову провожу какие-то очистительные процедуры. Вот мне нужна такая подруга, чтобы мы вместе ходили в поход, туда-сюда, просто вместе жили. Там не сильно много романтики, но вот просто нужен помощник, жить вместе как-то дружно. Вот это называется прана-майя. Это чуть выше отношения. Их объединяют, например, вместе совместный здоровый образ жизни, скажем так, что-то такое. Потому что здесь уже чувства перегореть могли. И можно углубить эти отношения. Если поднять их еще выше... Есть еще выше уровень. Чем выше уровень, тем реже встречаются такие отношения, я вам скажу. В основном люди живут здесь, как ни странно. Иногда поднимаются сюда. Ну, есть такие тоже. Но вот такие встречаются еще реже. Это гьяна-майя. Гьяна-майя – это когда мужчина и женщина, их йога, связь возникает не на основе влечения между телами или образа жизни здорового, а объединяет их умонастроение. Когда, например, они привлечены настроением друг друга, общий интеллектуальный интерес. Скажем, они вместе любят читать одни и те же книги, читают друг другу книги. Или философию, скажем, читают. Сейчас это вообще редко встречается. Я решил поступить на философский факультет и не обнаружил такового. Ну, то есть он был, но не было желающих туда поступить. Сейчас все бизнесмены. И вот Гьяна Майя – это философы два. Они любят читать стихи друг другу, например. Вы читаете стихи друг другу? Они любят читать стихи друг другу, потому что это создает образ, они погружаются туда. Это интересно. И однако, можно поднять отношения еще выше. Куда еще выше? Есть вигьяна майя. Вигьяна майя означает... Это уже не просто философы, а это практики. Они практикуют какую-нибудь философию, например, йогу. Например, они занимаются йогой вместе. Это два адепта таких духовных. Их объединяет такой духовный, знаете, интерес. Они интересуются практическим применением философии. Они, например, вместе могут совершать аскезу. Они не вступать могут даже в половые отношения, могут их отбросить в сторону. Скажут, а нас это не интересует. Мы интересуемся по-другому друг другом. Это два таких мудреца могут быть. И это с возрастом может происходить. Отношения могут эволюционировать туда. Любовь может эволюционировать. И после этого этапа наступает любовь. Вот здесь она достигается. Ананда. Ананда-майя. Вот здесь. Когда они добираются до определенного возраста, периода жизни, то есть не в молодости это достигается. Достигается, когда люди прожили целую жизнь вместе, и им есть что вспомнить, и их объединяла какая-то общая великая цель духовная. Вот здесь они признаются в любви еще раз, уже по-настоящему. Здесь они признавались в любви так, по-юношески, несерьезно, через месяц уже разлюбили. То здесь они прожили жизнь вместе,
И вот прожив жизнь вместе, они начинают переоценивать.

0: свои отношения, вот тут они признаются в любви по-настоящему. Если они не развелись. То есть обычно люди, как только чувства пресыщаются, разводятся. Это глупо. Потому что если вы разводитесь, вы никогда не найдете свою вторую половину. Потому что вторая половина находится по-другому. Мой учитель приводил простой пример. Говорит, берете одну половину и вторую, совершенно неподходящие друг другу. Два таких булыжника корявых, ложное эго, очень острое, два таких ежика. А потом начинаете притирать. Вот так притираете, жизнь их притирает, и появляются две хорошие половины. Когда вместе прошли через аскезу, вот здесь это достигается. Если же мужчина и женщина разводятся, то они никогда не увидят духовную природу друг друга. Ведь мужчина обожествляет женщину, а она мужчину. Они путают материальное тело с духовным и ставят это на алтарь, поклоняются друг другу, пишут стихи, возносят молитвы, цветы дарят. Они верят в это, но тело-то меняется, оно обманчиво, и вдруг образ уходит, и он думает, что ж такое, обманули что ли? И хочется развестись, но если они не разведутся, они начнут поднимать отношения, развивать их выше, выше, научатся обращаться к интеллекту друг друга. Когда они начнут видеть интеллект друг друга, это уже очень хорошо. Они чаще будут смотреть в глаза друг друга, разговаривать друг с другом. И затем они достигают настоящей любви, когда они в глазах друг друга видят божественную искорку. Вот она душа. Они видят, хотя тело уже не то, но я вижу, там душа. Это не мужчина, не женщина. Это душа, это божественная искра. Он начинает видеть духовную природу. Потому что он не убежал, и он увидел весь процесс до конца. И затем они увидят до конца полностью весь процесс. Что произойдет с этим телом? Кто-то, кого-то должен будет что? Похоронить. Тело умрет. И когда это тело умрет, он увидит до конца весь процесс, что материальное тело не было тем объектом любви, там был кто-то. Вот эта божественная искра, которая была источником любви, и он становится философ, мудрец, такой человек. Потому что он увидел от начала до конца целую жизнь человека, прожил вместе с ним. И если это мужчина, то, как правило, такая женщина не могла терпеть разлуку. Что она делала? Она входила в этот же огонь смерти вместе с ним. Либо через некоторое время, либо сразу же, потому что они одно тело. И тогда они возвышались вместе и снова встречались где-то на более высоких уровнях, на других, на более высоких планетных системах. Они снова могут быть вместе в одном теле. Отсюда эта идея, две половины. В одном теле может быть мужчина и женщина. То есть отношения любви могут развиваться, ведь они могут расти. Поэтому есть смысл не разводиться. Есть смысл становиться мудрецами, искать глубину, духовную природу. Это означает уже грехаста ашрам или духовная семейная жизнь, одухотворение отношений мужчины и женщины. Вот их цель в чем. Обрести настоящую любовь. Не какую-то сделку, не какую-то выгоду, а найти настоящие глубокие отношения, подлинную любовь, настоящую глубину чувств. Ну, такой пример. И женщина, она имеет в этом силу, преимущество. Потому что женщина – это источник любви. Она умеет любить, строить отношения, не мужчина. Мужчина, знаете, не очень умеет строить отношения, он же не до этого приспособлен. Вот женщина строит отношения. Если они рушатся, то рушатся тоже по ее причине. Она не сумела их поддержать. Она не знает, как их поддержать. Иногда женщина подходит и говорит, я могу развестись с мужем? Она хочет, чтобы я принял решение за нее. После лекции одна женщина, она шла со мной, провожала, говорит, рассказывала про своего мужа, какой он тряпка, и она спросила в конце, я могу его бросить? Таким железным голосом, знаете. Я говорю, а почему вы должны его бросить? Она говорит, ну я же вам сказала, он тряпка. Я говорю, ну вы же любили эту тряпку? Что вы сделали? Почему он превратился в тряпку? Когда-то он же был лебедь белый, красивый, а теперь тряпка. После, он с вами, наверное, очень общался. А она говорит, ну, любила, теперь не люблю. Он лежит на диване целый день, как тряпка. Я все на себе тащу, и на работу, и с работы, все на мне. Он пьет. Я говорю, вот в этом-то вся и проблема. Что вам не нужно этого делать. Не нужно все на себе, не нужно на работу, не нужно. Иначе он так и останется тряпкой. По-другому надо. По-другому. Вы должны от него научиться зависеть. Вы должны заплакать, сказать, у нас холодильник-то пустой, и все, и заплакать. По-женски нужно вдохновить его, чтобы он почувствовал, что он герой, чтобы в нем пробудилась эта искра. И тогда он поменяется, его характер поменяется, потому что мужчина может меняться, не трудно ему меняться, женщине трудно меняться, женщина вообще не может меняться. Она такая, какая есть. Она всегда добивается того, что хочет. Она не меняется практически. А мужчина может переключаться. Его можно переключать с сентиментального уровня на разумный уровень. Он переключается очень хорошо. И он черпает вдохновение от женской природы. Вот. Поэтому если женщина ведет себя с ним неправильно, он очень быстро деградирует. Начинает пить, пить, пить, пить, все. А женщина на его фоне растет, становится такой. Уф. А должна быть нежная, слабая. Она должна чувствовать, что он ее защищает. Такие тонкости, вроде простые вещи. Итак, отношения. Поэтому необходимо уметь выстраивать правильным образом. Целомудренная женщина может достигать великих вещей. Не думайте, что это просто какое-то образное выражение. Потому что нравственная чистота или целомудрие – это большая сила. Когда нацисты хотели захватить Советский Союз, Россию, у Гитлера были свои советники, эзотерики. И знаете, что они ему сказали? Что Россию захватить не удастся. Мы поломаем здесь зубы свои. Почему это? Говорят, а там слишком много целомудренных женщин. В то время это было, помните? А нравственная чистота – это основа победы. И тогда что сказал Гитлер, нужно делать? Спирт. Раздавайте спирт, разливайте им спирт, алкоголь, спирт. И сжигайте их книги. Эту политику он ввел. 24 часа в сутки алкоголь должен быть доступен. И не должно быть книг. Это была его программа. Уничтожить нацию. Как вы думаете, хорошая идея? Хитрая? И что стало с людьми? Они стали пить, нравственную чистоту потеряли. А сейчас, как вы думаете, алкоголь доступен?
1: Более того.
0: А книги? Тоже доступны.
1: Книги доступны.
0: Но их никто не читает. Книги никто не читает, а алкоголь доступен. Смотрите, все то же самое. То есть так человек он может деградировать. Поэтому женщина целомудренная, от нее зависит большой успех всего общества. Поэтому определяется цивилизация, знаете, каким критерием оказывается? Чистотой женщин. Длиной юбки женщины, как если образно сказать. Я так, когда иногда говорю, мне иногда ВКонтакте пишут, однажды написали, возмутились. Говорят, хорошо, все правильно вы сказали, но вот эта вот длина юбки женщины, это неправильно. Говорит, она может быть и в короткой юбке целомудрена. Не зависит от длины юбки. Но может для нее это так, но на мужчину это действует. Поэтому целомудрие женщины. Женщина должна быть под защитой. Это значит цивилизованное общество. Под защитой отца, мужа или сына.
1: Как мусульман, да?
0: Не обязательно, но это хорошая традиция у мусульман. Или смотрите, старики, дети тоже должны быть под защитой. Это цивилизованное общество. Животные и святые. Животные, в частности, коровы и святые. Если это, эти категории живых существ под защитой, это цивилизация. Если они не под защитой, это не цивилизованное общество, несмотря на плоский экран и сотовые телефоны. Это признак деградации. Должно быть гуманитарное развитие общества, или как бы не хватает именно вот этого направления. Сейчас техногенное больше развитие общества. Поэтому целомудренная женщина, если женщина не под защитой, то будут появляться нежеланные дети, ведь она же объект, она мишень становится. Одинокая женщина – это мишень. Мужчины начинают на нее смотреть. Или одинокий мужчина – это тоже не очень хорошо. Но когда они защищают друг друга от других мужчин и женщин, это семья называется. То они должны защищать друг друга. Женщина должна на себе внимание сосредотачивать. Жена должна на себе сосредоточить внимание мужа, чтобы он не смотрел в сторону. Ты хочешь смотреть, смотри на меня, все. Вот так она должна уметь. Это целое искусство, как ей так одеваться, разговаривать так, чтобы он только на нее смотрел. А так она его защищает. А он ее защищает от других мужчин. И так они друг друга защищают и развиваются вместе. Потому что целомудрие женщины может играть очень важную роль. Это большая сила. Если в семье есть целомудренная женщина или девочка, то это как Лакшми, богиня процветания. Она приносит удачу в семью. Поэтому это берегли эту чистоту женскую. От этого будет зависеть ее способность любить, передавать это чувство любви детям, защищать мужа. Если женщина целомудрена, она может защитить своего мужа. Серьезно. Мать может защитить сына просто своей мыслью. Да правда. В Ведах есть, в Махабхарате есть одна интересная история. Я в последнее время ее вспоминаю. Про царя и его дочь. Царь. Царь Раджа Риши, ему нужен всегда наследник, сын. Поэтому он молился Богу, чтобы тот послал ему сына. Но Бог сказал, дочь, ну хорошая, назови ее Савитри. она будет как солнце, она принесет тебе удачу. И появилась дочь, ну дочь так дочь. И у него появилась дочь, которая росла очень быстро. Она росла, и в какой-то момент ее уже нужно было выдавать замуж, поэтому отец стал думать об этом, как царь должен позаботиться, как отец, он должен выдать дочь замуж. И вот он стал думать, за кого? Ну, спрошу ее выбор. Может, она уже кого-то любит? Он спросил, доченька, иди сюда. Ты уже большая. Кстати, у женщины есть только один шанс выйти замуж. Удачно. Когда она как цветочек еще цветет, в этот момент какой-то мужчина должен взять за нее ответственность. Отец должен об этом позаботиться. Поэтому он сказал, иди ко мне, тебе уже пора замуж. Может быть, ты кого-то уже любишь? Она по секрету говорит, да. У меня уже есть один выбор. Кто? Она говорит, принц. Но правда, этот принц живет в лесу. В лесу? А что так? Отец у него слепой. Они оба живут в лесу, вся их семья живет в лесу. Их победил какой-то царь, и они как бы сейчас нищие, живут в лесу. Но это благородное семейство. И вот этот принц мне понравился. Я бы хотела за него выйти замуж. Отец говорит, ну что ж, я постараюсь что-то сделать. Мы сходим, поговорим, договоримся, пообщаемся. Это хорошо, что тебя ты любишь. И вот в этот момент появился Нарада Муни. Знаете, кто это? Это ведический психолог. Нарада Муни – это мудрец, это браман. Он всегда появляется в нужное время, в нужном месте. Он знает, как создавать правильную атмосферу, дипломатию. Он такой ученый, очень мудрый. Он приходит всегда со смыслом, с большим. И он может двигаться где угодно, у него такое духовное тело. Он может перемещаться в пространстве, в времени. В Махабхарате очень часто описывается его присутствие. Он перемещается с помощью музыкального инструмента. Он играет и по звуку движется, потому что звук в эфире распространяется очень сильно. Есть ходы, через звук можно двигаться. Это сейчас еще ученые не открыли, но придется им изучить Махабхарату, чтобы что-то новое открыть. Самолеты они оттуда посмотрели, из Махабхараты. Там уже были самолеты давно. Это другие цивилизации эпохи. И вот Нарада появился. Он сказал, о, царь, я слышал, ты выдаешь дочь замуж. Да. За этого парня, который живет в лесу. Ты знаешь, что этот выбор не очень удачный. Я должен предупредить вас, мой долг. Я же браман. А что там? Говорит, этот мальчик будет жить всего лишь один год. Ему от жизни остался год. Карма плохая. Карма плохая. Так что, может, ты, доченька, передумаешь? Он скажет, как передумаешь? Что значит передумаешь? Ну, может, ты обратно заберешь свое сердце? Ну, как я могу забрать свое сердце? Что-то вы такое говорите. Если я отдала однажды, если женщина отдает сердце, она назад уже не может его забрать. Знаете об этом? Ей уже не получится. Если она кого-то любит, она все любит уже раз и навсегда. Вот она отдала сердце, говорит, я не могу обратно забрать. Как можно подарить подарок, а потом обратно забрать? Такое бывает? У меня такое было в детстве. Я когда учился в школе, у меня был друг, его тоже звали Артем. И он мне в первом классе подарил книжку про лосей. Говорит, эта книга, вот, читай на здоровье, у тебя день рождения. Я говорю, спасибо, хорошая книга про лосей. Как раз вот о лосях все время думаю. Хороший подарок. Книга лучше подарок. Нормально, спасибо. Такая старая книжечка. И она лежала у меня дома. И потом через некоторое время, знаете, что он делает? Он приходит ко мне снова и говорит, привет. Я говорю, привет. Как у тебя день рождения уже прошло? Я говорю, ну, и что? Он говорит, а помнишь, я тебе книгу дарил? Я говорю, ну. Он говорит, ну, дай мне ее обратно. Я говорю, как так? Ты же ее подарил. Ну, у тебя же уже кончилось день рождения, ты сам сказал. День рождения кончилось, у нашего друга теперь день рождения, давай туда. Ну, ребенок так может, правда, сделать? Но с сердцем так нельзя делать. Его, если вы вручили, назад уже не забираете. Она сказала, не могу. В сердце отдала. Ну что ж, все. Благословляю, сказал Нарада Муни. На самом деле он этого и хотел услышать. Он же браман. Он ценит отношения. И представьте себе, вот эта девушка, которая как императрица жила в роскошном дворце, ездила на большой красивой машине, переезжает в лес. Кто из вас готов переехать к бомжу в лес? А она готова. Было, представьте, она забыла всю эту роскошь, все, никакого дохода ей не нужно, неважно, она все переезжает в лес, все, и живет. И вот смотрите, поведение ведической женщины или святой женщины, как она себя ведет? Так определяется святость женщины. По отношению с родственниками. Если женщина может жить в мире со всеми родственниками, особенно с родственниками мужа, то считайте ее святой. Мать с большой буквы, все. И вот она стала служить родителям этого вот принца. Ему родителям такая была неприхотливая, смиренная, покорная. Вот это качества женские. Покорность, смирение – это в этом ее сила. Стыдливость. Сила женщины в стыдливости, мистическое очарование в стыдливости. Сейчас они иногда утрачивают эту способность. Ну, из-за ложной пропаганды какой-то. Как бы гламурный образ сейчас пропагандируется. Люди забыли, что такое стыдливость. Это особая красота, особая сила. И вот она была такой. Но в то же время она все время следила, думает, ну скоро же умрет. Ведь пророчество сбудется. Что же делать, как же быть? Она внутри эту тоску скрывала, прятала. То женщина всегда должна быть позитивна, она не должна грустная быть. Если муж пришел, она не должна быть грустной. Она должна радоваться, у нее глаза должны гореть от счастья. И она сделала вид, она умела это все. Хранила глубоко. И вот этот день наступил. И вот этот день она сказала, сегодня, знаешь, я пойду с тобой в лес. Он ходил в лес. Он говорит, а зачем? Ну, сегодня так надо. Вот в этих вопросах мужчине нужно доверять женщине. Иногда мужчина пренебрегает своими какими-то, он не чувствует некоторых вещей. У женщины интуиция. Она сказала, сегодня я пойду с тобой. Женщина может помочь, спасти в нужный момент. Он говорит, ну ладно, пойдем. Но там трудно будет, там лес. Ну, если хочешь, пошли. И вот они пошли в лес, зашли глубоко. И минута в минуту, точно по гороскопу, по его карме, вдруг ему стало плохо. Он говорит, ой, что-то мне нехорошо. Я сяду на пенек, он сел на пенек, положил на нее свою голову, что-то мне совсем плохо. Я чуть-чуть отдохну, посплю, что ли, мне плохо сегодня, не выспался, кажется. И он закрыл глаза, весь бледный. И вдруг в этот момент наступила тишина. Знаете, бывает такая тишина, когда птица не летает, зверь не ходит. Вот эта тишина означает, что две параллельные реальности начинают соприкасаться. Если вы попадаете в лес и наступает такая тишина, это значит, что рядом кто? Йети. Снежный человек. Или НЛО. Или что-то. Или это другое измерение. Вы соприкасаетесь с параллельной реальностью. И женщины иногда видят эти вещи. Если они... интуитивно, у них развита эта интуиция. Женщины видят иногда домового у себя под кроватью. Вы видите женщины? Это видно, когда вы в полусне, то или засыпаете, или просыпаетесь. Вот в эти пограничные состояния сознания. Она говорит, вдруг вижу, идет какая-то черная фигура. Это был Яма. Ямарадж. Ямарадж, или еще называют Хармарадж, он следит за поведением людей и дает наказание после смерти. Дхарма, он сохранит дхарму. Вот он не злой, он не злой, но он просто строгий, справедливый. Он пришел, он думает, его никто не видит, естественно. Он просто берет, ему нужно взять это тонкое тело. Грубое тело остается, мы сказали, это машина, подобно одежде, но тонкое тело вытаскивает вот отсюда. Вот это место есть здесь. Вот отсюда его вытягивают, вот эта чакра, вот отсюда. И помещает в такую оболочку времени. У него есть такая оболочка времени, петля времени. Он ее накидывает и просто... уводит это тонкое тело вместе с душой, уводит в другое измерение, в мерности. Вот в эти мерности есть такая дорога сквозь измерения. Если так, идти очень долго, а сквозь эти измерения очень быстро. И туда может найти только в тонком теле. И вот он повел в свое царство мертвых, так сказать. Как это называют? Тартар по-гречески. Тартарары, тартар. Ну, это называется патала. Вот туда повел. Паталу на санскрите. Повел туда и вдруг слышит шаги сзади. Кто-то шлеп сзади идет. Оглядывает, смотрит, девушка стоит это. Он говорит, а ты что, меня видишь? Он говорит, конечно, вижу. Вот это да, ну как ты можешь меня видеть? Ну как не видеть такого великого святого? Она стала его прославлять. Ты великий святой, я иду за тобой. Потому что человек должен общаться со святыми. Ты знаешь дхарму, поэтому я иду за тобой. Это общение со святым. О, здорово говоришь, ученая, знаешь веды. А что хочешь? Ну, кое-что хочу. Он говорит, не проси только вернуть своего мужа, он умер, все, ему нельзя. Проси что угодно, кроме этого. Он говорит, ну хорошо. Ты знаешь, у него есть отец, но отец слепой. И у него нет своего царства. Ты можешь вернуть ему зрение и царство? Можешь? Он говорит, конечно, могу, хорошо. Да будет так, он благословил. И говорит, теперь, говорит, иди и похорони своего мужа. Сюда не иди больше. Иди. И он отвернулся, пошел дальше. Идет дальше, уже в другое измерение вошел, вдруг слышит снова шаги. Как она входит, смотрит, опять женщина. Если женщина что-то хочет, то она своего добьется. Он говорит, что еще? Но я не могу покинуть твое общество и общество своего мужа. Я же целомудренно, а ты святой, ты знаешь дхарму, поэтому вот я хочу продолжать идти. Нет, так нельзя. Проси желание еще одно, и все, и уходи. Она говорит, хорошо, есть еще одно желание. Мой отец мечтал, чтобы у него был сын, а родилась я, дочь. Можешь сделать, исполнить его желание, чтобы сын у него был? Он говорит, ну что ж, ладно, хорошо, будет сын, татастху, просто не иди больше за мной, все. И вот он уже подошел к самим воротам вот этим вот, где кончается уже бытие, все. Такая грань между жизнью и смертью. И вдруг оглядывается, она стоит на пороге, говорит, ну ты сейчас умрешь, тебе нельзя сюда. Ты посмотри, ты уже вся, как ты выглядишь, уже все, и ноги в крови, и все, ты уже полностью разбитая. Какая жуткая аскеза, мне больно на тебя смотреть. Что ты еще хочешь? Проси. Только не проси мужа, проси, что хочешь. И знаете, что она сказала? Я же женщина, а у меня должен быть ребенок, женщина должна быть матерью, я хочу ребенка. Ну хорошо, сказал, будет ребенок. Она сказала, ага, да ты сказал, все. Ты произнес это слово. А я целомудренная женщина. Я не могу иметь ребенка не от своего мужа. Поэтому ты должен вернуть мужа. И все. Он понял, что он не смог совладать с женским разумом. Женский разум, мы говорили, какой? Он эмоциональный разум. Она может строить отношения, понимаете? Даже Дхарма Радж не смог совладать с этим. Который знает Дхарму, это серьезный человек. Говорит, ну что ж, говорит, у него завис компьютер, говорит, забирай. Я пока буду соображать, я пока буду думать. Впервые в истории такое может быть. Но факт. Целомудренная женщина может вернуть человека даже вырвать из лап смерти. Смотрите, что она смогла сделать. Она принесла счастье родственникам мужа. Раз. Она принесла счастье своим родственникам. Два. Она спасла мужа от смерти. Она принесла ему счастье. Она всем приносит счастье. Это образ святой женщины. Целомудрие женщины – это такая большая сила. И это не просто аллегория этой истории. Не думайте, что это такая какая-то аллегория. Это Махабхарата, это серьезно. Это Веда. Это событие. Если вы будете изучать такие вещи или рассказывать такие вещи, будете чувствовать изнутри сразу подтверждение. Факт. Факт. В сердце есть подтверждение этому. Именно так должно быть, верно же? Итак, это что касается женщины. И отношения, они могут строиться хорошо, если люди умеют совершать жертву друг ради друга. Не требовать друг от друга, а совершать жертву, идти на уступки. Очень много зависит от совместной вот этой вот жертвы. То есть меняться означает жертвовать своими амбициями, своим ложным эго. Так устраняется ложное эго в семье, потому что должен перешагивать через свои желания. Уступать, договариваться, менять характер. Вот мне сказали, не шоркай ногами, все, надо как-то научиться не шоркать, к примеру, что-то простое. Может быть и сложнее, но люди вынуждены будут меняться. Итак, за этим успехом всегда стоит какой-то опыт, жертва. Например, женщина может жертвовать ради мужа. Ради, например, его прогресса. Мужа не будут уважать в социуме, если его не уважает жена. И в то же время, если она его уважает, он будет очень быстро прогрессировать. За любым великим мужчиной стоит кто? Великая женщина.
1: Вы прослушали лекцию Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, лектора и ученого, изучающего ведическое знание и глубоко занимающегося духовной практикой.

Нам нужно иметь истинную самооценку. Смотрите, мир устроен по закону благотворительности. То есть вот это благо, оно исходит из высшего источника. И оно должно распределяться в этом мире. И тогда, когда мы его с благодарностью принимаем и отдаем щедро другим, смотрите, нам еще больше дается. Заметьте, пожалуйста, один очень интересный феномен. Он у нас вчера уже проявился. Помните, когда мы представляли вот эти вот бескорыстные действия и корыстные? Кто-то из участников сказал, что тогда, когда представляешь бескорыстное действие, такое чувство, что радость распределяется поровну. И у меня ее много, и у других много. Помните, это было? Так вот, смотрите, ведь сейчас мы с вами опять практически столкнулись с этим же самым законом. То есть вы с благодарностью принимаете от высшего источника, с благодарностью даете другим, и возникает два удивительных эффекта. Нарастает счастье внутри меня, и нарастает счастье у других одновременно. Итак, изобилие и счастье – это энергия, которая одновременно всем дается. Ее невозможно индивидуально реализовать. Давайте это, пожалуйста, поймем. Энергия счастья – это божественная энергия, она принадлежит всем. Поэтому и нам нужно с благодарностью, мне как личности, ее принимать. Мне даны какие-то дары. Даны какие-то дары, таланты, способности. Но также нужно понимать, это не моя собственность. Это дается мне для того, чтобы я стал обмениваться этим с другими людьми. Понимаете идею? То есть эта энергия, она всем, она дана и каждому, и всем одновременно. Поэтому если мы хотим, чтобы она в нашей жизни раскрылась, нужно и принимать ее, и отдавать другим. То есть она общая. Не знаю, я сумел донести? Но как вам это сказать? Вот смотрите, вот если вы сидите в лодке, и у каждого весла, вы можете приплыть к цели только тогда, когда все будут грести. Понимаете? Чего? Ну, этот пример немножко с лодкой условный. Почему? Потому что даже если появляется один человек, который начинает так жить, он изменит весь мир. А вас тут не один человек, а много. Дорогие участники нашего семинара. Наша с вами задача — создавать новое общество. У того общества, которое сейчас, никакой перспективы нет. Поднимите руку, у кого есть такая уверенность, вот то, что я сейчас сказал. Пожалуйста, держите руку и посмотрите друг на друга. Сейчас у очень многих людей есть это очень глубокое чувство. Никакой перспективы вот в этой модели общественной, в этой модели, как бы, в этой идее жизни человека, которая культивируется сейчас, идеи потребителя, индивидуалиста. Никакой перспективы нет. Давайте что-то...

Хорошо, следующее. Правдивость дает способность иметь веру в благости. Это означает способность понять, что к Богу ведет больше, чем одна традиция. А для большинства людей, знаете, что это означает? Это возможность выбрать ту традицию, которая соответствует своему сердцу. Потому что у каждого из нас уже были отношения с Богом. И разные традиции дают разный спектр этих отношений. И искренний человек ищет ту традицию, которая близка его сердцу. И дальше уже прогрессирует в ней. И как понять вот ту традицию, которая выбрала, она та или не та? Продвижение по ней будет легким и радостным. Ты приходишь в храм, ты чувствуешь себя дома там, к тому пришел. Не как какой-то непонятный контроль, где-то надо вести себя так вот как по-особенному. Нет. Прямо от ощущения дома. Дальше. Правдивость дает здоровье, правдивость дает терпение. Правдивость дает возможность иметь хорошие отношения с окружающими. Именно правдивость дает возможность принимать горький вкус от совести. Правдивость дает успех. Правдивость дает способность отказаться от вредных привычек. Правдивость дает аскетизм. То есть способность ограничивать себя, свое побуждение с целью накопления психической энергии. Дальше. Правдивость дает способность правильно понимать других людей. Вы заметили, мы иногда очень сильно ошибаемся в людях. Мы думаем, что они как вот о нас плохо думают, да? А они о нас вообще никак не думают. Они просто плохо вот. А мы от них огораживаем все в результате, вместо того, чтобы помочь. Дальше. Правдивость дает возможность дает возможность найти взаимопонимание с другими людьми. Почему? Потому что понимаешь, почему человек так себя ведет. Не потому, что он плохой, а потому, что тяжело ему сейчас. Дальше. Правдивость дает способность культивировать в себе разумность. То есть работать со звуком. Дальше. Правдивость дает возможность найти святого человека с целью очиститься. То есть найти учителя в жизни может только правдивый человек. И правдивость дает способность давать благословение. Чем правдивее человек, тем сильнее его слово. Он доходит до того, что если правдивый человек даже скажет то, чего нет, это значит, это станет реальностью. Хорошо. Ну вот, 18 благословений дает правдивость человеку. Поэтому, если вы хотите иметь в своей судьбе хотя бы что-то из того, что я перечислил, без правдивости не обойтись. То есть нужно

происходили, человек должен был очищать себя не только на физическом уровне, на эмоциональном, на интеллектуальном плане, для того, чтобы пригласить душу. Семья приглашает в мир ребенка, потому что много любви хочется поделиться с кем-то. От избытка сердце приглашает другую душу. У нас очень часто дети приходят как побочный продукт секса, согласитесь? То есть на самом деле мы просто подзалетели. Ну, теперь вроде как нехорошо аборт делать, но вот как-то так, давай будем рожать. И на самом деле скандал, и что происходит? Ребенок отсюда берет обиженную часть, и отсюда берет обиженную часть. И тогда рождается, предположим, девочка, которая уже с детства обижена, сжата, скована, у нее проблемы с подростками, со своими сверстниками, да? И потом она хочет, у нее от природы она хочет вступить во взаимоотношения, но по большому счету ей дать нечего. А ведь согласитесь, от женщины очень много требуется в браке. А на самом деле я выхожу замуж, чтобы получить. А тут еще, если я буду рисовать вот тут еще другую семью, и мальчик такой же, который тоже сбежал из дома от проблем, и думает, вот сейчас женюсь, и слава богу, начну наслаждаться. И вот так мы встречаемся друг с другом для того, чтобы получить от другого, а не для того, чтобы дать. И поэтому, к сожалению, по роду передаются из поколения в поколение травмы, обиды, претензии. Человек современный практически не умеет с другим разговаривать. Мы забыли, что такое разговаривать. Даже семьи, которые, казалось бы, хорошие, по большому счету, если посмотреть вглубь, мало кто из семей могут говорить друг с другом на глубокие темы. Почему сейчас все люди помешаны на сексе? Виагру придумывают и всякую ерунду придумывают. Почему? Потому что сексуальная энергия на самом деле должна проявляться на уровне не только тела, но и ума, интеллекта, эго. На всех уровнях есть разные уровни тонкого секса. Общение, глубокое общение, способность просто интересоваться друг другом. Интересоваться, расскажи, как у тебя, что, а что тебя интересует, а как. Это глубокое проникновение, это тоже сексуально. Энергия. Просто обнять, просто побыть в объятиях друг друга, не просто возбудиться там и сразу немедленно заняться чем-то, да? То есть человек настолько опустил свое сознание, что его теперь интересует исключительно грубый секс. И поэтому он готов платить во всякие заведения, там какие-то порнофильмы смотреть и так далее. И весь этот мир, вот эту энергию на самом деле стимулирует. Почему? Потому что когда вы удовлетворены, у вас нет смысла так много покупать. Нет никакого смысла так много есть. Вам не нужно подогревать себя изнутри. Уж тем более пить. Потому что если вы удовлетворены, вам хочется просто общаться. И когда вы общаетесь, это как в Индии удивительная вещь. Они каждое утро приветствуют солнце, и каждый вечер приветствуют закат. Да? То есть это их традиции семейные. И вот представьте себе, на закате сидит полный пляж семейных пар, и они сидят и часами вот так вот просто глядя друг на друга, разговаривают. Потом они просто спокойно встают и уходят. Это у них традиция такая. Потому что им друг с другом интересно. А у нас очень часто мы живем просто под одной крышей, ну, потому что вот уже дети. Ну и как-то уже все неудобно. Это как-то... Какой смысл? Вот и другого, в общем-то, никого я не вижу на горизонте. Если сейчас спросить, это парадокс, но многие приходят люди, будучи женатыми и замужними, но они внутри себя лелеют идею найти кого-нибудь другого. Чувство верности... Но верности и преданности, а таких чувств вообще это просто считается архаизм какой-то. И из-за того, что мы настолько огрубели во взаимоотношениях, из-за того, что мы настолько разучились общаться, количество несчастных людей год от года растет, самоубийств количество год от года растет, раковых заболеваний год от года растет, сердечно-сосудистых год от года растет. И когда говорят, что у нас кризис финансовый, я вас умоляю, это самый смешной кризис, какой только у нас есть. Вы знаете, что в некоторых городах России 100% развод. А ровно сколько заключается браков, ровно столько разваливается семей. 100%. И это только официальная статистика. Если мы возьмем те, которые живут в браке и не удовлетворены друг другом, то ну, я не знаю, что это такое. Поэтому, когда в таких семьях рождаются дети, скажите мне, пожалуйста, вообще какое у нас будущее ожидает через лет 20? Если мы с вами не одумаемся, не опомнимся и не начнем что-то менять в своем сознании. А что такое менять в своем сознании? Это стать учеником. Что такое стать учеником? Для начала стать наблюдателем. Позиция наблюдателя очень важна. Нам важно посмотреть на себя со стороны.

души с райских планет на Землю. Не очень приятные, хотя и наслаждения там очень высокие в раю. То есть на планетах полубогов душа наслаждается во много раз сильнее, то есть испытывает наслаждение огромное там. И там нету старости, там нету болезней, там нету никакой ответственности, там просто душа пожинает плоды своих хороших поступков здесь, хорошей кармы. Говорится, когда душа туда приходит, на райские планеты, ей одевают гирлянду из неувядающих цветов, которая будет висеть на ней тысячи лет. И каждый день с этой гирлянды будет падать один лепесток. И пока все лепестки не упадут, она будет там. Как только падает последний лепесток, душа отправляется сюда. Душе неприятно видеть эту гирлянду, потому что она отмеряет срок наслаждения, не замечает. Это время пролетает очень быстро там. Кажется, что тысячи лет, или 10 тысяч лет, или 100 тысяч лет есть такие планеты. И душа там просто получает наслаждение. И в чем же не прелесть райских планет? Конец существования на райских планетах, он очень болезненный. Приводится такой пример. Душа обзаводится там друзьями и живет себе, наслаждается подружками. И потом, когда приходит время оставлять этот мир, тот райский мир, то она чувствует, что у нее как бы земля из-под ног уходит. Нету ни боли, старости никакой нету сначала, то есть как-то все хорошо. Болезни нету там. Но она чувствует, что у нее пропадает видение это тонкое, райское видение. Она начинает чувствовать, запас благочестия, когда кончается уже хорошее, она начинает чувствовать, что живые существа, которые там жили с ней, были друзьями или подругами, они как-то относятся к ней равнодушно. И это начинает приносить ей страдания. Наверняка каждый из нас чувствовал, когда к нам равнодушно относятся, какое состояние мы испытываем. Это очень больно внутри. И там это происходит. Например, вы идете там со своим возлюбленным или со своей возлюбленной, наслаждаясь. И подходит другая личность и прямо из-под носа у вас уводит вашу возлюбленную или возлюбленного. И она или он не против уйти от вас. Он просто говорит, ну ладно. Он говорит, подожди, а как же я? А что ты? У тебя все уже. Цигиль-цигиль. Ай-лю-лю. У тебя время вышло уже, все, извини, я пошла, или я пошел с другим, с другой. Это нормально там. Не все, и вы теряете опору под ногами. Вы пытаетесь еще куда-то, и бесполезно. Это запас благочестия кончается. Так душа начинает медленно проваливаться, чтобы сюда отправляться. И когда она отправляется сюда, она теряет то тело райское. Как в этом мире люди теряют тела, эти грубые, после того, как умирают. Что с этими телами происходит? Разлагаются. Угу. А как они разлагаются? Вот этот процесс очень интересный, чтобы сравнить, как он там разлагается. Он не просто разлагается, лежит и разлагается. Очень много живых существ сразу подползают. Невидимых, видимых, маленьких всяких жучков, паучков, тараканчиков, червячков. И они просто разрывают это тело. Съедают его просто. Съедают, прорабатывают и отправляют в туалет. И потом только оно уже разложится на элементы земли, воды, огня, воздуха, эфира. То есть через процесс произойдет это все, не так, что оно раз и разложилось. Говорится в Ведах, наше тело после смерти через два процесса предадутся земле. Либо оно сгорит в пепел, в землю уйдет. Либо кто-то съест, и оно через нижний центр уйдет в землю. Или могут быть животные всякие, птицы, рыбы, все его в воду бросать, тело мертвое его съедят, и там все это произойдет. То есть такой процесс. На райских планетах то же самое. Там тоже есть существа. То есть этот процесс, он не меняется, он просто имеет другую форму. Но сам смысл не меняется. Когда душа, теряя тело, тонкие существа есть там, которые питаются такими телами. Они только ждут. Как только душа выходит из такого тела, они тут же налетают на это тело и рвут его просто на части. И душа, видя это, испытывает сильнейшие страдания. И она страдает и плачет в это время очень сильно. Ей очень больно. Это боль невыносимая. И когда она плачет, она превращается в эту слезу, и с этой слезой падает на землю дождем. Попадает в землю через корни в злак. Обязательно в злак пойдет. То есть так распределяется на души с райских планет. Они падают на землю и обязательно попадут в злаки какие-то. Через злаки, через зерно. Обязательно это зерно съест мужчина. Или мужская особь. Мужчина должен. Он съедает и через семя потом происходит зачатие, душа получает новое тело. Этот процесс описывается в Бхагаватам. Как это происходит? По-моему, в третьей песне, если я не ошибаюсь. 3.3, по-моему. Там этот процесс описывается. И все, она получает новое тело. Почему она испытывает там страдания? Потому что она теряет объект наслаждения.

0: Именным названием Ведарадио.фм. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуй, мир. Очень хочется так, знаете, сейчас прям обнять всю планету. И если вы нас сейчас слушаете или послушаете в записи, предлагаю нам вместе сейчас представить, как мы с вами обнимаем нашу планету. Есть такое ощущение, знаете, что мы очень много берем. И очень хочется, чтобы мы сегодня с вами почувствовали, как мы можем отдать. Вот что мы можем сегодня отдать. Вот буквально минуту общаясь с Анной, я уже сегодня столько получила очень обаятельную, красивую улыбку. И сразу так сердце, знаете, стало в ответ улыбаться. Столько заботы, столько внимания, столько вот, знаете, любви. Анна, спасибо вам большое. Дорогие радиослушатели, даже если вы сейчас нас не видите, почувствуйте, мне хочется сегодня вам передать любовь из потока божественной любви. И мы с вами можем сразу сделать такую красивую, теплую и очень энергоемкую практику. Я ее очень часто практикую сама. И рекомендую ее практиковать тем, кто обращается ко мне за консультациями. Она очень простая, но при этом она очень-очень действенная, очень глубокая и очень целебная. Если сейчас у вас есть какое-то недомогание, или если у вас есть какие-то трудности в отношениях, или есть какие-то задачи, которые, может быть, не решаются, вы можете вместе с нами сделать эту практику, Анна, если вы хотите. Мы сделаем ее вместе с нашими радиослушателями. Вы можете ее делать сейчас прямо с нами в прямом эфире. Или если будете смотреть записи. Если сделаете сейчас, вы можете включать запись и делать ее каждое утро, каждый вечер. Она не претендует на какое-то конкретное время. В любую секунду вы можете о ней вспоминать и делать ее. Если есть какие-то задачи, которые вы сегодня пока еще не решили и вам хотелось бы это сделать, вы можете, пользуясь возможностью, написать нам в комментариях в любом мессенджере, где есть Веда Радио, о той задаче, которая пока у вас не решается. Во-первых, вы можете через наши мессенджеры заявить миру о том, что вы просите Господа попросить, вот прямо сейчас можете, о том, чтобы пришла помощь на решение этой задачи. Когда мы находимся все в групповом намерении, групповое намерение усиливает этот процесс, и процессы происходят значительно быстрее. Ну и то, что мы сейчас сделаем вместе с вами эту медитацию, это тоже поможет вам решить эту жизненную задачу. Я часто говорю о том, что не люблю говорить, что у нас есть проблемы, потому что я считаю, что у души проблемы нет, у нас есть с вами задача. Но если кто-то считает, что есть проблема, можете прямо сейчас заменить это представление на то, что у вас есть жизненная задача, и сейчас в потоке божественной любви мы все вместе можем это с вами рассмотреть и постараться решить. Анна, если у вас тоже есть какая-то задача нерешенная, вы тоже можете вместе с нами сейчас ее в потоке решать. Также, если у вас сейчас есть ощущение, что вы уставшие, или вам хочется как-то настроиться на предстоящее вот какое-то событие, это тоже очень ценно. Также вы можете почувствовать, как вы можете эту энергию сейчас направлять на какие-то внутренние органы или внутренний орган, который у вас может быть, болит, да, это тоже будет таким целебным моментом для вас. Если вы захотите передать кому-то любовь из сердца в сердце, даже если этот человек находится далеко, тоже можно это сделать. Если вы хотите улучшить отношения, это тоже особенно будет важно и ценно, если вы это сделаете. У меня есть в практике такой частый момент, когда люди ссорятся и не могут найти какую-то взаимосвязь или договориться о чем-то. И вот благодаря этой практике достигается такое единение, потому что Все хотят.

0: от любви. Но такое длинное вступление, такая настроечка небольшая. А практика на самом деле очень простая. Вы можете прямо сейчас сесть удобно, если есть возможность облокотиться на спинку стула или на спинку кресла. Я не очень рекомендую ложиться, хотя это тоже можно сделать, если у вас есть какое-то недомогание. Но лучше, чтобы ваша макушка была настроена на вертикаль, и таким образом вы можете почувствовать такую поддержку, да, если облокачиваетесь на что-то. И сейчас можете прикрыть глаза, или вы можете быть с открытыми глазами, это не важно. Почувствуйте, как вам проще настраиваться на то, что я буду говорить, чтобы вас ничего не отвлекало. Вы можете сейчас уединиться и побыть какое-то время в настроении такого принятия любви. Представьте, что вы находитесь в безопасном месте. Любое место, которое вам сейчас придет, главное, чтобы оно было безопасное для вас. Оно может быть реальное, оно может быть вымышленным, неважно. Важно, чтобы вы могли почувствовать безопасность, и когда вы чувствуете безопасность, тело автоматически расслабляется, потому что когда тело напряжено, это значит, мы чувствуем опасность. Вот сейчас попробуйте расслабиться, посмотрите на ваше тело, насколько оно действительно расслабляется или напряжено, и почувствуйте, что вы в полной тотальной безопасности. Наблюдайте, получается у вас это или не получается. Просто констатируйте сейчас факт, как вы себя чувствуете. И сейчас представьте, что вы находитесь в теплом, нежном потоки божественной любви. Кто-то представит это как теплый желтый цвет или белый цвет, кто-то будет ощущать телом. Просто почувствуйте или просто увидите. Все зависит от вашего мировосприятия, как вы чувствуете, ощущаете. Кто-то, может быть, и почувствует, и ощутит. И сейчас почувствуйте, как этот теплый, нежный, бережный поток божественной любви входит в ваше тело. Просто наблюдайте. Наблюдайте, как вы позволяете этому потоку наполнять вас внутри и впитывать этот поток божественной любви каждой клеточкой. Наполняйте внутри ваши органы, все ваши части тела. И понаблюдайте, какой орган сейчас нуждается больше всего в любви. И вы можете прямо туда направить этот поток божественной любви для того, чтобы любовь Господа помогла расслабить этот орган, помогла исцелить его, если этот орган нуждается в исцелении. И вот так внимательно наблюдайте, куда течет этот поток божественной любви. Заполняйте пальчики ног, пяточки, коленочки. И наблюдайте, куда этот поток не проходит. Как если бы в ручье появился камень, через который уже проходит вода. И в таком же моменте, вот сейчас вы можете понаблюдать, куда труднее всего проходит поток божественной энергии. Где есть какой-то блок, куда энергия не проходит. Просто наблюдайте и продолжайте в этом потоке купаться. Можете прям представить, что вы как в океане находитесь в потоке божественной любви. У Господа очень много любви. И всем хватит любви. Всем, каждому живому существу хватает любви. Можем ли мы брать эту любовь и принимать ее с благодарностью? Вот вопрос. Бывает такое, что любви очень много, а мы взять ее не можем. И на это могут быть разные причины. Может быть, мы считаем, что мы недостойны любви. Может быть, мы считаем, что мы чем-то прогневали Господа. Может быть, мы считаем, что мы не сейчас не заслуживаем любви. И просто наблюдайте, что что с вами сейчас происходит. Потому что вот в эту секунду вы можете принять и взять столько любви, сколько вам необходимо. И представьте, что вы наполняетесь как сосуд изобильно, и когда у вас уже изобильно через край переливается, вы можете представить человека, который, возможно, нуждается в вашей любви. Этот человек находится рядом или далеко, вы можете просто представлять, как вы передаете эту любовь из сердца в сердце этому человеку, при этом не опустошая себя. Наблюдайте за тем, что у вас внутри также изобильно. Вы просто проводник божественной любви, который передает эту любовь из сердца в сердце. Вы можете выбирать следующего человека, вы можете выбирать целый город, целую страну, всю планету и всю Вселенную. И чем больше вы отдаете, тем больше прибывает. Однажды на такой медитации присутствовала женщина, которая была в родильном доме, и в эфире было сразу большое количество женщин, и мы все вместе заполняли родильный дом любовью, там рожали женщины в моменте. И это было так нектарно, это было так сладко. Эта женщина, когда она нам рассказала, что она находится сейчас там, мы через нее передавали, а потом затопили просто весь родильный дом любовью. И вот вы сейчас также, где вы находитесь, можете передавать эту любовь, где бы вы ни находились, в какой стране бы вы нас сейчас не слышали, можете это делать. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях, у кого получилось, может быть, у кого-то не получилось. Просто напишите, как у вас сейчас происходит процесс, что вы чувствуете, что было до медитации, что было после медитации. Обязательно поблагодарите себя за то, что вы нашли время. Поблагодарите Господа. У Господа 24 часа без обеда и без выходных есть для нас любовь. Очень важно об этом вспоминать и очень важно об этом напоминать себе ежесекундно. И тогда вообще у нас не будет с вами никаких проблем, только задачи, которые мы потоком решаем. В потоке решаются любые задачи. Напишите, пожалуйста, нам, поделитесь, как вы себя сейчас чувствуете. Есть ли у нас что-то от наших радиослушателей?
1: Вот есть благодарность, спасибо большое, как будто просвет на черном небе, так легко сразу стало.
0: Да, так и есть. Мы можем в любую задачу поток божественной любви направлять, и, как вы написали, тьма рассеивается, потому что мы можем сидеть и ждать во тьме, когда произойдет какое-то озарение, а можем сами направить в эту тьму свет, как проводники, и происходит вот такое чудодейственное освещение. Я по себе замечаю, что бывают какие-то моменты, когда есть какое-то раздражение или есть какое-то недомогание. Это мне как сигнал о том, что я выпала из потока, и когда я возвращаюсь в поток, наполняюсь, ощущение вот этой легкости, ощущение света, хочется улыбаться, хочется так быть вот такой миролюбивой. Поэтому если у вас бывают какие-то моменты, что у вас есть какие-то эмоции, которые вас как-то беспокоят, это как раз о том, что мы потеряли связь с Богом в данный момент. И Господь, Он так милостив, Он всегда нас ждет. Он всегда каждую секунду готов нам давать любовь. Главное вспомнить, прийти и в эту любовь войти для того, чтобы передавать и наполняться. И тогда жизнь становится очень легкой, светлой, радостной, красивой. И очень много красивых моментов можно доставать из этого потока решений каких-то нестандартных. Если у вас есть какой-то вопрос, вы можете заходить в поток, задавать вопросы, приходят очень интересные ответы. Если есть какая-то задача, которая не решается давно, вы можете войти в поток и из потока посмотреть на эту ситуацию со стороны и попросить, чтобы у вас пришло решение.
1: Вот вы знаете, как Наталья пишет... Ага, Наталья пишет, как раз у нее есть задача: никак не могу встретить человека и выйти замуж. Вот где искать ответы, как найти этот путь к счастливому замужеству, о котором мечтает Наталья?
0: Угу. Очень, очень классный вопрос. Это как раз просвет. Наталья, знаете, когда я вела курс по как раз для девушек, а для тех, кто хочет выйти замуж, я предлагала им представить, что эти девушки стали маяком. Вот, Наташ, представьте, что вы сейчас стали маяком. И свет внутри вас — это как раз тот поток божественной любви, который вы в себя впустили. И вот сейчас посмотрите, понаблюдайте, впускаете ли вы в себя эту энергию любви, наполнены ли вы этой любовью. Потому что, ну, очень хочется быть с тем человеком, который излучает любовь. Всем очень хочется быть, да, в потоке любви. И вот задача женщины — быть наполненной. Да, наполненной до краев, потому что, когда вы наполнены, вы как маяк можете светить. И тогда тот мужчина, который вам по судьбе положен, он может как на этот маяк, как моряк, выйти. А если вы не светите, если вы сама не наполнены, то тогда вы привлекаете такого же ненаполненного человека, с которым вам скучно, с которым неинтересно, да, или не хватает энергии для того, чтобы привлечь в отношения мужчину. Что значит привлечь? Это значит, что мужчина чувствует, что у вас есть настолько много энергии, а когда у женщины много энергии, она всегда счастлива. Ну что значит всегда счастлива? Это значит, что она, конечно, может покапризничать, там еще что-то, но она в априори счастлива. То есть я не ищу мужчину, чтобы быть счастливой, потому что я уже счастливая, у меня уже все есть, у меня много внутри любви. Когда я встречаю мужчину, который мне понравился, и мы строим отношения, я становлюсь еще более счастливой. И вот самая основная задача женщины, которая еще пока не замужем, это ощутить вот это вот состояние, где вы наполнены энергией любви, и вы уже счастливы. Потому что ни один мужчина не может женщину насильно, так скажем, осчастливить. Он может только сделать женщину счастливее. И вот задача женщины, любой женщины, быть в априори просто счастливой, замужем или не замужем. И тогда, когда приходит мужчина в вашу жизнь, вы становитесь еще более счастливой. Вот такая задача, она очень интересная. И вот эта медитация, которую мы сегодня делали, она как раз про наполнение для того, чтобы быть просто маяком. И тогда вам без мужчины неплохо, вам прекрасно. Но когда появляется мужчина, вам с ним еще интереснее и более прекраснее. Вот это про залог счастливых отношений. И тогда вы привлекаете мужчину, который реально настолько тоже изобилен, насколько готов вам дарить. И тогда вы соревнуетесь, кто больше отдаст, потому что есть что отдавать. А когда мы встречаемся два пустых человека, то отношения как у двух нищих людей. Нет там никакого счастья совершенно. Вот, поэтому желаю вам, чтобы вы были наполнены, счастливой, и тогда наверняка встретится тот, кто на этот свет придет. Ну вот так как-то я вижу мир. Если вам откликается, возьмите, пожалуйста, тоже это себе в копилочку.
1: Вот как раз Наталья продолжает, к сожалению, еще пока не получается во время медитации, не хотелось отдавать этот свет никому, как будто я очень сильно в недостатке.
0: Да, Наташ, очень-очень хорошо, что вы это увидели. Это значит, что, знаете, вы как путник в пустыне очень долго-долго брели и очень соскучились по любви. И вот сейчас ваша задача — наполняться. Вот наполняйтесь, наполняйтесь, наполняйтесь. Будет запись эфира. Вы можете его переслушивать и переслушивать, включать. Почему еще очень важно переслушивать? Потому что Анна сейчас находится в состоянии любви. Анна находится в святом месте. И Анна тоже делала эту медитацию. Я нахожусь в состоянии любви, и я тоже наполнена любовью. И наши радиослушатели тоже делали медитацию. И вот это намерение групповое, оно тоже вам будет помогать. И вы можете наполняться каждый день, по 3 раза в день, сколько вы хотите. Вы знаете, как в пустыне или где-то в жаркий такой зной идешь, и хочется очень сильно пить. И вот пьешь, пока не напьешься. И, Наташ, вот позвольте себе прям напиваться от вот просто вот от изобилия, чтобы у вас прям через край лилась эта любовь. И разрешайте себе, вам так можно. Вам так можно наполняться, прям наполнитесь, каждую клеточку наполняйте. И тогда вы почувствуете, что вам захочется отдавать. Но тут очень важный момент. Возможно, если вы будете отдавать, опустошая себя, вам будет опять дефицитно. А вы наблюдаете именно за тем, что вы находитесь в полном 100% наполнении, и из этого 100% наполнения отдаете, получая из потока, не опустошая себя. И тогда у вас есть возможность отдавать, да, и быть изобильной самой. Вот важно вот на это обращать внимание тоже. Потому что чем больше мы отдаем, тем больше прибывает.
1: Удивительно,
0: а что что-то у нас еще.
1: Да, следующий вопрос, он как паровозик цепляется за то, о чем мы обсуждали сейчас. Хочется, конечно, пожелать прежде всего нашей прекрасной Наталье найти этот ресурс внутри, эту любовь внутри, и потом поделиться ей с прекрасным мужчиной, создать крепкую любовную семью. Ну а следующий вопрос уже от другой слушательницы, к сожалению, нету имени, но она нас спрашивает, как вовремя остановиться, потому что я регулярно опустошаюсь в отношениях до конца и зачастую не получаю эту любовь взамен.
0: Угу. Очень хороший вопрос. Скорее всего, могу предположить, это про выгорание. А выгорание происходит, когда мы отдаем, ожидаем взамен, а нам не приходит. Да, вот то, что пишет наша радиослушательница. И так происходит. Почему? Потому что на этой планете, на которой мы с вами живем, как мне рассказал мой духовный учитель, существуют такие законы, что если я какому-то человеку отдаю 100%, то мне не возвращается 100. В лучшем случае мне вернется 80. И тогда получается, что я все время, как будто бы если я в ожидании, я все время нахожусь неудовлетворенной. То есть я же отдала 100 и жду 100, или еще 120, или 200, а мне приходит только, ну, в лучшем случае, там, 80, а бывает и 20, а бывает вообще ничего не приходит. И вот здесь очень важно строить отношения с Господом. Потому что когда мы с Господом строим отношения, мы ему отдаем 1%, а нам прилетает 90, 100, 180. Но сделай один шаг по отношению к Господу, тебе он сделает 100 шагов и даст изобилие. Поэтому как мы строим отношения из изобилия? Я строю отношения с Господом. Например, я варю борщ. Варю борщ вроде бы для всей семьи. Но в первую очередь я варю борщ для Бога. И так как Господь не ест никакие продукты насилия, я готовлю борщ вегетарианский. И готовлю его мысленно для Всевышнего. Да? И когда я готовлю, замешиваю туда самый главный ингредиент — это свою любовь. И ставлю на алтарь чашечку с этим борщом и предлагаю его Господу. И вот когда Господь покушал этот борщ, потом борщом этим кормлю всю свою семью. Знаете, я даже замечала, что я вообще забываю о том, сказал мне кто-то спасибо или не сказал. Я ничего ни от кого не жду. Потому что я уже от Господа получила столько благодарности, что я просто этим любовным борщом кормлю людей и ничего не ожидаю взамен. И вот честно вам скажу, что в семье женщине возможно выжить только в таких условиях. Строишь отношения с Богом, а потом передаешь это все своим домочадцам. Моешь пол? Мой пол для Бога, я себе говорю. Моешь посуду? Мой посуду для Бога. И мысленно отдавай эти плоды Богу. Идешь на работу? Иди на работу для Бога. Все делай для Бога. И тогда ничего не ожидаешь от других людей взамен. Просто даешь, дали взамен что-то, спасибо, я ничего не ждала. Дали, и это как-то, ну, как подарок воспринимается. А когда строишь отношения напрямую с человеком и ждешь в обратку что-то, чтобы получить от этого человека, всегда какие-то разочарования, то не то дали. То дали не тогда, когда ждала, то дали с опозданием, то вообще не дали, то дали недостаточно. Ну, в общем, любые ожидания, они рождают неоправданные какие-то наши разочарования, да, и получается, что мы все время разочарованы и все время в минусе. Поэтому выход отсюда вот такой. Строить отношения с Господом, а потом строить отношения с людьми. Хотите что-то для какого-то человека сделать? Представьте, что этот человек — ребенок Бога. И вот вы ему делаете что-то просто как служение, а не ожидая ничего взамен. А как можно проверить, где я служу, а где я выслуживаюсь? Я раньше думала, знаете, что я такая служу, такая я вот вся духовная, а потом сижу и жду, когда мне скажут «за борщ спасибо». Вот когда я жду, когда скажут «за борщ спасибо», это я выслуживаюсь. А когда я служу, я просто делаю для Бога что-то, а потом делюсь с людьми этим и ничего не ожидаю взамен. Вот это я служу. И тогда жизнь становится очень счастливой. И все больше и больше прибывает. Наверное, вот так я отвечу.
1: Благодарю вас за то, что делитесь ощущениями, жизненным опытом и этим состоянием жизни в потоке к божественной любви. Это каждый из нас ищет это, но иногда требуется время, чтобы прийти к этому состоянию. И еще интересный вопрос или реализация пришла к нашему слушателю во время этой практики. Не смогла до конца отпустить блок, как будто постоянное чувство контроля должно быть. Что с этим делать?
0: Ну, если честно, что с этим сделать? Освободить место Бога, потому что на самом деле здесь единственный контролер — это Господь. Если я что-то контролирую, значит, я нахожусь в недоверии, и значит, я неосознанно заняла место Бога. Ну, что, взять, написать увольнительную с места Бога и сказать: «Господь, я тут что-то это немножечко перепутала и заняла твое место, потому что верховно контролирующий тут точно не ты. Не точно, точно не я, а не точно не ты». Это, ну, шутка такая, да? Вот. Тоже провожу медитации женские. И была такая, ну, юмористическая минутка у нас в процессе медитации. Я предложила всем написать увольнительную с места Бога. А потом предложила всем писать мысли, которые сейчас в голове у каждой, когда она пишет увольнительную с места Бога. Потому что там встретились 108 женщин, и все очень любят контролировать, и я в том числе. Да? Все мы такие контролеры. И вот мы очень сильно смеялись на тему того, когда мы честно озвучивали, что в голове происходит, что говорит ум, когда ему предлагают отказаться от контроля. И вот мне очень запомнилась одна такая запись, мы все, всем потоком смеялись. Так, ум одной женщины пишет: «Не слушай ее, она сейчас тебя уговаривает отпустить контроль, написать заявление с места Бога увольнительную, а сама это место займет». Ну, в общем, по сути, сейчас я тоже пытаюсь с вами шутить, но я очень часто пишу увольнительную с места Бога. Вот, и это, к сожалению, делать приходится часто. Часто мы это можем делать еще в таких моментах, когда мы не чувствуем себя в безопасности. Понаблюдайте, где вы находитесь, насколько вам то пространство, где вы сейчас есть, безопасно. Это тоже очень важно. Это тоже очень активирует вот такой контроль, что мне кажется, что я здесь могу на что-то влиять. На самом деле, если вы сейчас попробуете поднять руки вверх и сказать: «Дорогой Господь, я тебе сдаюсь», тоже поможет ослабить контроль. Попробуйте.
1: Да, прекрасная практика. Примерно. Я вот ее периодически практикую. Вот это чувство предания, оно, конечно, нелегко дается, но имеет долгоиграющий и очень вдохновляющий результат. Как раз про контроль еще, если позволите, я один вопросик хочу озвучить. Отсутствие контроля как будто похоже на равнодушие. Как тогда помочь, если знаешь как?
0: Тут, наверное, вопрос о том, как помочь другому человеку, да?
1: Мне кажется,
0: как помочь.
1: Да, мне кажется, что вот здесь контроль может быть над ситуацией, над другими людьми. И обычно, если ты устраняешься и не перестаешь контролировать, то значит тебе как будто бы все равно на того человека. Вот, видимо, здесь слушатель хочет понять этот баланс, как не контролировать, но при этом, если знаешь, как помочь, быть участным в жизни твоих близких.

В ведической философии есть прамея и прамана. Прамея – это объект познания, то, что нужно познать. Джива, Бог, природа, так или иначе, это все составляет прамею. Но дальше веды очень подробно останавливаются на средствах познания, на то, каким образом можно познать это. Человек должен быть уверен в том, что способ познания, который он выбрал, все хотят что-то познать. Все люди на самом деле только тем и занимаются, что пытаются познать что-то. Они хотят познать этот мир разными способами. Одни пытаются познать этот мир через свой язык. Так или иначе, они думают, что если они съедят как можно больше, то они его познают. Другие пытаются познать своим разумом, третьи другими способами. Так или иначе, любой человек хочет познать мир. Но для того, чтобы быть уверенным в том, что мы идем правильным путем, веды дают нам способ анализа. Они говорят правильные средства познания, прамана. Они описывают, что есть истинный способ познания. И они говорят, что высшим способом, высшей формой познания является шабда или откровение. На самом деле, как правило, люди не ценят шабду. А недавно мы были в Дубне, где Пратьякшавади, ученые, физики, собрались и обсуждали о том, как понять Бога, соответственно, с теми, кто должен был бы быть Шабдавади, то есть с людьми, которые представляли Шабду или процесс откровения. Так? Они обсуждали, каким же образом Бога можно понять, как же можно достичь этого замечательного результата. Но в сущности и те, и другие самым удивительным образом скатились на уровень Пратьякши. Одни говорили, что «покажите мне Бога», и почему-то я не видел Бога, а другие говорили, нет, Бог есть, потому что Он постоянно чудеса делает. Так? Вот это Он чудо сделал, христианство – это чудо, и вот у нас христианский святой на небо взлетел, это чудо, поэтому христианство – самая лучшая религия. Тогда была длинная речь одного Пратьякшавади от христианства, который очень много чудес приводил и доказывал, что именно так и можно познавать Бога. Соответственно, с другой стороны сидели эти физики, которые очень скептически улыбались, и на каждое его чудо они приводили массу аргументов, на который он не мог ответить. Они говорили, в сущности, чудо ничего не доказывает. Потому что что такое чудо? По сути дела, чудо – это проявление невежества человека. Если я не знаю, как что-то работает, то для такого человека, чем невежественнее человек, тем больше для него чудес. По сути дела, если я говорю, что чтобы доказать Бога, мне нужно чудо, я признаюсь в своем собственном невежестве. Я говорю, я такой глупый, что, в общем, что мне нужно только чудо, чтобы доказать Бога. Вот они говорили, например, что хорошо, ладно, там этот самый сказал, что Христос проходил сквозь стены, и поэтому он Бог. Тогда на это один Пратьякшавади ему сказал, что это я никогда не видел, как через стены проходит. Может быть, вы сейчас через стеночку пройдете, чтобы доказать мне что-то. Вот. А другой Пратьякшавади сказал, ну хорошо, ладно, а если я покажу какому-нибудь человеку, современнику Христа, телевизор, то он тоже решит, что это чудо. Так, не правда ли? Что значит, я Бог? Вот. Тогда другой человек в рясе нашелся, что на это сказать. Он сказал, что есть чудеса и есть волшебство. Чудеса – это то, что доказывает существование Бога, а волшебство – это то, что вы делаете, дорогие друзья. Волшебство – это то, что доказывает существование сатаны. И как пример этого он сказал, вот Христос, он показывал чудеса, а вы показываете, вы от сатаны все делаете, так? Христос, он ходил по воде. Почему он ходил по воде? Потому что он безгрешный, поэтому он не тонул. Так как он безгрешный, он гулял по воде спокойненько, как по суше. И, соответственно, это чудо доказывает славу Господа, поэтому это истинное чудо. А все остальные чудеса – это не чудеса. Тогда поднял руку другой человек и сказал, а вот припоминается мне, что во времена Инквизиции волшебников проверяли таким образом. Их бросали в воду. Если они тонули, то они были не волшебниками. А если не тонули, то их сжигали на костре. Тогда они были волшебниками. Ну, в общем, так или иначе, они никак не могли понять друг друга. Они и те, и другие пытались доказать существование Бога или опровергнуть существование Бога с помощью той же самой Пратьякши. И те, и другие, в общем, находили достаточно хорошие аргументы друг против друга. Или они пытались прибегнуть также к пониманию канумани, к доказательству с помощью разума. Но из этого тоже ничего не выходило. Поэтому говорится, что тарко пратишта, логика не имеет под собой серьезных оснований, так же, как и Пратьякша. Пратьякша, так как она основана на совершенных чувствах, также не имеет под собой оснований. Поэтому единственный способ познать Бога – это через откровение. Мы должны в конечном счете сказать, что Бога можно познать только если Он разрешит нам познать Его и через откровение в виде шабды или ведического звука.

существует бесчисленное множество, да, причин болезни. В целом описывается и в традиционной медицине, и в аюрведе. Но в целом они сводятся к трем основным причинам. К трем основным причинам. То есть в этой связи выделяют, сразу скажу, это первичные факторы возникновения болезни и вторичные факторы. Сейчас мы начнем рассмотрение из первичных факторов. То есть это те причины, которые действуют в организме человека и вызывают нарушение ДОШ, дисбаланс ДОШ. То есть это то, что приводит к дисбалансу ДОШ, можно так описать, так как любое, мы говорили, заболевание, оно связано с дисбалансом ДОШ в организме человека. И существует мудрец Чарака, он выделяет три основных раздела причин, скажем так. Первое называется прагня апаратха. Это неправильное использование своего интеллекта. Вторая причина – это аштамендрия сам йога. Это неправильный контакт чувств с их объектами. Аштамендрия сам йога. И третья причина называется кала, время, да? Или еще упоминается синоним паринама. Кала или паринама. Это сезонные изменения погоды. Итак, пока эти факторы, они не действуют, да, то есть доши находятся в сбалансированном положении, дхату нормально выполняет свои функции и так далее и тому подобное, да, то есть то, что соотносится с определением здоровья, все это функционирует и все работает нормально. Но когда появляются эти причины, следующим этапом начинают нарушаться, в дисбаланс приходят доши и развивается какое-то заболевание. Такая и логика. Вот этот дисбаланс, вот эти причины, они могут влиять на в трех вариантах, скажем так. Первое – это чрезмерность чего-то. Это называется термином ати-йога. Это варианты нарушений вот этих вот. Первое – это ати-йога или чрезмерность влияния какого-то фактора, да? Второй вариант – это а-йога или хина-йога. А-йога или хина-йога. Это недостаток чего-то. И третий вариант – это митхья-йога. Это неправильное действие или отсутствие ориентации в сложившейся ситуации, которая, ну, приводит к неправильному действию. Неправильное действие или отсутствие ориентации, что приводит к неправильному.

Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. До сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия. Ой, если бы я только мог, хотя отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях, пухах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициалы. Я б разбивал стихи, как сад, все дрожью жилок, свирепы липы в ней подряд, гуськом, в затылок. В стихи б я внес дыхание роз, дыхание мяты, луга, осоку, синокос, грозы раскаты. Так некогда Шопен вложил живое чудо в альфарков, парков, рощ, могил в свои этюды. Достигнутого торжества, игра и мука, натянутая тетива.

Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. До сущности протекших дней, до их причины, до основания, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытие.

что такое любовь к себе и что это такое. Да, вот мы с этого начали. То, исходя вот из этого понимания, обратите внимание, три определения любви к себе. Первое. Любовь к себе на уровне физического тела. Она может быть чистая, а может быть грязная. Она может исходить из импульса чистоты или любви как таковой, а может быть исходить из импульса эгоизма. Любовь к себе, к своему физическому телу, исходя из импульса эгоизма, это очень интересная вещь. Это связано опять с произволом. Эгоизм и произвол, они все время рядом. Это означает, что я буду делать то, что я хочу. Мои чувства, чувства моего физического тела что-то хотят. И я буду это делать. Например, что они хотят? Они хотят алкоголь. Ну, у меня есть потребность или курить. Вот это потребность. У кого-то она может быть. И я это делаю. Вот это я люблю себя, поэтому я этим занимаюсь. Но извините, с точки зрения законов Вселенной, это разрушение себя, это насилие над собой. Вот любовь к себе с позиции эгоизма на уровне физического тела. Когда я потакаю своим каким-то низшим тенденциям. Но любовь к себе чистая означает то, что я буду ограничивать эти тенденции. Потому что я понимаю, что это очень разрушительная сила, которая очень влияет на мое здоровье. Я люблю свое тело, это инструмент жизни. Мы находимся в физическом теле. Оно должно быть сильным, здоровым, гармоничным. Потому что если у нас не будет энергии, как мы сможем что-то делать в этом мире? Тело – это инструмент. И его нужно любить именно так. Как инструмент, как возможность ценить свое здоровье, как возможность. Ну какую возможность? Это вот делать что-то чистое в этом мире. Здоровье дает этот ресурс. Точно так же, если у вас есть, например, машина какая-то, это ресурс, который вам дан. Вы же не будете ее там бить как-то и, не знаю, вместо какого-то хорошего бензина заливать туда какую-то солярку или керосин. Ну как-то это неразумно. Нет-нет, мы любим свою машину, поэтому мы ухаживаем за ней. Но это ухаживание за ней, оно не эгоистичное. Почему? Потому что при помощи этой машины я могу совершать какие-то чистые поступки. Приехать в гости к друзьям, чтобы сделать им какой-то подарок. Или свою мать подвезти куда-то. Вот они, чистые поступки. Мы с вами коротко разобрали любовь к себе на уровне физическом плане. Хотя здесь добавлю еще. Все эти потребности, которые есть на физическом уровне, нужно принять, иначе говоря, полюбить их. Так тоже можно сказать. Но удовлетворять их чистым образом. Чистым образом. Это означает также вегетарианство, например. Это здоровый образ жизни, это йога, это правильный режим дня. Вот у нас забота о физическом теле.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Они смотрели, чтобы у людей были правильно сформированные симпатии. Они спрашивали, какие чувства возникают к этому человеку. Понимаете, они ситуацию не давали на самотек. И в результате люди жили в хороших семейных отношениях, в хорошей карме. Сейчас все просто создают сами семьи. И дальше что происходит? Вот эта тяжелая карма начинает воплощаться в жизнь. Как она воплощается? Через близкого человека. Он является представителем моих прошлых поступков, которые я совершил. И сейчас он будет меня мучить, пока я не побежу, не смогу победить эту карму. Поэтому первое, что должен сделать человек, это в молитве успокоиться, принять судьбу. Почему мы не можем принять судьбу? Потому что когда идет тяжелая судьба, у нас не хватает энергии счастья, внутренней силы справиться с этим. Не хватает сил. Когда человек молится, у него наполняется силой сердца, и он принимает судьбу. Он говорит, у меня нормальный муж, девушка говорит. Итак, когда ребенку было 3 года, отец мало общался с сыном. И всю ответственность как бы хочет отдать мне. У него другая семья, и недавно родилась дочь. Что делать? Как привести отца к сыну. Видите, то есть о чем речь сейчас идет? Это ситуативное мышление. Есть больная ситуация, есть боль, допустим, да? Вот кто-то, допустим, пришел на лекцию на мою и не хочет меня слушать. Отвернулся, сел задом и сидит вот так, демонстративно. И я думаю, что мне делать с этим человеком? Да мне не надо ничего с ним делать. Первое, что надо, мне его простить. Ну, как бы вот у человека такая жизнь. Он вот так живет, у него такое мышление, была такая судьба там, и так далее. И он в результате пришел к такому выводу, что надо прийти на лекцию, сесть спиной. Вот. Я должен спокойно принять просто сердце, попросить свое, чтобы простить этого человека, принять. Когда я принял этого человека, как только я его принял, с этого момента я начинаю его понимать, что происходит внутри у него. Может, у него другая вера, он протест так выражает. Или еще что-то. Ну, то есть, что-то происходит такое у него внутри, что он принял такую позицию в жизни. Когда я успокоился, когда я спокойно начинаю на него смотреть, я его начинаю понимать. Когда я начинаю его понимать, я могу просто молиться за то, чтобы у него было в жизни все хорошо, не желая изменить свою судьбу. Ну пусть как ради Бога, как бы человек пришел, пускай сидит спиной. Вот. В этот момент включается отношение любви. То есть я когда принимаю человека вместе с его судьбой, со всей, я начинаю его любить, между нами устанавливаются отношения. И он поворачивается и садится нормально. Может быть. А может быть и нет. Но в любом случае это уже меня не беспокоит. И его тоже. Понимаете? Судьба разрешена. То есть, понимаете, то есть в этом вопросе женщина, что она, как привести отца к сыну? Вы не хотите по факту привести отца к сыну. Вы хотите, чтобы ваша боль от этой ситуации стихла. Если вы хотите, чтобы она стихла, тогда просто поймите, где начинается боль и где она заканчивается. Боль начинается в сердце, потому что там действует судьба. Если вы думаете о святыне, соединяете себя с Богом, слушайте голос какого-то святого человека, который настраивает вас на правильную волну. Большинство людей не знают, как молиться, как настраиваться. Но слушая голос возвышенного человека, вы интуитивно будете настраиваться на то, как надо. Он же всю жизнь знает, как надо, он так молится. Вы кланяетесь святому, вместе со святым человеком повторяете молитву. И отдаете объекту святости своей. Может быть, это святой человек другой, может быть, это изображение Бога. или Святой Земли, там, Священного Писания, Святого Имени. Во всех духовных традициях по-разному. Когда вы это начинаете делать, постепенно вы начинаете понимать всю ситуацию, что муж не смог с вами жить. Вы почувствуете причины, почему это произошло. Он не смог просто. У него не получилась возможность такая. Дальше он ушел из семьи. Вот. Ситуация вся раскроется. Ну, встаньте, кто написал, я вам раскрою сейчас ситуацию, если хотите. Угу. А дальше произошло следующее. Он сердце, понимаете, есть голова у человека, есть сердце. В сердце ему стыдно то, что произошло. Этот стыд не дает возможности ему общаться ни с вами, ни с вашим ребенком. А у вас есть сильная обида на него. И эта обида, она усиливает, поляризует ситуацию. То есть, понимаете, когда человек и так совершил плохой поступок, и плюс обида, ситуация становится невыносимой для того,

0: заключается в том, что вы не знаете, что такое жизнь. Жизнь начинается в сердце и заканчивается в сердце. Понимаете, уже сколько, насколько я вижу, уже 3 года прошло, да, с этой ситуации. Вот. И 3 года вы не можете в молитве простить человека. Это ведь ваша проблема, тем более, что вы не понимаете, почему он ушел. Ну, по чуть-чуть понимаю. Согласен, что по чуть-чуть вы что-то понимаете. Но понимать человек не может просто так уйти. Он ушел, потому что вы очень сильно обижались. Жизнь стала невыносимой для него, понимаете? Он как бы... Вы постоянно в депрессивном состоянии, в слезах. Ну, кто это может выдержать? Скажите. Вам что-то не хватало с ним в жизни, вы плакали. Он замучился, ушел. И он же виноват теперь, видите? И считать себя виноватой тоже это не способ жить. Я виноватая, все, я виноватая. Ну что дальше? Я и виновата. И что? И что, сын опять в депрессии, вы в депрессии, муж в глаза не смотрит. Что-то поменялось, нет?
1: Пытаюсь молиться.
0: Вот это уже другое дело. То есть пытаюсь молиться, это тоже хорошая фраза, но не до конца.
1: Да, пока.
0: Не пытаюсь молиться, а побеждаю свою судьбу. Не надо принять, вот хорошо, что мы с вами об этом говорим. Не надо пытаться принять ситуацию. Вы не примете. Потому что поймите, все, что в этом мире с нами происходит, это соткано из боли и наказания. Единственное, что может помочь нам, это свет, идущий от Бога. Понимаете, у вас не хватает счастья в сердце, чтобы принять. Вы не можете сейчас пытаться принять. Вы только на 30% наполнили ваше сердце силой, которая даст вам возможность принять. На 30% всего. Эти 30% вам дали возможность, по крайней мере, не плакать, а успокоиться. Внешне. Поймите, что ситуация примется сама. Ее не надо пытаться принимать. Точно так же, как колодец заполняется водой до отказа, как бы не надо делать вид, что он уже заполнился, когда он еще полупустой. Точно так же, когда человек думает о святом человеке, слушает голос, который помогает ему молиться, настраивается правильно, кланяется и живет духовной жизнью. Когда человек вот в сердце свою такую работу проделывает, приходит время, сердце постепенно наполняется счастьем. Это счастье сначала приводит к спокойствию. Вы начинаете, спокойствие дает возможность простить. Когда вы успокаиваетесь по отношению к ситуации, приходит прощение. Сначала приходит прощение. Как пришло прощение? Прощение создает спокойствие, мир. Мир включает разум. Вы когда спокойная ситуация между вами, я говорю про сердца, между вашим сердцем и вашего бывшего мужа сердцем возникает мир. Что это значит? Это значит, что вы начали его понимать. Начали понимать, почему он так поступил, что с ним происходит. Дальше, если вы молитесь дальше, у него появляется ручеек любви в его сердце, дает возможность ему уже думать об этой ситуации. То есть он уже не в загнанной ситуации, вот этой вот отчаянной, с отчаянного страха за то, что он сделал. А уже как-то просыпается у него спокойствие, и он к вам заходит на огонек, улыбается, вот, говорит «здрасте», заботится о сыне. То есть все как бы меняется. Но ведь и даже это не является самым главным для вашей жизни. Вот вы сейчас считаете, что это является главным для вашей жизни. А я считаю, главным для вашей жизни является постепенно в своем сердце после всего этого вот окрепнуть, простить, стать красивой, счастливой, найти своему сыну хорошего мужчину, который будет с вами жить и станет ему отцом.
1: Когда придет?
0: А? Когда придет мужчина. Ну вот, все поняла. Шока объясняла. Поймите, что нет никаких проблем в том, чтобы он пришел. Сейчас это не поможет ни ему, ни вам. Ваше сердце занято обидой и отчаянием. Если это так, то любой человек, который придет в ваше сердце в таком состоянии, будет кушать вашу обиду и отчаяние. Никому не нужна ваша обида и отчаяние. Никто не будет жить с таким человеком. Еще раз повторяю.

0: что не надо думать о результатах. Вы мне первый вопрос задали вот так. Олег Геннадьевич, что делать с отцом, когда он придет к сыну? Вот, я вам объяснил, что это все зависит от силы вашей молитвы. И когда ваша молитва наполнит ваше сердце, сначала разрешится ситуация с вашим бывшим мужем. У вас между вами наступит мир. Это будет первая стадия. Вторая стадия, ваше сердце начнет крепнуть, и ваши силы пойдут в лицо. Оно станет румяным. У женщины, когда она живет правильно, у нее личико становится красивым, румяным, глазки блестящими, и она становится кому-то интересной всегда, потому что женщина, она соткана из любви. Сейчас вы не сотканы из любви, вы сейчас сотканы из неразрешенной ситуации вашей судьбы. Вы можете жить так 10 лет, 15, 20 и помереть еще от рака из-за того, что вот эта депрессия съест вашу психику и ваш организм. И ничего не придет в вашу жизнь в этом случае. Но я вам объясню, как это сделать так, чтобы через полгода уже вы расцвели.
1: Я
0: не святую? А? Чуть-чуть, так знаете, чуть-чуть ситуация в ваше сердце меняется к лучшему, очень медленно. Вы сколько молитесь в день?
1: Не каждый.
0: Не каждый день. Ну сколько вот, когда вы молитесь, сколько вы молитесь? 20 минут. Это, знаете, это так мало. Вам надо хотя бы час, понимаете, в 20 минут психика, только капелька спокойствия попадает в сердце. Вот смотрите, как вам не нужна ваша жизнь. Вам капелька спокойствия в сердце попала, и вы уже думаете, все, достаточно. Понимаете, вам не нужна ни счастье, ни жизнь, ни ваши отношения, ничего вам не надо. Вы не хотите судьбу свою с помощью веры, молитвы. Может, мне за вас помолиться? Видите, даже ваш ответ «я буду стараться» означает, ничего не будет хорошего. Правильный ответ. Надо сказать: Олег Геннадьевич, я все поняла. С завтрашнего дня начну молиться каждый день по часу. Я все сделаю. Не буду стараться, а я все сделаю. Я смогу победить свою судьбу. Ну-ка скажите мне. Скажите, как я вам сказал. Не хотите побеждать свою судьбу? Говорите. И не что победить, а я смогу победить свою судьбу. 100%. Для этого вам надо там называется благословение. Для этого вам надо правило одно понять. Во время молитвы внимательно слушайте голос того, кто вам помогает, кому вы верите, что он вам поможет. И повторяйте молитву так же, как он. Когда молитва придет в сердце, вот здесь вот появится сила, тогда от сердца уже потом вместе с тем, кто вам помогает, начните кланяться объекту вашей духовной любви. Это может быть изображение Бога или какого-то возвышенного святого или святого места, вашей культуры и духовной традиции. Вот, когда вы таким образом будете делать, то первое, что произойдет, у вас наступит спокойствие в сердце. Не поддавайтесь. Отдайте спокойствие опять святому человеку. Скажите, я хочу тебе служить, я хочу жить для тебя. Потом дальше постепенно за спокойствием появится вся эта ситуация. Вы испугаетесь, что вскроется вот ваше сердце, и там вот эта вот боль, которая возникла в отношениях с мужем. Опять не пугайтесь, дальше поклоняйтесь, думайте о звуке и кланяйтесь. Постепенно вы почувствуете, что эта ситуация с мужем успокаивается. Через месяца два где-то вы сможете даже спокойно думать о нем и можете даже им позвонить, поговорить с ним, и он тоже среагирует спокойно. И эта ситуация уже разрешится вся, он в какой-то момент будет уже приходить. С этого момента ваше сердце успокоится, у вас появятся светлые чувства к бывшему мужу, и дальше ваша жизнь начнет налаживаться уже внутри вашей судьбы уже. Ваше сердце начнет наполняться силой, счастьем внутренним, самодостаточностью. И потом все начнет налаживаться в вашей жизни. Нет такого, что вы должны остаться одна. Уже сейчас есть хороший период для вас выйти замуж заново. Просто вы не реализуете его, потому что жизнь протекает в неправильном ключе. Нас этому правильному ключу никто не учил вообще. У нас культура, в которой люди вообще не понимают, что делать со своей судьбой. И поэтому все страдают. Я читал лекции в Киеве позавчера. Ситуация тяжелейшая в стране. Идет война, люди подавлены. Вот. Я до этого читал тренинг, который проводил в Киеве, как настраиваться, как молиться и все прочее. И 3 или 4 человека подряд мне сказали одну и ту же вещь. Олег Геннадьевич, у меня все хорошо, но я сейчас уже не молюсь, потому что как стало хорошо, я расслабился и уже не молюсь. Люди, видите, людям много не надо. Они чуть-чуть помолились, стало чуть лучше жить. До свидания, молитва, все. Так это же неправильно. Можно же вообще всю свою судьбу, всю свою жизнь повернуть и возвысить, если это делать каждый день. Нам много не надо. Мы чуть-чуть легче стало жить, и все, и мы уже расслабились. У меня 2 прекрасных детей от мужчины моей мечты. Вместе мы с 2001 года. И все в гражданском браке. Год назад он принял решение уйти. Я его вернула 3 месяца назад. Но очень номинально. Он не хочет строить реальные отношения. Живет в доме как сосед. Меня и детей обеспечивает, но на любой мой вопрос реагирует как посягательство на его свободу. Говорит мне, что я свободная женщина, и мы только детей вместе воспитываем. Не собирается оформлять отношения. Как быть? Будем каждый раз повторять одно и то же. Что бесполезно, как бы, видите, мы настолько тупые. Нам хочется наслаждаться жизнью, нам хочется, чтобы, чтобы жизнь она давала нам свои подарки. Все, мы не хотим работать над судьбой. Давайте сначала начинаем. Вот мы встретились с кем-то, да, живем. Как люди живут друг с другом? Что они делают? Они наслаждаются друг другом. То есть они хотят, чтобы близкий человек дарил счастье. Он дарит счастье, и это счастье заканчивается, потому что подарки не могут идти всю жизнь бесконечно. Допустим, я живу в номере в гостинице. Кто-нибудь стучит, говорит: Олег Геннадьевич, вам подарочек. Хорошо, раз, подарочек. Потом я сижу, жду, когда второй. Раз, тук-тук-тук-тук, еще один подарочек, хорошо. Потом подарочки перестали приносить, и я пишу записку: Олег Геннадьевич, знаете, подарочки не приносят. Что сделать, чтобы приносили? Ну, это же безумие, правильно? Ну, то есть мы живем с близким человеком, да? Вся психика вообще у нас повернута только на наслаждение. Вот мужик как бы уже живет рядом с вами. Представляете, какая аскеза? Между вами уже кончились наслаждения, все. Ну, нету их больше. Я все время рассказываю один и тот же анекдот. Бабушка приходит к врачу, говорит: что случилось, врач? Бабушка говорит: не мочусь. Он говорит: ну вам 80 лет, моча кончилась. Все, идите домой. Кончилась моча, все, ее нет уже. Вот, понимаете, в нашей жизни все кончается. То есть жила с мужчиной, наслаждалась им. Общее счастье кончилось, наслаждение кончилось, оно это же все кончается. Для того, если вы хотите, чтобы не кончалось, надо по-другому жить, понимаете? Нужно жить в молитве, вырабатывать у себя бескорыстие, прощать человека за то, что он меня не наслаждает. Простила в сердце, начала ему служить. Заботиться никто не отвергнет любовь. Любовь сначала идет в сердце, потом она в поступках может идти. Ну, то есть человек не хочет наслаждаться мной. И живет со мной просто так, да это вообще подвиг. Вот представьте, уже как бы наслаждение кончилось, а он продолжает с вами жить. Ради детей, ради вас. Это же самоистязательство фактически. Что ему сейчас надо в жизни? Наслаждение между вами кончилось, так? Ему уже наслаждение нужно в жизни, он хочет дальше балдеть. Как мужчина балдеет? Женщина как балдеет? Она балдеет с помощью детей, с помощью родственников. У нее много способов балдеть. Испытывать счастье от отношений. Особенно с детьми. Супер. А у мужчины, у него как бы похуже ситуация. Женщина, она вся вот соткана из энергии наслаждения. Вся из себя, вся соткана из энергии наслаждения. А у мужчины наслаждение находится только в одном месте, понимаете, в теле. И как бы, если через это место счастье не идет, он думает, что надо искать себе что-то другое. И он смотрит там, где покрасивее, помоложе, понимаете? Вот и вся система. Система балдежа, которая приводит к страданиям всегда в этом мире. Всегда только к страданиям, и все. Она очень простая. У женщины есть возможность наслаждаться детьми, она счастлива. Все, она балдеет от детей. У мужчины как бы тоже есть эта возможность, но такая послабее. Намного послабее. И она, мне женщина задает вопрос: Олег Геннадьевич, как бы деньги заплачены, где услуги? Почему не расписывается гад? Вы поймите, что между вами нет отношений. Между вами нет отношений. То, что до вами все, до этого все было, это не отношения. Это просто вытягивание друг из друга энергии счастья. Один раз Васька, кот Васька попал в спирт. И как бы его хозяин, он нормально кормил до этого Ваську, все, но теперь как бы, ну, он его начал выжимать. Потому что спирт как бы на Ваське находится, понимаете? А его же надо пить. Вот. И он выжал Ваську, и Васька сдох нечаянно. Ну, не хотел, но так получилось. Понимаете, и так мы поступаем с своими родственниками. Понимаете, ну как муж как бы не хочет расписываться. Давайте, Олег Геннадьевич, его еще немножко отожмем, чтобы расписался. Ну, что надо сделать? Ну поймите, что это не способ отношения строить. Наша цель же научиться служить близкому человеку. В служении вырабатывается любовь. Любви нет между вами. Вы не чувствуете любви друг к другу, потому что пользовались этой энергией всю свою жизнь. Так все люди на земле живут, потому что служение — это уникальная энергия, которая вырабатывается только в отношениях с Богом. Человек не может сам научиться взять и начать служить близкому человеку. Ему хочется наслаждаться. Мы так устроены, что у нас энергия служения включается только по милости. И поэтому люди с древних культур, с древних времен каждое утро молились, чтобы эта энергия служения включилась. Она включается, сначала приходит много счастья в сердце духовного, а потом постепенно начинается желание это счастье отдавать. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. То есть начинает отдаваться. То есть мы желаем счастья вам. То есть пошла отдача, понимаете? Но для этого сначала надо сконтактировать с Богом. И когда вы с Богом начинаете контактировать, вы начинаете молиться и чувствуете вот эту боль. Что человек с вами живет как чужой, у нас дети, ну что же это такое? Вы чувствуете эту боль. Молитесь дальше, дальше молитесь. Постепенно у вас силы хватает на то, чтобы этого человека простить. Понять, что он в жизни никогда не чувствовал, как правильно жить. Он хотел только наслаждаться женщиной всю свою жизнь. Ну нет понимания, нет знания, что такое настоящее счастье. Вы молитесь, молитесь за него. Постепенно ваше понимание приходит, что такое настоящее счастье в вашем сердце. Вы понимаете, что вот мужчина есть рядом, и все, надо просто радостно заботиться о нем, прощать его, вести себя рядом с ним хорошо. Вы от этого начнете сами расцветать, и ему станет приятно. Он не сразу, конечно, оттает, он не будет сразу верить, что это все вот настоящая жизнь, что-то хорошее. Он будет ждать все-таки секса, какую-то молоденькую девушку, у него будет как бы внутри как бы вот эта картинка как бы. И как смахну слезу рукой, и снова вижу образ мой Мадонна. Вот, он, у него будет всегда по утрам или по вечерам образ всплывать. Какой он видит, вот. Он будет думать, что это и есть настоящее счастье, так жить с молоденькой какой-нибудь девочкой. Постепенно, в результате вашей молитвы, вы установите с ним сердечные отношения. И эти сердечные отношения, они в тысячу раз лучше, чем отношения влюбленности и сексуальных желаний. В тысячу раз лучше. Они счастливее, они красивее, они радостнее, они глубже. чище. И эти отношения основаны на любви к Богу. Вороны живут, настраиваясь друг на друга, и в результате получается карканье. А лебеди, они плывут в одном направлении. Лебеди — верные птицы. Одна погибает, вторая тоже. Они могут быть друг без друга, потому что это, ну, в ведах лебедь сравнивается со святым человеком. Святой человек в ведах называется Парамахамса. Хамса означает лебедь, высшее проявление лебеди, Парам, высшее проявление лебеди, Парамахамса, святой человек. Будьте как лебеди, пытайтесь думать о Боге, а между вами появится настоящее чувство служения, желание заботиться о человеке, не думать о том, будет он расписываться или нет. Вот если вы записку мне написали, Олег Геннадьевич, молюсь каждый день, появилось чувство, что у нас не было еще нормальной жизни с мужем. Я начала заботиться о нем, улыбаться, ему прощать, служить. Вот. Он говорит, что живу с тобой только потому, что у нас дети. Мы как бы не муж и жена. Но я чувствую, что в сердце у него уже все меняется. Вот какую надо записку было написать и сказать, правильно я чувствую или нет? Я бы сказал, правильно. Все нормально. У нас уже 29-го, да, время? 8-го, да, то есть надо начинать лекцию. Поэтому вот я насколько записывать смог, насколько ответил. Значит, первая у нас тема воспитания и уважения. Отсутствие общего языка у родителей с ребенком. Есть разные причины, когда это бывает. Но в целом причина означает судьба. То есть есть разный возраст у детей. И в целом отсутствие общего языка возникает, когда мы теряем понимание, что происходит с ребенком. На каждом этапе развития ребенка есть свои ситуации. То есть, допустим, ребенок очень маленький, он может быть очень подвижен, если ему 5 лет. Вот. И чтобы общий язык был, для этого нужно его, ну, как бы с ним общаться в игре. Ну, то есть, если он как юла крутится, вам тоже надо немножко крутиться, и в это время он вас будет понимать. Ну, то есть, если вы в игре не находитесь рядом с ним, у него другая скорость, понимаете? То есть, вам надо переключить свои передачи, чтобы с ним как бы общаться. Допустим, он играется в машинку, вы тоже берете машинку, двигаетесь, говорите, мой хороший, там, кушать будем или нет? Он такой, вы тоже, вот, он говорит, на машину едем, нам некогда кушать, вот, и вы спрашиваете, когда мы уже будем кушать, приедем, он говорит, ну, скоро, и так далее, понимаете, то есть на все сначала нужно понять ребенка, в каком мире он живет, что с ним происходит. В 13 лет ребенок, на него начинает нападать половая энергия, и психика у него переворачивается. До 13 лет ребенок находится под защитой родителей, и это автоматически вызывает у него подчиненное положение. То есть он как-то слушает своих родителей просто потому, что он еще маленький. После 13 лет у него психика переворачивается, он уже не хочет слушать своих родителей, ему это вызывает антагонизм, потому что ему нужно утверждаться в жизни, ему нужно самому учиться жить. И в этот момент родители и дети не понимают друг друга, потому что дети хотят больше свободы, а родители забирают у них эту свободу. По факту механизм этого отнятия свободы такой. Хотите узнать? Вот смотрите. Женщина наслаждается жизнью близкого человека. Так устроена ее психика. Ее счастье означает, что у моего сына хорошая жизнь. А хорошая жизнь, она ведь какая? Как я считаю. Вот если я вижу, что у сына хорошая жизнь, то мне хорошо. Если у сына жизнь не очень хорошая, как я считаю, я волнуюсь за него. То есть по факту это означает эксплуатация жизни сына. То есть мама чем занимается? Она живет жизнью сына. И она таким образом, чтобы она была счастливой, ей что нужно делать? Нужно сделать так, чтобы у жизни сына не было ничего, что меня волнует. То есть по факту это означает, туда не ходи, сюда не ходи, туда не смотри, это не делай, то не делай, все. А сын не может так жить, ему надо, чтобы полбу получать на каждом шагу, чтобы развиваться. Можно двигаться куда-то, что-то делать, ошибаться и так далее. И мама, как бы, если она сильно любит его, она ему не дает это делать все. Она волнуется за него и так далее. И говорит, у нас нет взаимопонимания. Проблема не в том, что у вас нет взаимопонимания, а в том, что вы привязаны к сыну. Что такое привязанность? Привязанность — это желание наслаждаться им. Надо это желание наслаждаться превратить в желание служить. Означает, опять же, то же самое. С утра, слушая голос святого человека, кланяемся святыне и занимаемся духовной практикой. Через звук приходит изменение сознания. Через звук мы сможем почувствовать силу, чистоту. То есть нужно... А сам я не знаю, как молиться. Я первый раз. Я слышу, как кто-то молится. Я так же, как он, начинаю это делать, и происходит инициация. В мое ухо постепенно входит знание об этом настроении слушания и так далее. И это изо дня в день постепенно углубляется во мне. Как только у меня духовная жизнь начала течь в сердце, в этот момент я почувствовала, получила знание, что я не даю сыну жить. Вот ему надо жить, а я ему не даю, потому что жизнь мальчика соткана из ошибок. Ему надо ошибаться, чтобы разум развивался. А женщина, она наоборот гармоничное существо. Ей не надо ошибаться. Ей надо, чтобы все было правильно. Женщина больше всего счастлива в том мире, где все известно. Она живет в пространстве, где все известно. Она не хочет в неизвестное пространство уходить. А мужчине, чтобы развиваться, ему надо лезть в неизвестное пространство. И она волнуется страшно. Ну как же так? Но если женщина понимает, что она просто хочет наслаждаться жизнью своего сына, она это желание перебарывает в себе и начинает его благословлять. Начинаются правильные отношения. Она начинает молиться за него и думать, у тебя все будет хорошо в жизни. И уже наоборот отпускает его. Иди в жизнь, иди. У меня есть сила победить твою плохую судьбу. С тобой ничего не случится. Так должна жить любая женщина в отношении с детьми. Она должна в молитве побеждать свои страхи и благословлять ребенка, благословлять. Но поверьте мне, как только у вас, вы просто в молитве преодолеете боль в отношениях с ребенком, сразу вы поймете его характер. А почему эта боль возникает? Она возникает от перемен, которые происходят с сыном. Вот смотрите, у вас появился ребеночек, вы думаете, это как бы мой ребеночек. Мой означает, что жизнь его должна течь в том русле, который я считаю нужным. Это иллюзия. Этот ребеночек 5 лет назад был глубоким стариком. У него огромный багаж жизненного опыта. Он с этим багажом жизненного опыта рождается в вашей семье. Сначала его психика как белое пятно, он еще ничего не помнит о себе. Постепенно он как будто просыпается. У него просыпаются разные черты характера, просыпаются устремленности, наклонности. И когда, допустим, эти наклонности начали в сердце проявляться, пробуждаться, его куда-то понесло. И вот, ой, ничего, это же не было этого. Так вы еще много узнаете, чего не было. Он же живет не первую жизнь, понимаете? У него много чего еще не было. И у него появится очень много всего. И когда вы видите, что что-то не соответствует вашим как бы желаниям, то сразу отсутствует общий язык. Почему? Потому что возникает в сердце боль. Вы хотите его как бы в свою сторону, он сопротивляется, начинаются разногласия. Отсутствие общего языка с ребенком также возникает, если вы живете в неправильной среде. Если вы не прорабатываете судьбу в отношениях с мужем, между вами депрессия, злоба, обида, недопонимание, отчужденность, безверие и так далее, это называется невежественное существование. Вся семья находится в невежестве. Это означает, что ребенок тоже будет жить в невежестве. А какова жизнь невежественная у ребенка? Невежественная жизнь у ребенка означает протест. Он будет восставать против вас. Он будет идти на улицу, делать себе как бы под гребешок прическу, протыкать все, что можно проткнуть, рисовать себя и чингачгуком, там все что угодно, понимаете? Чтобы сделать протест той структуре общества, которая находится. Все причины этого протеста – это боль между вами, между родителями, потому что он живет в шалашике. У него есть Две крыши. Одна мама, другая папа. Когда мама с папой бездуховной жизнью живут, они побалдели друг от друга, между ними возникло дальше страдание. Потому что, когда люди не трудятся над отношениями, всегда возникают страдания. Ясно, что виноват не я, а он. Вот. Это все понятно. Это означает, что мы не молились. Вот и все. Дальше что идет? Дальше идет то, что ребенок, он не хочет в такой среде жить. Он протестует, и между вами, естественно, нет никакого взаимопонимания. Это вторая причина. И отсутствие взаимопонимания означает невежественная среда жизни. Ругаемся, злимся, обижаемся, в депрессии, не верим, не любим, разочарованы. Или я вообще, Олег Геннадьевич, одна. Это тоже депрессия, тоже невежественная жизнь. Человек, который живет в молитве, он не может быть один. Любая женщина соткана из красоты, любая абсолютно. Поднимите руку женщины, которая не соткана из красоты. Есть такая здесь? Все сотканы из красоты. Почему не выходит наружу? Объясняю. Красота выходит наружу, когда она сначала наполняется в сердце, потом все больше, больше, больше, и расцветает человек. Если вы расцветаете, вы одна с ребенком, ну, нет проблем. Есть много мужчин, которым нужны женщины с ребенком, вот именно. Допустим, он зачать не может ребенка, сейчас много бесплодных мужчин. Ну, как мне как раз нужна с ребенком. Супер. Если вы расцветаете, то Бог находит вам, понимаете, с колючкой никому не хочется жить. Вы говорите, дайте мне, вы как колючка живете, вы не расцвели, и Богу спрашивает, дайте мне мужа. Он говорит, ну что-то никто с колючкой жить не хочет, простите.

0: Система очень простая. Смотрите, отсутствие общего языка с кем-либо означает всего лишь нехватка труда в отношениях. Ну, помолитесь просто, вот подумайте, ну, молитесь, и просто в сердце у вас эта ситуация стоит. Придет время, сначала вы успокаиваетесь по поводу, есть у вас язык, хватает языка, не хватает. Спокойно, все нормально. Все будет хорошо у нас в отношениях. Следующая дальше ситуация какая? Это вы начинаете понимать, что происходит с ребенком. Он живет в своем мире, а мы, если мы не служим человеку, мы его мир не понимаем, близкого человека. Он как для нас, как неопознанный летающий объект. Особенно мужчины и женщины. Если они хотят наслаждаться друг другом, они вообще друг друга не понимают. Вот в тот момент, когда мужчина и женщина влюбляются в друг друга и наслаждаются телом друг друга, отношениями, они вообще не знают про психику друг друга ничего. Вот честное слово вам говорю. А у них даже близко нет представления о том, какой характер друг у друга. Вообще никакого представления. Вот когда они трезвеют немножко, вот эта вот влюбленность заканчивается, они начинают понимать характер друг друга, недостатки характера, трудности какие-то. И тогда уже наступает полное опустошение. Да зачем мне это надо было? Я же хотел обалдеть. И сразу разочарование. А у человека есть две стороны медали. Одна сторона — это энергия счастья, наслаждение, которое от него идет. А другая сторона — это его жизнь, это его трудности, характер там и все прочее. Мы жизнь человека не хотим принимать, мы хотим только наслаждение от него принимать. В этом проблема. Начните думать о Боге, и эти мысли дадут возможность самопожертвенно что-то делать для человека. Первое, что можно сделать, это просто принять его таким, как есть. Вот у меня нет общего языка с ребенком. Ну и хорошо, примите его вот без общего языка. Вот у него сейчас такая жизнь, такая судьба, примите его. Как только вы примете, вы начнете понимать, что с ним происходит. И как только вы начнете понимать, что с ним происходит, появится общий язык. Все это происходит в молитве. Сначала в сердце прорабатывается ситуация, а потом снаружи. Как влияет умонастроение родителей на детей? Абсолютно влияет. Настроение детей копирует полностью ситуацию между родителями. Не ситуацию настроения одного из родителей, а ситуацию отношений с родителями, между родителями. Настроение ваших детей, их мышление — это ситуация между вами. Если у вас в сердцах нет счастья друг о друге, знаете, как это проверить? Глазки закрываем, вспоминаем близкого человека. Вот закрыли, думаем о близком человеке, светлая память. Значит, между вами счастье. Один вариант. Закрываем, думаем о близком человеке, боль. Там неразрешенная ситуация. Значит, у ребенка в сердце будет боль. Закрываем глазки, думаем о близком человеке, вспоминаем, что-то не вспоминается. Значит, у вас вообще нет отношений. Вы просто сексом вместе занимаетесь и все. Секс — это еще не повод для знакомства. Есть такой анекдот. Поэтому люди не создают семью. Они просто даже расписываться не хотят, потому что секс — это не повод для знакомства. Они просто используют тело друг друга. Это называется гражданский брак. Просто живут, используют тело друг друга, у каждого своя жизнь, все. Пока мы наслаждаемся друг другом, у нас никого больше нет. Как только перестали наслаждаться, все, я пошел туда, ты пошла туда. А у нас общие дети. Я вас не замучу? Все нормально? Не беспокойтесь за умонастроение детей. Вот ребенок ваш ленится, там, он в депрессии. Мы вот сейчас с девушкой разобрали подробно, что с ней. Она успокоилась. Она понимает, что делать. Не беспокойтесь о вашем ребенке. Он находится под полным контролем вашей судьбы. Просто попытайтесь это понять. Что если вы начнете менять настроение в семье, в вашей квартире, у ребенка будет некуда деваться. Это связано с тем, что энергия разума у ребенка имеет подчиненность положения. Он подчинен. Вот, допустим, представьте себе такую картину. Вы встаете рано утром, поднаслушались лекции Олега Геннадьевича, решили вставать рано. Встаете рано утром, все спят вокруг. Вот так пошатались, и бум, в постель. Почему? Потому что атмосфера сна кругом.
1: Очень тяжело в этой атмосфере что-то сделать, потому что все спят.
0: Видите, даже взрослый человек, ему очень трудно противостоять атмосфере. Атмосфера сна, я тоже сплю. Но у вас есть разум, вы взрослый человек, вы уже развитый человек. А он маленький ребенок, он только находится внутри атмосферы, он никогда не может из нее выходить. Его разум, его волевые усилия, его способность что-то делать над собой зависит полностью от того, какие у вас отношения. Если вы вдохновлены служить друг другу, ребенок вдохновлен жить. Если вы обижаетесь друг на друга, ребенок обижается на свою судьбу, он капризничает. Если вы в депрессии, вы не знаете, как дальше жить вместе, вы устали от характера друг друга, один капризничает, второй друг капризничает, никто не хочет молиться Богу, работать от ситуации в сердце своем, никто не хочет, каждый хочет, чтобы он другой перестал плохо себя вести и продолжал меня наслаждать. Сначала ты начни улыбаться мне, а потом я тебе... Нет проблем, улыбнусь. А он не улыбается, потому что я ему не улыбаюсь. И все, и понесла. И так бесконечно. Вся ругань между людьми в семье, она имеет одну и ту же природу. Как тебе, мне надо служить. Ну вот почему ты так себя со мной ведешь, а? Гад такой. Что я тебе плохого сделал? То есть это означает, делай меня счастливой. Все. Ну вся ругань. Ведь в ней так нет такой ругани. Мой дорогой. Я так переживаю. Я хочу тебе служить очень возвышенно, прощать тебе. Все делать для тебя. Ты почему-то не разрешаешь мне это делать. Я хочу, чтобы ты был счастлив рядом со мной. Почему ты не разрешаешь мне сделать тебя счастливым? Где вы такую ругань видели? Такой ругани не бывает. В принципе, он скажет, нет проблем. Все ругань всегда другая. Почему ты не хочешь сделать меня счастливой? Вот все, вся система. Не беспокойтесь о настроении ваших детей. Они являются индикатором ваших отношений. Они находятся внутри любви, внутри вашей любви. Нет любви, нет нормального настроения детей. Все. Если у вас гражданский брак, это значит, вы чужие люди друг для друга. Значит, дети тоже будут чужими в вашей семье. Они будут жить сами по себе. У них будет своя жизнь. Все это можно поменять. Нет, не бывает гражданского брака. Бывает просто недоработанное отношение в результате незнания. Начните служить близкому. Говорит, как я буду служить, если он не мой муж? У нас гражданский брак. А не вы решаете, он ваш муж или нет. Если Бог вас до сих пор держит вместе, не разрушает, это значит, он еще на что-то рассчитывает. Потому что Бог соединяет людей, держит вместе. Вы же уже 100 раз пытались идти, но не можете. Пытаетесь идти, но не можете. Почему не можете? Потому что Бог держит вместе. Вот и все. Нет других причин. Ну так и начните служить этому человеку, это ваш муж. Вы с ним живете, это ваш муж. Просто вы сами никак не хотите с этим согласиться. Или он не хочет согласиться. Ну вы служите ему как мужу. Он скажет, я тебе не муж, я, как они говорят сейчас, я партнер. Ну как этот, есть же кошки, собачки, там у них тоже вот так. Два партнера бегут, как бы. А, партнер с партнершей. А сейчас уже и два партнера бегают, понимаете? То есть по-разному уже происходит. Вот. Надо понять, что вы не партнеры, вас Бог соединил в родственные узы. У вас законные перед Богом отношения, потому что Бог вас соединил. Все, начните как мужем ему служить, он станет мужем через некоторое время.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

В Индии умершие сжигают, а нас закапывают в землю. Какие могут быть последствия? Ну, последствия такое, что большие кладбища будут, допустим. Не очень рационально. Иногда, вот видите, хоронить — большая проблема, чисто техническая проблема. Другая проблема — умершего человека. Когда умирает человек. Кто-то из вас имеет опыт выхода из тела? Клинической смерти? А у меня много такого опыта. Я очень часто это испытываю. 25 лет это началось. Я это пишу в книге реинкарнации своей, поступления немножко пишу. Так что у меня есть опыт как бы вот в потусторонней жизни, видение этого. Что мне тело, жизнь продолжается. Есть как-то Моли описывал, мне есть хорошо. И у многих других тоже есть, когда я спрашиваю, иногда чаще всего в зале находится несколько рук, которые имеют такое подобное опыт. И это явление. Но вот когда вы умираете, вы должны выйти из тела. Вы обязаны выйти из тела. И что же? Вы куда пойдете, скажите? Вы знаете, куда идти? Вот, видите, как правило. Вы просто смотрите на свое тело, вы не можете взять этого. Вы же связаны с этим телом, это ваша жизнь прожита, да? И вы сильно скорбите именно от этого всего. Потому что ваше тело — это ваше общение с родственниками, это ваши счеты в банке, это ваша квартира. Это все, что вы делали всю жизнь, и теперь этого ничего нет. Тела нет, понимаете, нет в этой счетовой банке, нет этих друзей, нет этой семьи, нет никого, ничего. Вы только представьте, что переживаете после что. Самый момент смерти не такой страшный, как вот эти последствия после смерти. Поэтому в Индии люди знают это хорошо. Есть книга «Мертвых», и тело кремируют на глазах вот это такое тело, чтобы смотрите, что же дальше. Облегчает этот процесс. Это если в детальше рассказать, то уже смерть. Но для тонкого тела это делается, что оно присутствует. Там описывается, как он чувствует это время, когда вот проходит эта церемония. И как трансформируется его сознание. Но когда его закапывают, часто бывает, что он там и витает долгие годы. На могиле. Не может никуда. Я сильно его вбиваю, потом мои молитвы какие-то читаю. Он 9 дней примерно, до 40 дней, он еще находится в сознании вашего родственника. А потом, если он не уходит, это уже зуб дух. Эта привязанность, которую он не может больше вернуть, переходит в злобу, в ненависть, в открытую агрессию. Это уже опасно. Поэтому могут эти души нас преследовать, это наши могут быть родственники. Представьте, какая картина за этим. Измерение существует. Ну, вот эти знамения, которые даются. Поэтому кремация, она рекомендована в ведах.

описывается жизнь страстная, а в лесу она благостная. Поэтому в лесу обычно живут мудрецы. А в крупных городах живут люди, которые хотят разбогатеть или сделать карьеру, или ну, что-то создать. Мы с вами городские жители, мы деятельные, мы активные, и мы не мыслим другого существования, мы не хотим идти в лес, конечно же. Поэтому наша наука самосознания, она будет связана с конкретной природой каждого человека. То есть нет стереотипа. Когда духовную жизнь превращают в стереотип, то для большинства людей становится недоступной. Это так и принято считать. Это не для каждого. Это нужно уйти в лес, или в Гималаи, в пещеру куда-нибудь поглубже, или в яму зарыться и там медитировать. Ни семьи, ни работы нельзя. То есть стереотип определенный, который люди применяют по отношению к духовной жизни, к духовной практике, к процессу самосознания. Но если вы изучите веды, вы увидите одну вещь. Там нет ни одного стереотипа, потому что веды классифицированы. Для каждого типа людей есть разные наставления и области знания. И даже типы людей хорошо классифицированы в ведах. Если мы сегодня это с вами пишем, мы узнаем себя, и мы узнаем, что применять по отношению к себе, как общаться с людьми разного типа. И таким образом путь самосознания включается в понимание своей собственной природы и понимание окружающего мира. Два момента. Я и мир. Две очень важные для нас категории, самые важные категории. Из этих двух категорий я имеет отправную точку познания. Пока мы не узнаем, кто я есть сам на самом деле, я не могу достичь никакой цели, даже если поставлю ее. Приведем пример. Если мы хотим с вами поехать в Австралию, то несложно взять карту, увидеть Австралию, увидеть необходимый город, Сидней, допустим, и сказать, что я хочу поехать туда, но вы не сможете попасть в Сидней, даже увидев его на карте, увидев точного расположения, пока не определите свои координаты. Согласны? Итак, если мы знаем все с вами прекрасно, весь земной шар, но не знаем, где находимся мы сами, мы абсолютно беспомощны с таким знанием. Итак, отправная точка познания «я сам». Именно с этой точки я начинаю свое путешествие вглубь себя, вглубь времени и пространства, начинаю познавать, как я знаю себя, точно так же и знаю этот мир. То есть мир желаний не изучен человеческих. Такой науки еще нет. Мир желаний человеческих не изучен. Смотрите внимательно. Мы вроде бы знаем, что мы хотим. Мы как будто бы знаем свои желания. И все же мы никогда не удовлетворены. Чего-то мы не знаем. Мы не знаем каких-то еще в себе энергий, еще каких-то желаний, которые требуют также удовлетворения, остаются от нас скрытыми. То есть глубоких желаний мы не знаем. Как помните, есть у Тарковского этот «Пикник на обочине», или как «Сталкер» называется, где есть такая зона, необычная фантастическая зона, где исполняются все желания. И вот сюжет такой, что люди стремятся туда, приходят в эту зону, но какие желания самые важные, большая проблема там возникает у человека. Что же для нас важно на самом деле? Если нас бы сейчас спросили, хорошо, есть возможность, ты в этой зоне находишься, но только три желания ты можешь задать. Интересно, что бы я выбрал? Самых важных. Я могу не сориентироваться, могу не знать. Большая проблема. Я не знаю, что мне нужно на самом деле. Иди туда, не знаю куда, говорится, и принеси то, не знаю что. Вот она позиция. Мы не изучены в области счастья и в области желаний. Много поверхностных желаний, но что же на самом деле важно? Наука самосознания включается в познание основательно, глубоко, до основ.

Какое самое сильное здесь наслаждение для родителей? Это ребенок, это их ребенок. Особенно в самом начале, когда он только рождается, первые 5 лет, просто души не чает дитя свое. И представляете, в этот самый момент, когда они испытывают это наслаждение, влечение родительских отношений, ребенок умирает. Какое страдание испытывают родители? Почему они страдают? Какая причина их страданий? Привязанность? Отобрали объект наслаждения просто. Как бы он потерялся, объект наслаждения ушел. И страдания соответствующие. Насколько сильно привязывается человек, настолько будут страдания. А на райских планетах эти объекты наслаждения в 1000, в 10 000 или в 100 000 раз сильнее. И когда мы их теряем там, мы испытываем страдания еще сильнее, чем здесь. Поэтому те, кто поклоняется Вишну, они не стремятся на райские планеты. Они им не нужны, они их не привлекают просто. Они знают, что потом будут страдания. Это материальный мир. Мир страданий, говорится, юдаль страданий в Бхагавад-гите описывается. Это не место души. Душа не может здесь быть вечно счастливой. Этот мир временный. Временно счастье, временно страдание. И задача людей, образованных духовно, попытаться свое сознание развить так, чтобы они не относились к этому так, что это будет всегда, всегда счастье будет. Они должны относиться спокойно. Жара, холод, да, в Бхагавад-гите, где Кришна йогу описывает, говорит там, что настоящий йог, он всегда остается спокойным и в радости, и в горе. Его не тревожат перемены, не важно ему, он ко всем относится одинаково. Будь то это доброжелатели, там описывается, или враги. Он одинаково смотрит на камень, на гальку, на золото, одинаково. Для того, чтобы не привязываться, потому что это все обусловленность, обусловленное существование такое. Поэтому райские планеты, они только оттягивают время. Потом нужно будет прийти сюда. И так как остается впечатление, как наслаждались мы в раю, сюда приходим, а здесь уже нету рая. Нам что приходится делать? Адаптироваться к этой жизни. Постепенно-постепенно мы адаптируемся, потом принимаем другие тела, и вроде бы все нормально, никаких проблем. Живем хорошо, все. Наша удача в том, что у нас есть писания, в которых мы можем познавать все эти науки. И сейчас настраиваться уже. Это в зависимости от нашего настроя, как мы настраиваемся. Мы будем испытывать либо счастье, либо страдание. От нас это зависит. От нашего образования. Есть у нас образование духовное, мы не будем страдать. Если нету, будем страдать. Это все в уме происходит, это все протекает в уме. Ум нам создает разные комбинации, от которых мы испытываем определенные эмоции. Сегодня будет йога-нидра здесь. И для чего она предназначена? Чтобы из ума, из глубины подсознания выдернуть эти все впечатления, которые нам мешают быть настоящими. Потому что мы всегда себя с чем-то отождествляем. Зашел ребенок наш, мы думаем, я отец, то есть я родитель. Все, я обуславливаюсь, как бы я одеваю на себя определенную маску. Зашел мой друг, я подружка. Зашел мой родитель, я ребенок. Зашел учитель, я ученик. Ярлыки. Обусловленность такая этого мира.

0: вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Сознание ученика – это очень важное сознание. Это основное сознание. Я живу, пока я учусь. Кто такой учитель? Учитель – это устоявшийся ученик. Если ученик устоялся в своем обучении, он может обучать других. Если он перестал сам учиться, все, он уже не ученик, он уже деградирует. Поэтому мы должны постоянно учиться. Это и есть то, что делает нас молодыми. Не крема делают нас молодыми. Сейчас очень модно продавать за большие деньги крема, якобы омолаживающие. Втираю в себя молодость. Но с каким-то немолодым лицом человек себя втирает. Нет, человек делает молодым обучение. Поэтому часто люди это чувствуют и идут потом учиться, чувствуют, надо как-то поучиться сходить. Может, еще одно образование получить. Это действительно омолаживает. Но в действительности мы должны быть постоянно в этом состоянии ученика. Мы должны постоянно учиться. Постоянно должно быть это настроение. У меня должно быть много учителей. У меня должен быть обучающий процесс. У меня должны быть мои друзья, с которыми я вместе учусь. И все это в реальной жизни. То есть я, обучаясь в институте или в школе, я должен научиться учиться. Это самая главная задача обучающей системы. То есть дело даже не в какой-то профессии, не в какой-то специальности, не в каком-то направлении. Дело в том, чтобы я вышел с этим настроением ученика и оставался с этим настроением всю свою жизнь. Вот в чем задача. Вот это концептуальная задача обучения. Поэтому мы вспоминаем свою жизнь, свое прошлое, оглядываемся и видим, что нас вели по этому пути. Нас реально вели, нам помогали. Это очень интересно. Так что не сожалейте о прошлом, это невежество. Или то, что уже разрушено. Не стоит сидеть на руинах, своего дома. Надо строить новый дом. Прошлое – это руины. Надо строить новый дом. Хороший дом. На хорошем фундаменте, с большими окнами. Фактически, когда мы сожалеем о прошлом, мы не верим в план судьбы сделать нас счастливым. Сожаление о прошлом – это некоторый такой атеизм. Я не верю в то, что все, что идет, все к лучшему идет. Во мне появляются такие вот атеистические нотки. Я думаю, что нет в этом мире счастья. Счастье-то есть. Просто я никак не могу его адрес спросить. Даже никак не могу постараться, чтобы спросить этот адрес. Не интересуюсь адресом. Как же я туда попаду-то? Страх перед будущим также не позитивен. Так он относится к страсти. К тому, чего очень хочется получить. К мечтам о том, что есть у других, а у меня нет. То есть будущее, оно наполнено какой-то завистью, немножечко жадностью, вожделением. Хочу, хочу, хочу, хочу. И как следствие, вот это несбывающееся будущее превращает все наши желания в гнев. Несбыточные мечты превращаются в гнев. Почему человек гневается? Его мечты не исполняются. Может, ты не о том мечтаешь, раз оно не исполняется? Может, ты о чужом мечтаешь? Когда человек о чужом мечтает, он очень гневный становится. Постоянно гневается. Будущее нас пугает тем, что мы начинаем догадываться, что будущее никто иной, как судья. Судья, который очень точно посылает нам то, что мы заработали в прошлом. И мы вспоминаем свое прошлое и понимаем, не такое уж оно и светлое. Мы понимаем, что за многое придется отвечать по вселенскому закону справедливости, как мы с вами говорили, по закону кармы, и это нас пугает. И правильно пугают, как пугает судья, который принимает решение. Какое наказание вынести? Встать, в будущее идет. Страшновато. Оно действительно идет. Вызывает в сердце естественный страх ответственности. Поэтому необходимо обратиться к настоящему. И навести в этом настоящем настоящий порядок. Настоящему нельзя быть неблагодарным. Настоящее дает нам возможность поменяться. Оно открывает для нас свободу. в настоящем есть свобода. И мы можем меняться в этом настоящем. Поэтому нельзя быть неблагодарным к настоящему. Кроме того, наше настоящее также соответствует тому, что мы заслужили. Оно точно этому соответствует. Вот та ситуация, которая вокруг нас сейчас создалась, это именно та ситуация, которая идеально подходит для того, чтобы начать свой путь к счастью. Менять ничего вообще не надо. Можно прямо с этой точки и начать. Она уже идеально создана, чтобы начать свой путь вперед. Можно прямо с нее и начинать. То есть не надо ждать чего-то особенного. Человек говорит, ну я еще подготовлюсь, еще как-то рановато, с понедельника начнем. Нет, уже все готово. Уже все готово. То есть уже то, что у нас есть, как раз именно то, что нам нужно, чтобы начинать. Очень простая идея. Раз мы можем в этой ситуации рассуждать о смысле жизни, значит, это идеальная ситуация, как бы она внешне не выглядела. Смотрите, у нас сейчас полный зал. И у всех у нас разная жизненная ситуация. Но так как мы можем сейчас здесь сидеть и рассуждать о смысле жизни, ситуацию каждого человека сейчас можно назвать идеальной. Идеальной для его развития. Хотя выглядеть она может очень подозрительно. Очень даже подозрительно может выглядеть. Но она позволяет нам переместиться в высшую точку человеческого сознания. То, чем мы сейчас занимаемся, это высшая задача человеческой жизни. Думать абсолютно истинно. Никто больше об этом не думает. Ежик не сидит в лесу и не думает. Но почему я ежик? Почему я не лиса? Почему я такой колючий? Никто не сидит и не думает. Только в человеческом сознании открывается эта способность думать о смысле жизни. Если мы этим не пользуемся, все, мы теряем свое человеческое рождение. Просто прожигаем жизнь. Еда, сон, еда, сон, еда, сон. Одним словом, если человек может духовно развиваться, он должен развиваться, и он должен это делать с благодарностью, и должен это делать прямо сейчас. Это наш долг. У нас не так-то много долгов, но вот это наш настоящий долг, потому что именно этот долг сделает нас счастливыми. Остальные...

Непонятно. Зачем это? Что он не чувствует результата? Он не чувствует ответа, благодарности нет, нет правильного настроения. Это секрет духовной практики, это секрет молитвенной практики. Секрет, как поговорить с Богом. Очень интересный секрет. И ответ прост. А молитвенная практика, духовная практика должна быть с благодарностью. Это очень правильное настроение. Мы это делаем прямо сейчас, и это нужно делать с благодарностью. Благодарственное настроение. Если мы чего-то требуем от судьбы, требуем от абсолютной истины, чего нам кажется, нам не додали, то это не что иное, как оскорбление. Абсолютной истине даст ничего не жалко. Но мы не получаем то, что помешает нашему развитию. Вот что мы не получаем. Все, что, как мы говорили, не происходит, все к лучшему. То есть с этим мы согласны. Но когда мы что-то не получаем, мы забываем об этом правиле. Но мы думаем, надо вот это получить, а потом все, что не происходит, все к лучшему. То есть вместо благодарности мы превращаем духовную практику, мы превращаем молитву в оскорбление. И начинаем требовательно перечислять свой список к абсолютной истине, чего нам еще не хватает для счастья. Мы думаем, что абсолютная истина такой кладовщик, такой, и у него память плохая. И мы ему напоминаем, ты не забыл, эй, там. У меня список, вон какой. И он все время увеличивается и корректируется. И главному соседу все исполняется, у меня нет. То есть мы все время думаем, что там наверху какие-то ошибки происходят. Нет, это наше сумасшествие. Мы не понимаем, насколько сбалансирована эта система и насколько, в общем-то, по-любящему к нам относятся, как любовно к нам относятся. Любовь – это очень важная вещь. Любовь – это не все давать. Давайте про любовь немножко поговорим. Очень, очень простое, смотрите, размышление. Любовь – это давать все, что попросят, или давать все, что полезно? Очень интересно. Если мы кого-то любим, то мы все, что попросят, даем. То есть сын приходит к папе и говорит, папа, иду на сеновал, нужны спички. Папа что, даст ему спички? Вы не дадите ему спички, ребят. И вся система жизни построена на любви. Поэтому мы должны быть счастливы. Если нам что-то не дается, и слава Богу, значит для нас это спички. А мы как дети на сеновале. Проблемы могут быть. Но мы настаиваем. Хочу спички, хочу спички. И иногда нам дают. Ну хочешь, иди попробуй. Не нравится. Потом прибегаем, ой-ой-ой-ой, заберите свои спички, не надо нам больше, спасибо большое. Нужно очень хорошо понимать, на чем основан этот мир. Мир основан на любви, поэтому мы должны мир воспринимать с точки зрения любви. Мы должны видеть мир через любовь. Но мы все настаиваем и настаиваем, получаем, страдаем. Может быть, понимаем, в конце концов, может быть, так и не понимаем. Все от нас зависит. То есть большинство наших проблем возникает просто от того, что мы ставим условия абсолютной истины. Я готов работать, только если в результате этой работы я буду доволен, у меня будут деньги, меня повысят по службе, директор будет меня любить, и вообще будет все хорошо и весело. Вот тогда я буду что-то делать. То есть мы приходим на работу и ставим условия. И когда условия не осуществляются, мы впадаем в депрессию. Нам кажется, весь мир идет против меня. Судьба просто хочет меня замучить до смерти. В действительности, судьба просто хочет меня избавить от иллюзии. И в первую очередь от иллюзии того, что я сам знаю, что для меня сейчас хорошо. Это самая большая иллюзия. Что я сам знаю, что для меня сейчас хорошо. Ну как ребенок, он думает, для меня сейчас хорошо 5 килограмм конфет. Вот он точно уверен, можете его спросить. И та банка варенья на верхней полке, до которой я никак не могу добраться. И выкинуть что-нибудь в форточку, тоже интересно. То есть ребенок реально так думает, это для него самое лучшее. К сожалению, но когда мы взрослеем, как я уже говорил, это не значит, что мы выходим из детства. Детство от возраста не зависит. Можно быть 45-летним ребенком и вести себя так же. И не понимать, что мои желания не всегда приводят к хорошим последствиям.

0: Нужно очень хорошо в этом разбираться. Так, например, больной не может ставить врачу условия. Пожалуйста, я требую, чтобы все лечебные процедуры были легкими, приятными и быстрыми. Если будете лечить, то только медом. Но это в принципе невозможно. Процедуры могут быть сложными, могут быть неприятными и могут быть долгими. И если я этого не понимаю, то постоянно обижаюсь на врачей. И вообще на всю медицину вместе взятую. Так и человек. Человек, не понимающий, как устроен мир, все время обижается на окружающих его людей. Да это весь мир целиком, вместе с абсолютной истиной. А мир это просто одна большая такая лечебная организация. И тут процедурки. У каждого свои. Вас, пожалуйста, на эти процедурки. А вас, пожалуйста, на эти. Все там будем по кругу на эти процедурки. К сожалению, мы все время путаем любовь с вожделением. Надо хорошо понимать, чем они отличаются друг от друга. Любовь сейчас термин, который тоже пропал, исчез. Нужно восстановить его значение. Вожделение – это желание забирать. Мое. Это вожделение. Как только я хочу что-то забрать, это вожделение. Любовь – это желание отдавать. И перепутать их довольно сложно. Противоположные действия. Но современный человек все равно называет вожделение любовью. И так люди начинают просто бояться любви. Ну страшно, когда все тебя что-то хотят все время. Такая любовь, ничего себе. Я тебя люблю. Как-то подозрительно звучит. Никому такая любовь не очень-то и не может-то понравиться. Поэтому в культуре было принято проверять друг друга на любовь. Чтобы это точно не было вожделением, чтобы это была любовь. Если любишь, то ничего не будешь требовать взамен. Именно так и объясняется в духовных трактатах любовь к абсолютной истине. Так и объясняется. То есть, как мы говорили про, например, молитву, наша молитва ничего не требует. То есть это любовная молитва. Ничего не требует. Мы просто благодарим абсолютную истину за то, что она понимает наше сердце и не исполняет те глупые желания, которые, как нам кажется, сделают нас счастливыми. О, большое спасибо. Фух, все мои глупости не исполнились. Слава Богу, так хорошо. Не дай Бог исполнились бы. Понимаете? Это вот разумный человек. Он это очень хорошо понимает. Хорошо, что мне спички не дали. А ведь хотел спичек. Настаивал. То есть, как я говорил, абсолютно истина – это не тот, кто нам все должен. Не космический заведующий складом. Это объект нашей любви. Вот тогда так говорится, отец и друг. Абсолютно истина. Отец и друг. Даже в материальной жизни отец однажды становится для своего сына другом. Однажды в друга превращается. Так и в духовном развитии сначала мы видим в абсолютной истине отца, а потом понимаем, что он еще и лучший друг. Друг, который находится рядом с нами, в нашем собственном сердце. В каждом сердце находится абсолютная истина. И никогда не уходит, ни при каких условиях. Всегда остается рядом с нами. И вот это вожделение, как и все виды ожиданий, всегда приводит к разочарованию. Что такое вожделение? Вожделение еще можно назвать другим словом – очарованность. Очаровательный человек. Очарованность. И в какой-то момент я начинаю чем-то очаровываться, попадаю под вожделение. Очаровываться чьими-то богатствами, очаровываться чьей-то красотой, чьей-то властью, славой, молодостью, неважно чем. Но если я очаровался, значит за этим обязательно придет что? Разочарование. За очарованностью всегда приходит разочарование. Поэтому как не разочаровываться? Не очаровываться. Откуда все разочарование берется? От того, что я сам позволяю себе очароваться чем-то чужим. Чем-то тем, что мне не принадлежит. Смотрю, очаровываюсь, но прихожу домой, страдаю, думаю, да что ж такое, почему жизнь такая грустная? Сам виноват. Все, чем я очаровываюсь, мне не принадлежит. Это не мое. Вместо этого приходит просто горькое разочарование. Именно поэтому нужно учиться не очаровываться, нужно учиться любить. Не желать, а отдавать. Тот, кто отдает, тот не бывает разочарован. Так как отдавать можно всегда. А вот тот, кто требует, тот почти всегда разочаровывается. Получить что-то в этом мире очень сложно. Никто ничего отдавать не собирается. Все приходится зубами выгрызать. Даже воспитание, как мы говорили, основано на этой простой идее. Учите ребенка отдавать. И так научите его быть счастливым. Как нас учили в детстве. Делиться надо, делиться. Нельзя самому кушать конфеты. Делиться надо. Учили так, нет? Делиться надо. Отдавать нужно уметь. Научишься отдавать, будешь счастливым. Не будешь отдавать, будешь несчастным. Учили отличать вожделение от любви на очень простых вещах. Иначе ребенок научится требовать, и всю жизнь будет несчастным. Все мне должны. И родители мне должны, все мне должны. В конце концов, именно любовь делает нас прекрасными. Привлекательность – это обладание любовью. У каждого из нас всего две потребности. Всего две. Любить и быть любимым. Это две наши основные потребности, которые всех нас связывают. И когда любовь приходит в нашу жизнь, то вся наша жизнь становится привлекательной. И все вокруг начинают интересоваться, что с нами такое интересное произошло. А мы просто обрели любовь. Так что ищите любовь и получите все. Очень простая формула. Но если искать все, то любовь можно и не найти. Большая разница. Есть одна интересная история, знаменитая. О том, как два моряка отправились в странствие по свету, чтобы найти свою судьбу. И приплыли они на один остров. У вождя одного из племен было две дочери. Старшая красавица. Младшая не очень. И один из моряков сказал своему другу, все, я нашел свое счастье, остаюсь здесь и женюсь на дочери вождя. Все, решено. Тот сказал, да, ты прав, старшая дочь вождя такая красавица, умница, ты сделал правильный выбор, женись. Тот сказал, ну ты меня неправильно понял, я женюсь на младшей дочери. Тот сказал, ты что, с ума сошел? Она же такая не очень. Но тот сказал, нет, мое решение, все, я уже принял это решение, все, женюсь. И друг поплыл дальше в поисках своего счастья. Этот жених пошел свататься. И в этом племени было принято давать за невесту выкуп коровами. И хорошая невеста стоила 10 коров. И тот пригнал моряк 10 коров и пошел к вождю. И сказал ему, ну вот, хочу взять замуж твою дочь, даю за нее 10 коров. И вождь сказал, действительно хороший выбор, моя старшая дочь красавица, умница. И она стоит 10 коров, поэтому я согласен, будьте счастливы. Но моряк сказал, да что у меня, никто понять не может. Я хочу жениться на своей младшей дочери. И царь сказал, ты что, шутишь, что ли, вождь? Не видишь, она ж такая не очень. Че ее брать-то? Но моряк настаивал, я хочу именно на ней жениться. Это мой выбор. И царь говорил, что я не могу, как честный человек, взять эти 10 коров, она того не стоит. Поэтому я возьму за нее 3 коровы, не больше. Но моряк настаивал, нет-нет, 10 коров, все решено. Я плачу за нее 10 коров. Вариантов нет. И они поженились. И прошло несколько лет. И его друг, моряк, странствующий друг, решил вернуться на этот остров, навестить своего товарища, узнать, как он там живет. И он приплыл, вышел на берег, и увидел, как из дома его друга выходит ему навстречу красавец. И он спросил: ну вот, ты же вроде хотел выйти, а пожениться на той, которая похуже. Он сказал: ну так это она и есть. Ты на нее и смотришь. И тот глазам своим не мог поверить. Как такое могло произойти? Что такое произошло? И он спросил у нее сам: что ж такое произошло? Вроде же ты была такая не очень. Как ты стала такой красавицей? И она сказала: когда я узнала, что стою 10 коров, я тут же стала красавицей. Так и в нашем сердце есть не только 10 коров, понимаете? Мы не 10 коров стоим, в нашем сердце есть сам Бог. И Он никогда не покидает наше сердце. В нашем сердце есть эта драгоценность. И нам осталось найти эту самую большую драгоценность в этом мире. Отношения с абсолютной истиной, которая находится прямо в нашем собственном сердце. Нет ничего выше этого богатства. А точнее, только это и можно назвать богатством. Так как в самом этом слове спряталась абсолютная истина. Абсолютная истина — сердце. И она любит нас. И никогда не уходит из нашего сердца. А мы не обращаем на это внимания. Представьте, что у вас дома гость, а вы не обращаете на него внимания. Это большое оскорбление. В доме такого человека ничего хорошего быть не может. Такой дом проклят. Дом, в котором не любят гостей, это проклятый дом. Поэтому вся наша жизнь, она такая немножечко грустная. Почему? Потому что в нашем доме гость абсолютно истина. Прямо в нашем сердце. Она с нами разговаривает время от времени. Не ходи туда, не надо. Не делай этого, не надо. Пытается нас остановить, а мы не хотим разговаривать. Мы не хотим установить контакт. Мы не хотим встретить дорогого гостя. Вот это вот умение найти абсолютную истину в сердце называется духовная практика. Называется йогой, называется любовью к Богу. Это верх совершенства человеческой жизни. Это то, что мы должны практиковать. Уже надо к вопросикам переходить. Удовлетворенные желания или неудовлетворенные, если это желание грязное, если это желание к чужому, если эти желания на основе неудовлетворения своим сегодняшним положением, это проявление вожделения. Поэтому посмотрите, люди удовлетворяют свои желания, но также несчастны. Почему? Потому что они недовольны своим положением. Мы именно об этом говорили. А вот это вот недовольство настоящим проявляется в том, что мы все время чего-то хотим. И даже когда это к нам приходит, мы все равно испытываем гнев, потому что это было проявление вожделения. Например, у мужа есть жена, и он должен быть доволен этой женой, да? Но он что делает иногда? Смотрит на сторону, налево. И он вроде бы удовлетворяет свое желание. То есть способ его удовлетворить. Но он становится этого счастливым или нет? Нет. Только разрушает свою семью, разрушает свои отношения. Разрушает уважение, он все разрушает этим самым. Ничего хорошего это не происходит. То есть человек, интересно, даже когда человек что-то ест, он смотрит в чужую тарелку. Говорится: не смотри в чужую тарелку. Он смотрит. Понимаете? Свою ест, а в чужую смотрит. И он может даже нужно схватить и утащить. Но это не сделает его счастливым. Это также приведет к гневу. Любое неудовлетворенное или удовлетворенное желание, если оно возникло на основе вожделения, оно все равно приводит к гневу. Оно все равно приводит к гневу. Оно все равно приводит к страданиям, потому что оно на основе того, что я не ценю то, что у меня есть. Говорится, что имеем и храним, потерявши плачем. Поэтому человек должен принимать то, что ему дается, с благодарностью и использовать это для служения другим. Как только человек берет что-то, считая это своим и пытается этим наслаждаться сам, это тут же становится причиной его страдания. Все, что нам дается, дается для заботы о других. Это очень важная формула. Как только я исполняю свое желание, но я это беру для себя, это тут же меня заставляет страдать. То есть это неправильно использованная энергия. То есть мы должны быть передающими. На мне не должна останавливаться энергия. Она должна проходить сквозь меня. Если я ее на себе останавливаю, то я несу всю ответственность. Все неприятности идут ко мне. И приходит большая боль. Как привлечь к себе хорошего молодого человека? Интересна расшифровка слова «хорошее». Мне бы хотелось узнать, что значит «хорошего». Да, потому что под словом «хорошего» многое, что может значиться. Хорошего бедного, хорошего богатого. Вот, например, такое уточнение. Поймите, сама по себе привлекательность – это судьба. Это судьба. И когда действительно семья должна создаться, она просто создается и все. Никто не думает, привлекателен он или не привлекателен. Есть такая интересная фраза, вы ее знаете, «любовь зла». Поэтому мечтаешь о том, как привлечь к себе хорошего человека, а любовь она зла. Любовь она зла. Поэтому не стоит такой задачи выполнить план по привлечению какого-то определенного человека. Стоит задача самому быть хорошим человеком. Понимаете, как преподаватель думает, ну как бы так найти легких студентов, легких учеников. Или врач думает, как бы найти таких здоровых. Хоть бы ко мне только здоровые ходили. Мы должны понять, что в любом человеке есть и плюсы, и минусы. Плюс состоит из двух минусов. Мы задумывались когда-нибудь? Два минуса. Если я готов пройти через действительно испытания, через те, которые будут мне даны, то я их пройду даже самым на вид подозрительным человеком и буду абсолютно счастливым. Но если я не готов к испытаниям, если я хочу наслаждаться жизнью, а проходить испытания не готов, то даже самым раззамечательным, суперзамечательным человеком я просто тут же расстанусь после медового месяца. Такая идеализация. Но я думаю, что я должен найти себе такую личность, которая будет мне служить. То есть я буду в семье Богом, а этот идеальный человек будет бегать вокруг меня и служить мне. Но отношения – это нечто другое. Отношения – это сотрудничество. Сотрудничество – значит, мы должны заботиться друг о друге. Мы должны договариваться. Мы должны учитывать плюсы и минусы друг друга. Мы должны идти навстречу друг другу. И если я не иду навстречу, то ко мне тоже никто навстречу не идет. Значит, я убегаю. Поэтому отношения просто не получаются. Просто не складываются. Поэтому работайте над собой. И вам будет дан достойный учитель. Наша семья – это семья учителей. И все нас все время чему-то учат. Если я готов учиться, то чем более строгими будут учителя, тем я буду более им благодарен. Если я учиться не хочу, то даже небольшое поучение будет меня раздражать. Я буду говорить: «У, говорила мне мама, не сошлись характеры». Будьте хорошим учеником, и вам обязательно будет дан хороший учитель. А уже хороший, так сказать, по нашему определению или нехороший, какой он будет, бедный, там, красивый, некрасивый, ученый, не ученый, это уже другой вопрос. Главное, что он будет хорошим учителем. Такие уроки преподаст, что станешь настоящим мудрецом. Почему целый день, как белка в колесе, ничего не успеваешь? Потому что белка из колеса не выходит. Белка очень интересно бежит вперед и видит перед собой улицу, но никак не может на нее прибежать. И очень много усилий, но она выходит вечером из колеса, а она осталась там же. И вот я об этом рассказывал сегодня всю лекцию. Что нужно видеть изменения. То есть если я бегу, реально усилия прилагаю, пот течет, а вокруг ничего не меняется, это значит, что я не расту. То есть у меня не попадают зерна роста. Мудрость. Я не занимаюсь мудростью. Что такое мудрость? Развитие разума. Это ступени роста. Каждая мудрая мысль заставляет меня идти вперед. То есть я должен идти вперед. Если этого роста нет, то нужно срочно обзаводиться книгами мудрости. обзаводиться учителями. У меня должны быть учителя. То есть кто-то должен меня, так сказать, тащить из моего невежества. Сам я не хочу. Саул, мне кажется, что я и так достаточно умный. Каждый думает, что он и так все понимает. Но кто такой учитель? В присутствии учителя мне тут же кажется, что я вообще ничего не понимаю. Это качество учителя. Как только видишь учителя, а он еще даже рот не раскрыл, а уже понимаешь, что да, надо как-то работать над собой. Ну то как-то совсем грустненько. Надо как-то расти. Поэтому выходите из этой клетки. Выходите, начинайте расти, а технологии сегодня дал. Пользуйтесь этой технологией. Почему трудно от гордости избавиться? От гордости не трудно избавиться. Мы просто от нее не избавляемся. Избавляться от гордости очень просто. Нужно служить другим. Служить другим, нужно что-то делать, для других нужно хвалить других. Мы не хвалим других, мы критикуем других. Невозможно избавиться от гордости, критикуя других. Как только я кого-то критикую, я развиваю свою гордость, гордыню. Есть два способа, как стать великим. Это сделать что-то великое, либо критиковать других. Делать что-то великое накладно, дороговато. Или просто лень. Да и трудно это, делать великое. А вот критиковать других очень простой путь. Да? А просто всех критикуешь налево и направо. И вроде бы как великий уже. Поэтому хотите избавиться от гордости, дайте обет никого никогда не критиковать. То есть, а критика это основа разжигания гордости. Поэтому работайте с критикой, не с гордостью работайте, с критикой работайте. Гордость это последствия, причина это критика. Поэтому от нее отталкивайтесь. Что заставляет человека врать? То же самое, человек хочет быть лучше. Чтобы себя как-то возвысить, надо немножко приукрасить ситуацию. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Это та же самая попытка. Понимаете, что такое? Вот есть две всего философии. Это эгоцентризм и богоцентризм. Эгоцентризм – это попытка самому встать в центр. Мы рождаемся с этим. А ребенок сразу же хочет быть в центре. Если ребенок смотрит, что взрослые на него внимания не обращают, он выскакивает перед ними, начинает буянить. Орет. А, я здесь, не видите что ли? Я родился, чтобы быть в центре. И он все время в центре. Он первые годы орет, чтобы все помнили, что он дома. Потом он истерики закатывает, чтобы все видели, что он пришел. Я пришел в какой-то новый коллектив, надо закатить истерику. Не все поняли, что я пришел. Сейчас вы все узнаете. Это я пришел. И так везде. И так мы становимся взрослыми. И все равно пытаемся немножечко так вот преувеличиваться, подулучшать. Вешаем на стену дипломы. Никому не нужны. Очень довольны. Рассказываем о себе. Почитаешь, как люди себя описывают, так там просто суперспециалисты. Вот это. То, что сейчас мы подают на работу. Да. Там такое написано, кажется, тебе надо вообще президентом страны работать. А с таким описанием. Что делать? То есть мы хотим сделать себя лучше. Мы не хотим реально делать великие дела. А когда человек делает великие дела, то он наоборот старается быть поскромнее. Потому что гордость мешает делать великие дела. Чтобы делать великие дела, нужно быть скромным. Гордым невозможно делать великие дела. Гордость, она так сковывает, останавливает. Чтобы делать великие дела, нужно быть очень скромным. Поэтому если человек реально делает великие дела, он очень скромный. Вы его на улице не узнаете. У него медалей нет золотых, а на груди. Просто он делает великое дело и все. Поэтому ему и врать не надо. Зачем мы там что-то преувеличивать? Он понимает, великое дело делать очень трудно. Поэтому вот как могу, делаю. Приму любую помощь. Что делать, если твой работодатель внушает тебе свои интересы, не прислушиваясь к твоим? Что выбрать, стопроцентный результат или в рабочем месте бы дело, которое нравится, свою интернет-компанию. Работодатель всегда внушает свои интересы. Да. Он платит деньги за то, чтобы вы осуществляли его интересы. То есть не мудрено. Поэтому надо осуществлять его интересы. Ну, то есть работник – это руки директора. Если руки шаловливые, то обычно их обрубают. Понимаете? Увольняют. Поэтому есть всего два типа деятельности. Это деятельность на директора и деятельность на себя. Очень легко работать на кого-то. Потому что нужно просто стать хорошим инструментом и выполнять чужие распоряжения. Не получать зарплату. Если эго не позволяет, и кажется, что мои руки великие, мои золотые руки, неправильно используются, тогда можно стать самому директором. И получить всю радость директорства. Потому что любому директору нужны руки, и за них придется платить. И они также будут очень недовольны и пытаться жить своей жизнью. Представьте, что ваши руки и ноги живут своей жизнью. Это очень подозрительно. И тот, кто работает на себя, все равно на себя не работает. Он на Бога работает. Он все равно не на себя работает. Все равно есть судьба, о которой решает, сколько ты будешь зарабатывать. Устанавливает планку. Некоторые план дают, развитие, посылает подчиненных. А все равно Богом ты не становишься, если работаешь сам на себя. Поэтому нужно либо там стать смиренным, либо тут стать смиренным. В любом случае нужно стать смиренным. Либо ты становишься смиренным подчиненным, либо ты становишься смиренным директором. В любом случае нужно стать смиренным. И в том, и в другом случае решение лежит через смирение. Поэтому там, где вы станете смиренным, там вы будете счастливым, то есть довольным своим положением. Если мы что-то меняем просто от того, что мы недовольны, то это страсть, это вожделение. Это тот же самый развод. Человек думает, ну зачем мне этот директор? Пойду себе другого поищу. Почему, когда стремишься продвигаться вперед, прикладываешь усилия, через какое-то время наступает усталость от этого, апатия и как следствие прекращения прикладывания усилий? Всегда, когда мы не сбалансированы, то мы попадаем в это состояние некоторое такого гиперактивности. Гиперактивность – это я думаю, что своими усилиями очень быстро решу все проблемы. Сейчас я напрягусь и все сделаю очень быстро, и потом буду отдыхать. Но гиперактивность всегда приводит к депрессивному состоянию. Всегда. Если нет баланса, то мы рано или поздно попадаем в это состояние маниакально-депрессивного психоза. То есть сначала куда-то бежим бешено, а потом лежим и встать не можем. Поэтому везде нужен баланс. Ищите баланс. Жизнь – это постоянный поиск баланса. Если мы находим баланс, то мы постоянно чувствуем вдохновение. Если вдохновение пропадает, значит баланс точно нарушен. Не получив мудрость из каждого прожитого дня, если жизнь исполнена моментами, которые могут дать эту мудрость. У нас должны быть источники мудрости. У нас должны быть учителя, преподаватели, у нас должны быть трактаты. У нас должна быть библиотека. И эта библиотека должна представлять наш разум. Что на полках нашей библиотеки, то у нас и в голове. Посмотрите на свою библиотеку, не должно быть за нее стыдно. Если там одни детективы, то что у нас в голове? У нас в голове трупы. Трупы и кровь. Что у нас в голове? Что там в голове? Если это книги мудрости, у нас в голове мудрость. Поэтому собирайте достойную библиотеку. И это будет в вашей голове, это будет источником ваших знаний. Сейчас перестанем собирать достойные библиотеки. Сейчас очень странные библиотеки. Подозрительные библиотеки. Достойных книг не очень-то и много в действительности. Они все по названиям известны, достойные книги. А мы сейчас гонимся за информацией. Наше время – это время такой информативности. Человек думает, что если он информирован, то все, он великий. Но вот это вот перенасыщение информации, оно только приводит к депрессивному состоянию. Информации много, результат ноль. Счастья-то нет. Настоящей информации много не надо, ее может быть совсем чуть-чуть, но она должна быть очень качественной. Тут должны быть настоящие книги мудрости. В них должны быть настоящие рассуждения о рождении и смерти. о цели жизни, о предназначении. Поэтому это величайшие произведения. А составьте себе список этих произведений и изучайте их. Это очень важно. Как научиться смирению? Я не люблю критику. Чтобы научиться смирению, нужно прославлять других. Поэтому ищите в том, что вас раздражает, позитивные качества. Это некоторый такой прием духовного роста. Искать в тех, кто нас раздражает, позитивные черты. Есть всего два состояния сознания. Одно называется сознанием пчелы. И пчела это так, кто всегда находит мед.
1: И здесь уже мед.
0: Есть сознание мухи. Она всегда находит грязь. Нашла. Поэтому есть вопрос, какую жизнь мы ведем? Жизнь в сознании пчелы или жизнь в сознании мухи? И мы развиваемся тогда, когда ведем жизнь в сознании пчелы. Как только я замечаю себя на сознании мухи, надо перестраиваться. Надо тут же искать мед. Если вы будете искать мед, вся ваша жизнь будет сладкой. Но если вы будете искать не мед, а будете мухой, то вся жизнь будет, да, грустной. Есть ли инструменты избавления от страхов? Как научиться справляться со страхами? Как перестать бояться, особенно страх, пойти в неправильном направлении, сделать неправильный выбор? Мы говорили, что страх начинается от того, что я боюсь смерти. Поэтому любой страх избавляется знанием. Поэтому знание сравнивается со светом. Например, мы заходим в темный подвал.
1: Темный, темный подвал.
0: И ничего не видно, и мы идем и пробираемся сквозь непонятно что, и холодные стены. И вдруг что-то мягкое под рукой, волосатое. Но мы включаем свет, а все нормально, подвал, кошка сидит, ничего страшного. То есть как только зажигается свет, все страхи тут же уходят. Поэтому как только мы начинаем учиться, как только мы начинаем получать духовные знания, как только у нас появляется преподаватель, духовный наставник, каждый человек должен найти в своей жизни и на всю свою жизнь врача. Врач должен знать всю нашу жизнь, иначе он будет трудно лечить. Нужно знать всю предысторию. Нужно найти супруга на всю жизнь, чтобы уже не волноваться и не выбирать ничего. Нужно найти астролога, который будет нам советовать, какой выбор совершить. И нужно найти духовного учителя. Нужно найти преподавателя. Так описывается в Лудотрактат. А мы их не находим, мы их все время меняем. Мы их все время меняем. Спутника жизни меняем, что не понравилось, характером не сошлись. Уже люди вообще перестали семьи создавать. Чем создавать семью? Когда так можно пожить, посмотреть, а потом разберемся. Человек, они находят себе одного астролога, а специально ходят по всем, чтобы проверить. Человек себе не находит одного врача, каждый раз идет к новому врачу. И у человека нет одного и того же духовного наставника, о котором бы он мог доверить свою духовную жизнь, свой духовный рост. И вот от этих постоянных мельтешений просто ничего в жизни не получается. Мы неудачливы. Мы неудачливы от того, что мы не можем остановиться на этих определенных личностях и просто с ними провести всю жизнь. То есть удача – это быть спокойным. Поэтому йога начинается с успокоения. То есть если человек приходит заниматься йогой, и он просит, давайте меня научите на голове стоять, там растяжку мне сделайте, чтобы я... Да, сразу какой-то мне страшный асан, дайте мне 108 асан быстрее. Ему говорят, первые три занятия просто шавасана. Лежи. Если сможешь полтора часа лежать, сможешь быть йогом. Как полтора часа лежать? Можно я хотя бы с телефоном буду лежать? Мне там надо по смс. Говорит, нет, просто лежи. И если он лежит, просто правильно лежит, вдруг начинает чувствовать, что к нему счастье приходит. Ничего себе. Мы-то думали, что нужно что-то делать, чтобы счастье пришло. А иногда нужно просто остановиться, успокоиться, чтобы счастье пришло. Понимаете, мы-то думаем, что мы бежим за счастьем, а на самом деле счастье бежит за нами, никак догнать не может. Нужно просто остановиться и его подождать. А прибежал. Ты куда? Да я вот бегаю тут. по делам, сейчас лечу. Поэтому успокойтесь, найдите себе учителей, преподавателей, то есть установите с ними отношения, наладьте свой обучающий процесс, и все будет хорошо. Как от обиды избавиться? Когда мы на кого-то обижаемся, это значит, какие-то наши ожидания не исполнились. Мы думали, что меня будут на руках носить, а они на пинках меня гнали. Но все равно же вперед. Понимаете, даже если мне дали пинка, я все равно немножко пролетел вперед. И за это спасибо. Сложные взаимоотношения с любимым человеком. Первое. Второе. Желаю меняться, с чего начать. На первое я не очень могу понять, потому что у всех сложные взаимоотношения. Нужна какая-то конкретика. Сложные — это нормально. Так как мы личности, личность по своей природе изменяемая, поэтому все взаимоотношения сложные. То есть то, как к нему пристроился, он уже изменился. То ему лыжи нравились, теперь коньки. То ему горячее подавай, теперь холодное. Он в течение дня может меняться. То есть мир переменчивый. Поэтому нужно принимать человека таким, как он есть. А не пытаться под него подстроиться, и что он должен теперь не меняться. Я под тебя подстроился, все, не меняйся, пожалуйста. Ну я просто личность, я могу меняться в любую секунду. Имею право. Желаю меняться, с чего начать. Мы должны кого-то принять духовным наставником. То есть мы должны учиться у того, кто умеет меняться. Поэтому мы находим того, кто нас вдохновляет на изменения, учимся под его руководством, и это приводит к большой активности, к большому росту, к большой скорости в этих изменениях. Уважаемый Чат Олегович, вы говорите о том, что страх смерти самый страшный, а у меня страх того, что будет после смерти, что я там буду в одиночестве, выйдя из тела. Знания об этом еще больше пугают, безумно боюсь яматутов. Страх преследует меня до паники, страх того, что будет за смертью и следующего своего рождения, что там будет очень плохо. Там будет очень плохо, если очень плохо жить в этой жизни. Мы получаем то, что мы заслужили. И можно определить, кто будет рядом с нами, потому очень, очень простой тест. Кто будет рядом с нами после смерти, можно определить потому, а кто рядом с нами перед смертью. Просто оглянитесь вокруг. И вот точно такая же компания будет и там. Поэтому если компания достойная, понимаете, ничего концептуально это не меняется. Мы просто продолжаем свой путь. А просто немножечко переодеваемся. А представьте, это такой некоторый карнавал. А то есть следующая жизнь — это карнавал. Все те же самые, но с другими масками. И мы вглядываемся, что-то знакомое там более. Особенно, когда любовь с первого взгляда. Ой, я тебя люблю, я тебя люблю. А потом семью создают, начинают подозревать. Что-то до боли знакомое. Уже, по-моему, ты меня не одну жизнь мучаешь. Опять все продолжается. Да, расстались, опять встретились. То есть, если нас окружают мудрецы, то мы родимся в обществе мудрецов. В Бхагавад-гите так и написано. Если йог не заканчивает до конца свой путь к совершенству, он рождается в семье йогов. Какая проблема? Все очень просто. Если математик не заканчивает свой путь к совершенству в математике, он рождается в семье математиков. И его сразу начинают учить цифрам. Ничего сложного. То есть мы получаем то, что мы создали в своем сознании. Тот мир, который мы создали вокруг себя, он с нами остается, просто немножечко меняются декорации. Обои немножко другие, выражения лиц. Родители не приемлют образ жизни детей, их вероисповедание. Все это активно обсуждается с родными и знакомыми, что, конечно, сказывается на семье. Как можно достичь мира и взаимопонимания с родителями, что делать? Не ругайтесь. Зачем ругаться? То есть, если вас чему-то учат, слушайте об этом. Надо быть благодарным. Все нам хотят блага. Просто мы не можем это благо разглядеть. Нам все время кажется, что все против нас. Все не против нас. Особенно родные. Они не против нас. Родные против нашего фанатизма. Родные не против нас. Если бы родные видели наш разум, они были бы только за. Но они не видят наш разум. Они видят наш фанатизм. Поэтому против. Как только родители увидят наш разум, они сразу будут за. Поэтому покажите свой разум, и все будет хорошо. Кто ваш учитель? У меня много учителей. Вас какой из них интересует? В какой области учитель интересует? У человека должно быть много учителей. Духовный учитель индрадюмна с вами. Спасибо вам, как индрадюмна с вами. Как в чем мать должна проявлять уважение к сыну? Ему 9 лет. Чувствуешь, этого не хватает. Как это проявляется и как в себе выработать? Уважение — это принятие того, что эта личность пришла ко мне в семью, и эту личность я должен достойно воспитать. Если я недостойно воспитываю личность, то это проявление неуважения. Думаю, ну пусть делает, что хочет. Это проявление неуважения. Если я понимаю, что ко мне пришел мудрец, какой-то искатель, достойная личность, я должен дать достойное воспитание, достойное образование, я должен видеть будущее. Видеть будущее. Поэтому воспитывайте как следует. Мистический вопрос. Я, к сожалению, мысли не читаю, не знаю. Как окружающим людям вести себя по отношению к ребенку, который кричит, желая обратить на себя внимание? Ну, это родители должны сами подбирать методику. Она такая продолжительная. То так, то эдак надо. То есть нужно тоже менять свой подход. Поэтому там целая такая история многолетняя. То на него внимание не обращают, то конфетку дают, то еще что-то. Это такой целый такой ряд взаимоотношений. И он тоже меняет свой подход к родителям, и родители меняют к нему свой подход. Поэтому это такая игра. То есть он играет, вы тоже с ним поиграете немножко. Как принимать людей, какие они есть? Старайтесь воспринимать их речь как то, что вам говорит судьба. И вы многое услышите. Если мы реально ослушаем, если мы настроены услышать, что мне говорит жизнь, то мы очень много услышим даже из очень странных источников. Из очень странных источников можно услышать довольно разумные вещи и начать их использовать по назначению. Как правильно себя вести, если приходится сотрудничать с людьми, которые завидуют и соперничают? Ну, сейчас все завидуют и соперничают. Поэтому правильно себя ведите. Не завидуйте и не соперничайте. Сейчас все такие. Так, последний вопросик как раз. Как остановить процесс перерождения? Сначала я должен понять, что я перерождаюсь. Я должен реально осознать, что сама по себе материальная жизнь, она засасывает меня. Она заставляет меня потерять будущее. Если я живу эгоистично, если я живу ради себя, то каждая моя глупость, каждый мой грех, каждый мой неправильный поступок сковывает меня все больше и больше. Мне дается человеческое рождение, но вместо того, чтобы стать свободным, я совершаю глупости. Я совершаю греховные поступки и теряю свою свободу. Мне одеваются наручники. Мне дается животная форма жизни. Животная форма жизни получается тогда, когда человек не развивает свой разум. И свобода теряется, как мы говорили, этой свободы нет. И я ухожу в это бесконечное колесо рождения и смертей, самсара. Всего насчитывается 8 400 000 форм перевоплощения. И это надолго. Пока ежиком поживешь, пока белочкой, пока кузнечиком. То есть надо быть 8 400 000 раз с кем-то съеденным. То есть не просто пожить кем-то, а быть кем-то съеденным. Опять съели, опять съели. 8 400 000 раз мне нужно съесть. Причем съесть иногда напополам, просто съесть, откусить голову и все. Чтобы я наконец опять родился человеком, ну понял, надо как-то что-то с этим решать. И я сегодня говорил этот секрет. Нужно обратиться к духовному учителю, к духовному наставнику, тому, кто изучает науку о рождении и смерти. Если мы обращаемся к духовному наставнику, есть разные виды учителей. Нам нужен духовный учитель. Духовный учитель — тот, кто занимается именно этим вопросом. Как оставаться человеком? как оставаться человеком и исполнить человеческое предназначение на все 100%. Вот и все решение. Поэтому ищите духовного наставника, того, с кем можно поговорить о рождении и смерти. Спасибо большое.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

В письменном виде веды существуют 5000 лет, и современные историки, которые находят рукописи и пытаются определить их возраст, утверждают, что гораздо веды гораздо моложе, потому что те тексты, которые они находят, они достаточно недревние в этом, в сравнении с этим возрастом. Но на самом деле ведическая культура на протяжении миллионов лет передавалась из устно, то, что называлось парампара, от учителя к ученику. И одним из качеств ученика к тому, чтобы изучать ведическое знание, являлось такое качество, как шрутидара. Шрутидара — это человек, который может прослушать любой объем информации, например, в течение нескольких дней слушать без перерыва информацию, и позже пересказать ее, не потеряв ни одного слова. Вот это была главная квалификация студента для изучения ведического знания. Сейчас у нас несколько сложнее с такой памятью, верно? Но зато есть много гигабайтов и терабайтов на жестких дисках, у нас есть блокнотики, у нас есть ручки, которые нам компенсируют этот недостаток. Этот недостаток, кстати, является отличительным признаком того, что наступила Калиюга. Но прежде, на протяжении эпох, знание вед передавалось устно от учителя к ученику и никаким другим способом. Это обеспечивало, во-первых, достоверность, чистоту знания, потому что если ученик квалифицирован запомнить все, значит, он никогда не будет туда добавлять что-то свое. Если он имеет качество запомнить все, он, чтобы залатать дырки, пробелы, знаете, как мы иногда бывает забываем какое-то слово и туда вставляем песни, например. Кто-то забыли слова, и мы пытаемся смоделировать сами свою строчку, и как-то вот не получается, потому что рифм не позволяет импровизировать. Ведические писания, кстати, тоже составлены таким образом на санскрите, что любые изменения вносить туда довольно рискованно. Они могут исказить структуру и ритм стиха. То есть каждый афоризм, каждый стих защищен ритмической. И рифма не столь важный фактор во многих, в санскрите не определяющий, но ритм, слог и размер самого стиха, самого афоризма не позволяет его раскодировать, не позволяет туда вставить слово с другим смыслом, с другого размера. Но основным качеством, что обеспечит чистоту передачи знания, является качество характера людей, которые обладали знанием и которые определяли, кому они хотят это знание передать. То есть как бы только в надежные руки. Это и была ученическая преемственность, и это работало достаточно хорошо. Сейчас, с одной стороны, знание становится доступно всем, его можно прочитать, не обязательно даже искать наставника себе сразу, чтобы услышать это знание, можно найти книги, прочитать. Не так легко в этом понять, без подсказки что-либо в этих трудах, в ведах, кто пытался из вас читать, наверное, понял это, да, что не так легко понять, что, о чем здесь говорится. Это написано уже на русском языке, как бы с переводом все. И поэтому необходимость наставника, она не, ее не отменить, ее нельзя игнорировать, но главный принцип — это то, что знание передается от учителя к ученику, что обеспечивает чистоту канала и защищает знание от коррупции и использования его не по назначению. Ведическое знание обширно, и в нем есть даже такие разделы, например, как в разделе Артха Шастра в ведическом разделе. Говорится о том, например, как человек может заниматься шпионажем, став невидимым. Это раздел вед, который предназначен для правителей, для администраторов, для царей. Довольно нехитрый, я читал в английском варианте этот труд. Довольно нехитрый способ. Если постараться, можно собрать все ингредиенты, они не диковинные. И выдержав всю процедуру правильным образом, как создав весь рецепт, человек может, натерев свое тело, стать абсолютно невидимым. Это проблема. Кажется, даже такие вещи. Да, в ведах даже есть разделы, которые говорят о том, как правильно человеку, например, заниматься шпионажем или воровством. То есть ведическое знание настолько полно, что любое желание людей, которое может возникнуть, правильно или неправильно, оно рекомендуется делать его правильным образом. Веды уже предполагают, что люди сюда не приходят ангелами. Вообще материальный мир и присутствие наше здесь не говорит о том, что у нас очень хорошие намерения. И у кого-то очень нехорошие, у кого-то чуть-чуть лучше. Чуть-чуть лучше. Они мало все. То есть главное их отличительно читать — это эгоизм. Прийти в этом мире, чтобы по-своему прожить его и попробовать этот мир переделать под себя. Чуть-чуть. Если не весь мир, то хотя бы одну страну. Если не страну, то хотя бы одну семью. Если не семью, то хотя бы одну женщину, собственную жену. Переделать под себя. Да? Это главная идея. А уже какими методами живые существа пытаются это делать, другой вопрос. И веды дают наставление любому человеку, чем бы он ни занимался, чтобы он выполнял свою деятельность так, чтобы в конечном счете достигнуть самоосознания, достигнуть реализации себя как свободного от всех этих обусловленностей, свободного от обусловленности телом, статусом, национальностью, родом занятий и так далее. Это высшая цель вед. То есть узнать свою дарму, узнать, что я из себя представляю.

0: Вашему вниманию лекция Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, проповедника и ученого, много лет изучающего ведическое знание и глубоко практикующего духовную жизнь.
1: Так, мы говорим о том, каким образом нужно одухотворять жизнь, как это сделать наилучшим образом, как это сделать именно грамотно, так, чтобы было развитие и духовное, и также в материальной сфере. Мы ищем как бы баланс между материей и духом. Мы рассматривали структуру личности, как устроен человек, его чувства, ум, разум. Мы определили его духовную природу, какое она имеет место внутри. Что человек — это система сложная, это сочетание материи и духа, то есть сознание и материя. И мы определили то, что, например, тело, оно подобно предмету, которым человек пользуется, или как автомобиль, как, скажем, одежда, человек использует это тело. Оно имеет временный характер. До какой-то степени мы должны его воспользоваться им успешно, с максимальной выгодой, извлечь эту выгоду. И мы определили некоторые принципы, как тело может двигаться здорово по жизни, как эта машина, чтобы работала, она должна быть отрегулирована. Мы нашли 4 принципа, которые помогают работать этой машине очень хорошо. Ну и главное, приоритет. Мы сказали, что духовная основа является главным приоритетом. Хотя кажется, что важнее именно материальная сфера. Но мы должны правильно расставлять приоритеты, поскольку из-за иллюзий кажется так, что тело важнее. Но, скажем, если человек находится на грани смерти, ну, он сейчас должен умереть, может ли он в этот момент, скажем, пойти на работу?
2: Конечно.
1: Он лежит, умирает и говорит: извините, я сейчас пойду на работу. Он говорит: нет, твое время вышло. Поэтому реальность такова, что некоторые вещи становятся вторичными, а некоторые первичные. И вот в этот момент, момент смерти, решаются приоритеты, настоящие ценности определяются этим моментом. В момент смерти человек понимает, что по-настоящему было ценно, что нет. Он переоценка, происходит переоценка ценностей. И если у него есть к этому моменту духовный какой-то потенциал, то это ему поможет. Если он игнорировал свою духовную составляющую, духовную жизнь, то он остается ни с чем. Его ждет крах, страх, он боится, ему приходит смерть. А к человеку духовно развивающемуся, что приходит, мы вчера сказали? Как это называется? Мокша. Мокша означает освобождение, он освобождается. Это означает, что он мудрый, мудрец, достиг состояния мудрости. И чтобы прийти к этой мудрости, мы говорили, что человек должен учитывать свою природу, свое предназначение. Мужчина он, либо женщина. Есть еще психотипы различные. Сколько мы определили?
2: 4.
1: Есть люди, которые склонны к интеллектуальной деятельности, есть управляющие люди, сильные, герои. Есть люди, которые склонны делать деньги, бизнес, это экономический класс. И есть люди, которые простые, которые в основная масса людей, которые простые и не хотят уж большой ответственности и нуждаются в заботе. Мы также себя охарактеризовали, как-то примерили на себя все эти роли. И затем мы определили, что кроме этого тела есть еще ашрам, кроме варны есть еще ашрам, кроме профессии есть еще ашрам. И именно он дает этот баланс. Если развиваться только как профессионал, но не развиваться духовно, то мы придем тоже к краху. Поэтому нужно понять еще, что такое ашрам. И мы определили, как должен учиться человек, мальчик, девочка, как они воспитываются, как они учатся. И уже вошли мы во что? В семейные отношения. Начали говорить об этом. А разница между мужчиной и женщиной, что они имеют разный характер, разный взгляд на вещи, разные цели. Мы нарисовали 2 ступени уже. Первые 25 лет – это обучение, вторые 25 лет – это как раз семейная жизнь, сложный период жизни. В чем сложность? В том, что люди, они разные, и в то же время человек не может жить один. Он один не может находиться, ему нужно какое-то общество, он ищет отношений, вкус отношений, потому что вкус в отношениях. Хотя в то же время эти же отношения и приносят ему максимум боли. Поэтому вся плохая карма – это именно личная жизнь. Все плохие моменты скрываются именно в личной жизни. Именно муж и жена могут доставить много боли друг другу, родственники, они могут доставлять много боли. Поэтому сейчас мы можем наблюдать, какую картину люди, к чему приходят. К некоторой такой отчужденности, это называется еще имперсонализм. Они не очень-то хотят близких отношений, заметили? Что люди боятся сейчас близких отношений, или я бы сказал, долгосрочных отношений. Вот так, мимолетные отношения, мы согласны. А вот долгосрочные отношения, это уже редко встречается. Заметили? Что это очень редко встречается, чтобы люди могли жить долго вместе, счастливо строить отношения, углублять их. Этого вот дефицит. Почему это происходит? В частности, ну, может быть, влияние времени сейчас таково. Например, интернет так устроен, вся эта ритм жизни задает им именно такое восприятие жизни. Быстро что-то перехватить, ухватить и бежать дальше. На бегу человек живет. Поэтому так же, как он меняет, например, одежду, машины, картинки, книги. Например, сейчас человек не может читать книгу долго и глубоко, потому что влияние интернета, там все мелькает. И у него, он теряет способность запоминать и глубоко мыслить. Также он относится к отношениям тоже. Тут же он думает, можно поменять одного партнера на другого. Даже семейные отношения теперь называются партнерские. На Западе уже даже так принято подписывать договор между мужем и женой. И они строят все на договорах, не на отношениях. Мой учитель в прошлом году, они путешествовали по Европе. И знаете, что они там обнаружили-то? Там отсутствует теперь уже понятие папы и мама. Все. Слово мама особенно не понравилось, его устранили, слово мама. Мне кажется, это странно. Слово мама, оно как бы подчеркивает женскую природу. Они говорят, нет, родитель номер один, родитель номер два, так будет правильнее. Потому что еще, кроме того, появились однополые браки. Еще одна новость такая. И, кроме того, люди там разучились строить тоже отношения. Они, например, не готовят в доме. Представляете? Вот они останавливались в разных домах и обнаруживали, к удивлению, что нету никакой газовой плиты, ни кухни, ничего нет. Они стали покупать продукты сами, чтобы готовить хорошую домашнюю пищу. И что? Люди над ними смеялись. Представляете? Русские дикари. Готовят сами. Представляете? А вы зачем сами готовите-то? Если есть что там, ресторан, можно пойти в ресторан, туда-сюда, там все купить и съесть. И говорит, они разучились сами готовить, строить эти отношения. Потому что через пищу закладываются также отношения. Человек должен вкладывать туда свою любовь, заботу. И это должно разделяться у людей. Что же они там едят? Знаете что? Корм. Корм. Это называется корм. То, что дают в ресторане, называется корм. Потому что никто не вкладывает ни любовь, ни заботу. Это просто приготовлено, чтобы продать и получить с вас деньги. Отношения тоже такие становятся, договоренность просто. Их как таковых нету, глубоких отношений. Есть просто вот такие вот, какие-то деловой вид отношений. Итак, человек боится близких отношений. Там мужчины тоже потеряли свои качества. Мужчин там нет. Знаете почему? Как определить, мужчина или не мужчина?
2: По виду.
1: По виду так все уже просто не определишь. Сейчас бывает так, люди переодеваются, что непонятно. Мужчина – это тот, кто склонен философски мыслить. И вот интересно, что там не осталось людей, мужчин, которые бы философски мыслили. Любая философия у них оценивается, знаете, чем? Счетом в банке. Они все соизмеряют. А как это, увеличит мой счет в банке или не увеличит? Если не увеличит мой счет в банке, то зачем мне это надо? Видите? И они совершенно оторваны от здравого смысла, от реальности. Они живут в таком искусственном мире. Вот этот искусственный мир, он наполняет сейчас наше общество. Как бы перенимаем мы это настроение. Поэтому семейные традиции уходят, и на их место встают какие-то странные вещи. Например, ювенальная юстиция. Слышали, что это? Когда ребенка просто могут забрать у вас. Потому что могут сказать, а вы недостойный родитель. Поэтому мы его заберем. Или ребенок может в суд подать на родителя. Вот. Старшинство уже не уважается, его не замечают старшинство. Затем, к чему сейчас еще приходят, какие идеи? Чтобы просто не воспитывать человека, трудно сейчас воспитывать людей. Почему человек утратил способность воспитывать? Потому что ушел вот этот класс интеллигентных людей, браманов, чистых людей.

0: происходит. Потому что сейчас задача восстановить именно традицию, семейную традицию, научить людей общаться глубоко, на уровне сердца. Почему же взрослый человек боится близких отношений? Вы не задумывались?
1: Ответственность.
0: Ответственность, но человек имеет негативный опыт общения личностного. Вот почему он боится. Допустим, в детстве меня кто-то обидел, и что? И у меня возникает страх. Ведь ребенок, на самом деле, он же очень открытый, открытый и наивный, он простой, он воспринимает знания легко в самом начале. Но в какой-то момент ему перекрывают этот доступ. Он попадает в какие-то чьи-то руки или в чье-то какое-то отношение очень плохое, и он начинает бояться этих отношений близких. Если его кто-то обидел, то он закрывается, попадает в такое замкнутое пространство, в свой собственный мир. И вот этот вот мир искусственный, мы говорили, называется на санскрите аханкара, или ложное эго, ложное представление о себе. И каждый человек в этом мире пользуется этим ложным эго, чтобы взаимодействовать с другими людьми. Например, мужчина, у него есть какое-то чувство собственного достоинства, какие-то достижения, и женщина. Если они оба гордые, то они не могут общаться близко. Они ожидают почтения в свой адрес, ожидают служения в свой адрес, они могут проявлять сами теплые чувства. Они ждут, что кто-то должен быть, удовлетворить их чувства. Поэтому они находятся в состоянии обороны друг с другом. Шопенгауэр такой есть философ, знаете, как он это выразил? Сравнил все это с ежиками. Пустыня. И по пустыне идет группа ежиков. А в пустыне холодно, знаете, холодно ночью. И им холодно, они хотят очень прижаться друг к другу, но колючки мешают. Вот очень хочется быть вместе, а вот колючки мешают. Также люди, они очень хотят быть вместе, они хотят создать организацию объединенных наций или семью, но вот эти вот колючки, вот это вот ложное эго, оно отторгает, оно мешает соединиться глубоко на уровне сердца. Они не знают, как это сделать. Почему мешает, собственно, гордость, мешают вот эти вот чувства ложные. И так люди больше сражаются друг с другом, чем развивают отношения. И есть такой негативный опыт, но каждый боится этих близких отношений. Он нуждается в какой-то заботе, реанимации, все несколько ранены. И как бы в настроении задумчивых таких неудачников находятся. В таком настроении как бы. И ожидают именно, что их кто-то должен отогреть. Даже мужчины сейчас такие инфантильные становятся. Женщины, наоборот, могут становиться сильными. И возникает вот такой перевес, противоречие. Не могут находить такой общий язык. Потому что мужчина должен быть выше, как бы сильнее в каком-то смысле. Он должен вести за собой. Итак, они боятся таких отношений, потому что имеют негативный опыт. Когда-то они открывали сердце. Вы когда-то открывали сердце? Вы верили все в любовь, помните? Каждый верил. А что потом случилось?
2: Страшно.
0: Знаете, маленький ребенок, он настолько прост, настолько наивен, что может прямо перед вами сейчас вот сюда выйти на сцену. И что сделать? Сесть на горшок. Может встать прямо на стол, сесть на горшок и будет смотреть на вас совершенно невинными глазами. А потом очень громко объявит всем, что он сделал. Правда же? Простота, открытость такая, наивность. Вам сразу хочется его обнять, вы ты мой маленький, хороший. Но потом, когда он подрастает, он также открыто смотрит на мир, он воспринимает все, он идет признаваться в любви, в дружбе, а затем что? Он получает негативный какой-то опыт. Кто-то его бьет по рукам, например, родители тоже могут все испортить. Например, родители могут так с ним обращаться. Вот он рисует какую-то картину, сидит, он увлечен процессом. Ему очень интересно, он рисует что-то. И вдруг подходит мама. Она кто? Она взрослая. А он кто? Она думает, да он просто еще недоразвитый. Она относится к нему как? Как к недоразвитому. Она не понимает, что он не то, что недоразвитый, он просто другой. И то, что он делает, это тоже серьезно. Она думает, нет, то, что он делает, ерунда, и он недоразвитый. Его нужно учить, например, мыть руки. Она говорит, пойдем мыть руки. Ну, я же, говорит, рисую. Говорит, а сейчас нужно мыть руки, я сказала. Такой тон. И она просто выдергивает его из процесса и говорит, мой руки. Он моет руки, она говорит, вот, слушайся маму. Я тебя научила. Чему же она его научила? С одной стороны, да, она научила его мыть руки, научила гигиене, но с другой стороны, что она научила его пренебрегать другим человеком. И запомнит он именно это, именно негативный опыт, что меня научили пренебрегать другим человеком, можно пренебречь, неважно, что он делает, можно его просто вырвать из этого процесса, и нужно идти по головам. И вот если он вырастает, то он становится тоже таким же, он также отвечает такой же взаимностью. Поэтому это очень тонкий момент взаимоотношения. На самом деле, если человек понимает,

0: Понимает науку взаимоотношений, становится мастером отношений, то это и есть самая главная наука. Потому что даже знание передается только через отношения. К примеру, если я вам не нравлюсь, я не смогу вам передать знания. А если вы мне не нравитесь, я тоже не смогу вам передать знания. А вы мне, мы не сможем. Потом вначале отношения устанавливаются, потом передаются знания. Поэтому отношения – это и есть знание. Это самое главное в процессе. И вот в семье это самое важное – эти взаимоотношения. И ребенок учится на поведении родителей. Он смотрит на их поведение. Не столько даже на их какие-то слова. Он слова не очень-то слышит. Он смотрит на поведение. Вы можете читать ему сказку. Один папа читал сказку своему ребенку. Читал сказку. И все время чесался. Читал сказку и снова чешется. И что сделал ребенок? Он сказку не помнит, но он стал делать так. Тоже так же. Ачар. Ачар означает поведение. Поведение должно быть, слово должно быть подкреплено поведением. Если оно не подкреплено поведением, слово не будет иметь силы. Вы не сможете воздействовать с помощью слова. Поэтому родители иногда теряют авторитет. Они теряют авторитет, потому что, может быть, их так воспитали. И начинается цепная реакция. Они не могут восстановить традицию. Поэтому сейчас важно восстановить именно преемственность, традицию. Поэтому не должно быть никаких разводов. Папа и мама, они должны быть оба в семье. Не должно быть развода. Если, например, отца нет, он сбежал, то что, например, если растет дочь, что произойдет с ней? Какой она станет, когда вырастет? Она станет строптивой. Она не будет понимать, как строить отношения с мужчиной. Она будет не доверять ему, будет убегать. А если мальчика воспитывает только мама, какой он станет? Инфантильный. Он становится инфантильный. Поэтому два начала должно быть. Поэтому это большая ответственность, и разводов не существует. Потому что развод означает убийство. Развод – это убийство. Вы убиваете маленькую семью, маленькое общество. Это развода не должно быть. Тонкое тело становится общим, когда мужчина и женщина вступают в половые отношения. У них общее тонкое тело. Такой тайный момент, сакральный момент. Поэтому они начинают чувствовать себя друг друга даже на расстоянии. Вплоть до того, что мужчина даже может испытывать что? Токсикоз, когда женщина беременна. Вот женщина беременна, а его тоже вот тошнит. Но они оба могут одни одинаковые симптомы испытывать. Это означает, что тонкое тело их общее. Они обмениваются кармой. И если разорвать эти отношения, это убийство. Невозможно, их не должны разрывать. Ничто их не должно разрывать. Они должны быть вместе теперь. И тогда дети в этой атмосфере тоже растут очень хорошо. Они развиваются, они целенаправленно развиваются. Итак, вот это ложное эго, мы сказали, оно мешает людям взаимодействовать. Барьер, стена отчуждения вырастает. И любовь означает способность устранять это ложное эго и взаимодействовать без ложного эго. Без ложного эго означает без эгоизма. Поэтому любовь, на самом деле, это сложное искусство. Очень непростая вещь. То, что люди называют любовью, это еще не совсем любовь. Возможно, кто-то из вас читал книгу Эриха Фрома, называется «Искусство любви». И он объясняет там, что на самом деле любовь, то, что люди называют любовью, это не совсем любовь, потому что там есть некоторый корыстный интерес. Что означает, почему мужчина ищет женщину, а женщина – мужчину? Почему? Вот мужчина чувствует неполноту. Он ходит и думает, чего-то мне не хватает. И женщина ходит, ей тоже чего-то не хватает. Вот кто-то должен заполнить эту пустоту. Он ищет вторую половину, человек ищет вторую половину для чего? Чтобы заполнить пустоту. И когда он находит вторую половину, он заполняет эту пустоту, и появляется союз двоих против мира. Это союз двоих против мира, это эгоистическая концепция. Если проще сказать, я почешу спину тебе, если ты почешешь спину мне. Это называется отношение. Но если кто-то не будет чесать спину, то тогда уже отношений нет. Например, если мужчина вдруг не может деньги принести в дом, что тогда женщина говорит? А мне тогда такой не нужен. А где же тогда любовь? А где тогда любовь? А где любовь? Итак, если два неполноценных человека соединяются вместе, это не называется любовь, это означает два человека, которые подпирают друг друга, они помогают друг другу не рассыпаться на части, дополняют друг друга, это не любовь. Даже общество человеческое может быть построено по такому принципу. Почему никто не живет в тундре, а все идут в город? Думаете, они так друг друга любят? Я сидел в пробке в Москве. Я посмотрел, как много машин. Подумал, как же они все друг друга любят, что даже ночью не хотят расстаться. Мне самому стало смешно. Потому что на самом деле они сидели, и они проклинали друг друга вот так вот там за рулем. Потому что зачем вас так много? Почему нас так много? Но это не от любви они так прижались друг к другу все в этой пробке. Потому что в машине всего лишь по одному человеку. Они хотят быть экзальтированы, отделены, они хотят сотрудничать. То ли дело полный автобус, когда все вместе, дружно едут. Нет, он хочет быть один, он не повезет кого-то еще. И это доходит до абсурда, что пока это все не остановится, они будут копить, копить, копить, копить, но не от любви они вместе. Как они строят дружбу? С этим человеком, как мужчина дружит с мужчиной? Они вообще дружат или соперничают? Они дружат, если можно вместе сделать деньги. Вот это дружба. Если деньги сделать нельзя, они соперники. Женщина и женщина тоже соперники. Противоположный пол – это кто? Они привлекаются друг к другу, но ожидают взамен что-то. Если ты не почешешь спину мне, не почешу спину тебе. Мы должны быть в сотрудничестве. И так соединяется целое государство, общество, и люди все время что-то хотят. Если, например, не дать зарплату, никто на работу не пойдет. Значит, на самом деле управление не существует. Настоящее управление – это способность проникать в сердце. В семье женщина моет посуду от любви. Воспитывает детей от любви, готовит из любви, не за зарплату. Из отношений, из-за того, что она проникла в сердце, и кто-то проник ей в сердце. Вот это означает человеческие отношения. Итак, означает, что это означает? Что человек, если он хочет проявить настоящее чувство любви, сначала сам должен стать каким? Самодостаточным. Он должен стать полным, целым. На санскрите называется «Ом Пурнам». «Ом Пурнам» означает «полное целое». «Я полное целое». И вот еще полное целое. Человек самодостаточный, зрелый. И когда два таких зрелых человека встречаются, это называется любовь. Потому что они друг от друга ничего не хотят. Что они хотят единственное? Поделиться своим опытом. У меня что-то есть, и у него что-то есть. Они обмениваются просто опытом, им интересно. Поэтому они не душат друг друга. Это не любовь такая, где душат. У нас в детстве была такая соседка, она очень любила кошек. Она их так любила, что она их вот пеленала, вот все время на руках носила, вот все время с кошкой ходила, вот, вот так вот маленькая девочка. Тогда ей говорят, отпусти котенка. Она говорит, ну я его люблю, я не могу его отпустить. И она его все время гладила, гладила, гладила. Но иногда у нее отбирали этого котенка. И когда мы ставили его на пол, знаете, что с ним случалось? Он вот так заваливался, он просто не мог ни идти, ничего. Он вот так вот от этой любви, он потерял устойчивость даже. Иногда она просто вот, ну, чуть ли до смерти готова была залюбить до смерти. Тогда не совсем любовь. Видите, любовь, она освобождает, а то, что порабощает, называется на санскрите кама, или вожделение по-русски, вожделение. Итак, вожделение создает отторжение между людьми. Поэтому если мы хотим сохранить семью, то нужно перейти на другую платформу, не вожделение. Должны быть другие отношения, глубже. Очистить необходимо это вожделение. Если вожделение очистить от низших гун, это будет называться любовь. Если туда примешивается невежество и страсть, то это будет разрушать отношения. Вот вроде бы влечение, а затем отторжение, разрушение отношений. От любви до ненависти один шаг, люди сражаться начинают. Потому что это столкновение ложных эго, это столкновение гун и страсти. Они что-то требуют друг от друга. Мужчина от женщины что-то требует, а женщина от мужчины что-то требует. Вот такая вот борьба, тяжелая битва полов. И это происходит от того, что не хватает материнской энергии в обществе. Вот смотрите, мой учитель приводил пример. Например, он говорит, существует ли развод между сыном и матерью? Нет. Это же тоже любовь, а разводов нет. Не бывает. Вот даже если мама состарилась, разве сын ее выгонит? Все равно ее любит. Правда же? Например, брат любит сестру, тоже любит. Разводов тоже нет, они все равно любят друг друга. А как это ему удается? Потому что там нету камы. Там нет вожделения, там совсем другое настроение, но тоже называется любовь. Это более чистая любовь. И самое чистое проявление любви в этом мире, близкое к святости, это материнская любовь. Потому что мать наиболее бескорыстно может любить. Вот у матери нужно учиться настоящей любви. Поэтому женщина в семье, она должна, если хочет быть успешной женой, она должна усвоить эти роли. Несколько ролей. Первое, она должна научиться быть мамой. Вернее, женой сначала. Первое – это жена, да? Жена. Ну, это общее понятие. Но иногда она должна быть, играть роль матери. Когда?
1: Когда родится ребенок.
0: Когда родится ребенок или когда, например, муж заболел. Тогда она должна проявить материнское настроение, не так ли? Заботу. Она не должна оставаться такой женой, которая что-то только требует от него. Верно же? Она иногда должна стать матерью. Еще одна роль есть. Если вы поймете эти роли, женщины, то ни один муж не сбежит от вас. Еще. Сестра. Сестра означает когда? Какие, как это выражается? Когда женщина, жена может стать как сестра? Да, когда она готова принять любой подарок, например, от своего мужа, в любом виде, она его принимает, вот как, какой есть он, она не требует от него чего-то еще, просто принимает. Еще одна роль, дочь. Когда она как дочь?
2: Когда муж
0: злой пришел, когда он гневается, тогда он становится дочерью, я дочь послушная, дочь послушна. Когда он как папа такой злой, то она сразу послушна, как дочь иногда. И еще одна роль. Она должна быть возлюбленной. Ну вот эти пять ролей, если вы просто усвоите и вовремя умеете их применять, то это очень помогает. От мужчины же требуется щедрость, качество щедрость, смелость, решимость. У него должна быть цель жизни. Если мужчина жадничает, то женщине это не нравится. И женщина по природе знает, сколько у него денег, где они спрятаны. Она всегда их найдет, всегда их потратит. Однажды придя, он может обнаружить, что денег больше нет, но есть новая мебель эксклюзивная, что-то еще, телевизор новый или стиральная машинка. Она найдет применение, она знает, как это сделать. Поэтому она ожидает от него щедрости, не любит, когда он такой, ну, как бы, жадина. Итак, постепенно так устраняется это ложное эго. Оно устраняется через правильное отношение, взаимодействие. Очищает отношения мужчины и женщины, именно семейные отношения очищают дети. Если есть дети, то вы живете уже ради них, уже не ради друг друга, уже другая роль. Иногда женщины спрашивают, как воспитать хорошего мальчика. Мой учитель рассказывал в Украине, например, женщины пришли на консультацию, как воспитать, говорит, хорошего мальчика, но сама она стояла в мини-юбке. Это женщина. Он говорит, ну вам сначала надо переодеться. Вы никак не сможете воспитать хорошего сына в таком виде. Это уже, вы уже мать. Когда женщина уже мать, уже другая роль. Она уже не должна ходить и привлекать мужчин. Это другая роль. Материнская красота, она имеет другую природу. Она должна уметь переключаться, переключать свою красоту. То есть, если сначала она привлекает мужчину, как это происходит вначале в юности? Вот она, они ходят парами, так сначала девочка и девочка, они ходят, распускают свои волосы. По улице туда ходят, потом в другую сторону ходят. Потому что они делают? Громко смеются. Если видят рядом мужчину, парня, они начинают громко смеяться. При этом они на него не смотрят, они умеют боком смотреть. У женщин восприятие вот так вот, диапазон широкий. И мужчина видит то, что впереди, она вот так все, что сбоку. И они вот так вот ходят, хохочут, а потом у нее бойфренд. Все, она уже с парнем ходит, все, она уже довольна, все, цель достигнута, все хорошо, она ходит гордая, довольная, все, подруга завидует, у нее еще нет, и вот они ходят вместе. Потом она уже ходит с коляской, все, с коляской ходит. Она уже вся медитация там, теперь она уже не так уж ярко выглядит, уже может даже не накрашена быть, просто смотрит на ребенка в такой прострации. Если вы что-то ей скажете, она даже не услышит. Мужчина становится озабочен. Он уже не такой герой, он несколько озадачен. Теперь ему нужно все поддерживать, ходить на работу. У него такое бремя, как ответственности. Его рядом уже нет, как правило. Он где-то трудится, чтобы кормить семью. Потом чуть позже женщина уже меняет совсем прическу. Уже можно отрезать косу. Уже она становится такая мощная. Дети уже взрослые. Мужчина такой уже с животиком. Он сидит у себя дома в тапочках с газеткой. Если вы стучите в его дверь, им дверь говорит, здравствуйте, мы вам книги принесли, можно показать? Он спрашивает, дорогая, нам нужны книги? Я говорю, ничего нам не нужно, закройте дверь. И тогда мы ему говорим, ну вы же мужчина, почему бы вам самому не принять решение? И он тогда вспоминает, что он мужчина, он поднимает свой живот, подходит, говорит, что за книги? Он станет такой домашний стал уже, понимаете? И он больше любит свой автомобиль, чем уже жену. Ему уже не так интересны эти отношения. Он ходит в гараж больше. В гараже у него есть любимая машина. Он даже ее называет каким-то любимым именем. Он ее так моет по воскресеньям. Вот он так вот живет уже. Как бы интересно. Они не знают, как обновлять отношения друг с другом. Уже как бы привыкли. Как бы вот такой момент происходит. И вот здесь говорится, каким образом женщина должна вести и куда можно развивать отношения. Как они должны развиваться, углубляться в семье. Они могут развиваться выше, вглубь. И помните, схему рисовали чувства, ум и разум. Я сейчас нарисую другую схему, но вы по аналогии сможете понять. Первый этап отношений самый простой, мужчины и женщины. Я вам сейчас его опишу. Поймите его правильно, но сильно не обижайтесь. Я приведу просто яркий пример на примере животных. Ладно, я видел передачу, называется «В мире животных» про сову. Ну, дядя сова, чтобы тетя сова к нему прилетела, ну, или какая-то другая птица, неважно. Может, это шалашник, я не знаю. Должен сначала построить хорошее гнездо. Красиво он строит. Если он построит хорошее гнездо, то тетя, птичка прилетит. Если вот дядя не построит, дядя, птичка, гнездо, то тетя не прилетит. Должен построить. И вот когда он построен, он должен хвост свой распустить вот так красиво. И он должен уметь красиво чирикать. Если он не очень красиво чирикает, то тетя может не прилететь. И вот он чирикает, чирикает, чирикает. Она прилетает. Значит, он успешный мужчина. Все. У него успех. Дом, все построил. Прилетела птичка. Затем она ему говорит, она высиживает птенцов. И вот, если это сова, она говорит, лети. Ночью на работу охоться. И вот он летает, летает, летает. Он ищет. Ищет, что он ищет? Мышку. Если он нашел мышку и принес ей этой тете сове, то тетя сова говорит, молодец. И разрешает что? Спариться. Они спариваются тогда. Если он мышку не принес, то она не разрешает спариваться. Тогда он неудачник. Он тогда летает грустный по этому лесу. У него ничего не получается. Если он нашел мышку, он радостно возвращается. Приносит мышку, тогда она разрешает спариваться. Есть такие отношения у животных, а у людей? Как они называются? Они называются самым простым словом на санскрите, называется ана-майя. Ана-майя означает пища и физический уровень. Этот уровень чувств соответствует той схеме уровню чувств. Это как бы яркие чувства, впечатления. Называют это любовью, но это называется на санскрите кама, а по-русски вожделение. Или инстинктом еще называют. Вот такой вид отношений. И как только чувства пресыщаются, то отношения кончаются. Все, разорвались. Больше их нет. Например, когда они могут разорваться? Когда, например, женщина перестает быть стройной. У нее появляется, например, другая фигура. Или мужчина не может принести деньги, например. Или кто-то заболел, или кто-то состарился, или что-то произошло, то отношения уже нарушаются. Они говорят, ну, мне нужны новые отношения. Мы будем искать новых отношений, любви, и мы должны искать любви. Понимаете? И они могут даже бросить детей, семью ради каких-то новых отношений. Это очень неустойчивое положение такое. Недостойно на самом деле человека. Есть чуть выше уровень отношений. Называется прана-майя. То есть отсюда мы должны поднять отношения выше, на более высокий психический центр. Здесь уже люди могут быть объединены не просто влечением каким-то и добыванием пищи, а здесь они могут уже строить отношения на уровне взаимодействия общих интересов, каких-то энергий, например, объединять здоровый образ жизни. Я видел такое объявление на остановке когда-то давно. Я прочитал, потому что оно было от руки написано. Кто-то так потрудился, так, знаете, прям своей рукой написал. Это был мужчина. Он так и написал. Я мужчина, мне 50 лет. Ищу себе подругу, ну как, спутницу жизни. И мои увлечения. Я люблю ходить в поход, он написал. Веду вообще здоровый образ жизни. Не курю, не пью. Очищаюсь. По Малахову провожу какие-то очистительные процедуры. Вот мне нужна такая подруга, чтобы мы вместе ходили в поход, туда-сюда, просто вместе жили. Там не сильно много романтики, но вот просто нужен помощник, жить вместе как-то дружно. Вот это называется прана-майя. Это чуть выше отношения. Их объединяют, например, вместе совместный здоровый образ жизни, скажем так, что-то такое. Потому что здесь уже чувства перегореть могли. И можно углубить эти отношения. Если поднять их еще выше... Есть еще выше уровень? Чем выше уровень, тем реже встречаются такие отношения, я вам скажу. В основном люди живут здесь, как ни странно. Иногда поднимаются сюда. Ну, есть такие тоже. Но вот такие встречаются еще реже. Это гьяна-майя. Гьяна-майя – это когда мужчина и женщина, их йога, связь возникает не на основе влечения между телами или образа жизни здорового, а объединяет их умонастроение. Когда, например, они привлечены настроением друг друга, общие интеллектуальный интерес. Скажем, они вместе любят читать одни и те же книги, читают друг другу книги. Или философию, скажем, читают. Сейчас это вообще редко встречается. Я решил поступить на философский факультет и не обнаружил такового. Ну, то есть он был, но не было желающих туда поступить. Сейчас все бизнесмены. И вот Гьяна Майя – это философы два. Они любят читать стихи друг другу, например. Вы читаете стихи друг другу? Они любят читать стихи друг другу, потому что это создает образ, они погружаются туда. Это интересно. И однако, можно поднять отношения еще выше. Куда еще выше? Есть Вигьяна Майя. Вигьяна Майя означает... Это уже не просто философы, а это практики. Они практикуют какую-нибудь философию, например, йогу. Например, они занимаются йогой вместе. Это два адепта таких духовных. Их объединяет такой духовный, знаете, интерес. Они интересуются практическим применением философии. Они, например, вместе могут совершать аскезу. Они не вступать могут даже в половые отношения, могут их отбросить в сторону. Скажут, а нас это не интересует. Мы интересуемся по-другому друг другом. Это два таких мудреца могут быть. И это с возрастом может происходить. Отношения могут эволюционировать туда. Любовь может эволюционировать. И после этого этапа наступает любовь. Вот здесь она достигается. Ананда. Ананда Майя. Вот здесь. Когда они добираются до определенного возраста, периода жизни. То есть не в молодости это достигается. Достигается, когда люди прожили целую жизнь вместе, и им есть что вспомнить, и их объединяла какая-то общая великая цель духовная. Вот здесь они признаются в любви еще раз, уже по-настоящему. Здесь они признавались в любви так, по-юношески, несерьезно, но через месяц уже разлюбили. То здесь они прожили жизнь вместе. И вот прожив жизнь вместе, они начинают переоценивать свои отношения, и вот тут они признаются в любви по-настоящему. Здесь они не развелись. То есть... Обычно люди, как только чувство пресыщается, разводятся. Это глупо. Потому что если вы разводитесь, вы никогда не найдете свою вторую половину. Потому что вторая половина находится по-другому. Мой учитель приводил простой пример. Говорит, берете одну половину и вторую, совершенно не подходящие друг другу. Два таких булыжника корявых, ложное эго, очень острое, два таких ежика. А потом начинаете притирать. Вот так притираете, жизнь их притирает, и появляются две хорошие половины. Когда вместе прошли через аскезу, вот здесь это достигается. Если же мужчина и женщина разводятся, то они никогда не увидят духовную природу друг друга. Ведь мужчина обожествляет женщину, а она мужчину. Они путают материальное тело с духовным и ставят это на алтарь, и поклоняются друг другу, пишут стихи, возносят молитвы, цветы дарят. Они верят в это, но тело-то меняется, оно обманчиво, и вдруг образ уходит, и он думает, что ж такое, обманули что ли? И хочется развестись, но если они не разведутся, они начнут поднимать отношения, развивать их выше, выше, научатся обращаться к интеллекту друг друга. Когда они начнут видеть интеллект друг друга, это уже очень хорошо. Они чаще будут смотреть в глаза друг друга, разговаривать друг с другом. И затем они достигают настоящей любви, когда они в глазах друг друга видят божественную искорку. Вот она душа. Они видят, хотя тело уже не то, но я вижу, там душа. Это не мужчина, не женщина. Это душа, это божественная искра. Он начинает видеть духовную природу. Потому что он не убежал, и он увидел весь процесс до конца. И затем они увидят до конца полностью весь процесс. Что произойдет с этим телом? Кто-то, кого-то должен будет что? Похоронить. Тело умрет. И когда это тело умрет, он увидит до конца весь процесс, что материальное тело не было тем объектом любви, там был кто-то. Вот эта божественная искра, которая была источником любви, и он становится философ, мудрец такой человек. Потому что он увидел от начала до конца целую жизнь человека, прожил вместе с ним. И если это мужчина, то, как правило, такая женщина не могла терпеть разлуку. Что она делала? Она входила в этот же огонь смерти вместе с ним. Либо через некоторое время, либо сразу же, потому что они одно тело. И тогда они возвышались вместе и снова встречались где-то на более высоких уровнях, на других, на более высоких планетных системах. Они снова могут быть вместе в одном теле. Отсюда эта идея, две половины. В одном теле может быть мужчина и женщина. То есть отношения любви могут развиваться, видите, они могут расти. Поэтому есть смысл не разводиться. Есть смысл становиться мудрецами, искать глубину, духовную природу. Это означает уже грехаста ашрам или духовная семейная жизнь, одухотворение отношений мужчины и женщины. Вот их цель в чем. Обрести настоящую любовь. Не какую-то сделку, не какую-то выгоду, а найти настоящие глубокие отношения, подлинную любовь, настоящую глубину чувств. Ну, такой пример. И женщина, она имеет в этом силу, преимущество. Потому что женщина – это источник любви. Она умеет любить, строить отношения, не мужчина. Мужчина, знаете, не очень умеет строить отношения, он же не до этого приспособлен. Вот женщина строит отношения. И если они рушатся, то рушатся тоже по ее причине. Она не сумела их поддержать. Она не знает, как их поддержать. Иногда женщины подходят и говорят, я могу развестись с мужем? Она хочет, чтобы я принял решение за нее. После лекции одна женщина, она шла со мной, провожала, говорит, рассказывала про своего мужа, какой он тряпка, и она спросила в конце, я могу его бросить? Таким железным голосом, знаете. Я говорю, а почему вы должны его бросить? Она говорит, ну я же вам сказала, он тряпка. Я говорю, ну вы же любили эту тряпку? Что вы сделали? Почему он превратился в тряпку? Когда-то он же был лебедь белый, красивый, а теперь тряпка. После он с вами, наверное, пообщался. А она говорит, ну, любила, теперь не люблю. Он лежит на диване целый день, как тряпка. Я все на себе тащу и на работу, и с работы, все на мне, он пьет. Я говорю, вот в этом-то вся и проблема, что вам не нужно этого делать. Не нужно все на себе, не нужно на работу, не нужно. Иначе он так и останется тряпкой. По-другому надо. По-другому. Вы должны от него научиться зависеть. Вы должны заплакать, сказать, у нас холодильник-то пустой, и все, и заплакать. По-женски нужно вдохновить его, чтобы он почувствовал, что он герой, чтобы в нем пробудилась эта искра. И тогда он поменяется, его характер поменяется, потому что мужчина может меняться, не трудно ему меняться, женщине трудно меняться, женщина вообще не может меняться. Она такая, какая есть, она всегда добивается того, что хочет, она не меняется практически. А мужчина может переключаться, его можно переключать с сентиментального уровня на разумный уровень. Он переключается очень хорошо. И он черпает вдохновение от женской природы, вот. Поэтому если женщина ведет себя с ним неправильно, он очень быстро деградирует, начинает пить, все. А женщина на его фоне растет, становится такой, уф. А должна быть нежная, слабая. Она должна чувствовать, что он ее защищает. Такие тонкости, вроде простые вещи. Итак, отношения. Поэтому необходимо уметь выстраивать правильным образом. Целомудренная женщина может достигать великих вещей. Не думайте, что это просто какое-то образное выражение. Потому что нравственная чистота или целомудрие – это большая сила. Когда нацисты хотели захватить Советский Союз, Россию, у Гитлера были свои советники, эзотерики. И знаете, что они ему сказали? Что Россию захватить не удастся. Мы поломаем здесь зубы свои. Почему это? Говорят, а там слишком много целомудренных женщин. В то время это было, помните? А нравственная чистота – это основа победы. И тогда что сказал Гитлер нужно делать? Спирт. Раздавайте спирт, разливайте им спирт, алкоголь, спирт. И сжигайте их книги. Эту политику он ввел. 24 часа в сутки алкоголь должен быть доступен. И не должно быть книг. Это была его программа. Уничтожить нацию. Как вы думаете, хорошая идея? Хитрая? И что стало с людьми? Они стали пить, нравственную чистоту потеряли. А сейчас, как вы думаете, алкоголь доступен?
2: Более того.
0: А книги? Тоже доступны.
2: Книги доступны.
0: Но их никто не читает. Книги никто не читает, а алкоголь доступен. Смотрите, все то же самое. То есть так человек он может деградировать. Поэтому женщина целомудренная, от нее зависит большой успех всего общества. Поэтому определяется цивилизация, знаете, каким критерием оказывается? Чистотой женщины. Длиной юбки женщины, как если образно сказать. Так, когда иногда говорю, мне иногда ВКонтакте пишут, однажды написали, возмутились. Говорят, хорошо, все правильно вы сказали, но вот эта вот длина юбки женщины, это неправильно. Говорит, она может быть и в короткой юбке целомудрена, не зависит от длины юбки. Но может для нее это так, но на мужчину это действует. Поэтому целомудрие женщины. Женщина должна быть под защитой, это значит цивилизованное общество. Под защитой отца, мужа или сына.
2: Как мусульман, да?
0: Не обязательно, но это хорошая традиция у мусульман. Или смотрите, старики, дети тоже должны быть под защитой. Это цивилизованное общество. Животные и святые Животные, в частности, коровы и святые, если это, эти категории живых существ под защитой, это цивилизация. Если они не под защитой, это не цивилизованное общество, несмотря на плоский экран и сотовые телефоны. Это признак деградации. Должно быть гуманитарное развитие общества, или как бы не хватает именно вот этого направления. Сейчас техногенное больше развитие общества. Поэтому целомудренная женщина, если женщина не под защитой, то будут появляться нежеланные дети, ведь она же объект, она мишень становится. Одинокая женщина – это мишень. Мужчины начинают на нее смотреть. Или одинокий мужчина – это тоже не очень хорошо. Но когда они защищают друг друга от других мужчин и женщин, это семья называется. То они должны защищать друг друга. Женщина должна на себе внимание сосредотачивать, жена должна на себе сосредоточить внимание мужа, чтобы он не смотрел в сторону. Ты хочешь смотреть – смотри на меня, все. Вот так она должна уметь. Это целое искусство, как ей так одеваться, разговаривать так, чтобы он только на нее смотрел. А так она его защищает, а он ее защищает от других мужчин. И так они друг друга защищают и развиваются вместе. Поэтому целомудрие женщины может играть очень важную роль. Это большая сила. Если в семье есть целомудренная женщина или девочка, то это как Лакшми, богиня процветания. Она приносит удачу в семью. Поэтому это берегли эту чистоту женскую. От этого будет зависеть ее способность любить, передавать это чувство любви детям, защищать мужа. Если женщина целомудрена, она может защитить своего мужа. Серьезно. Мать может защитить сына просто своей мыслью. Да правда. В Ведах есть, в Махабхарате есть одна интересная история. Я в последнее время ее вспоминаю. Про царя и его дочь. Царь. Царь Раджа Риши, ему нужен всегда наследник, сын. Поэтому он молился Богу, чтобы тот послал ему сына. Но Бог сказал: дочь, ну хорошая, назови ее Савитри. Она будет как солнце, она принесет тебе удачу. И появилась дочь, ну дочь так дочь. И у него появилась дочь, которая росла очень быстро. Она росла, и в какой-то момент ее уже нужно было выдавать замуж, поэтому отец стал думать об этом, как царь. Должен позаботиться, как отец, он должен выдать дочь замуж. И вот он стал думать, за кого? Ну, спрошу ее выбор. Может, она уже кого-то любит? Он спросил: доченька, иди сюда. Ты уже большая. Кстати, у женщины есть только один шанс выйти замуж. Удачно. Когда она как цветочек еще цветет, в этот момент какой-то мужчина должен взять за нее ответственность. Отец должен об этом позаботиться. Поэтому он сказал: иди ко мне, тебе уже пора замуж. Может быть, ты кого-то уже любишь? Она по секрету говорит: да, уже есть один выбор. Кто? Она говорит: принц. Но правда, этот принц живет в лесу. В лесу? А что так? Отец у него слепой. Они оба живут в лесу, вся их семья живет в лесу. Их победил какой-то царь. И они как бы сейчас нищие, живут в лесу. Но это благородное семейство. И вот этот принц мне понравился. Я бы хотела за него выйти замуж. Отец говорит: ну что ж, я постараюсь что-то сделать. Мы сходим, поговорим, договоримся, пообщаемся. Это хорошо, что тебя ты любишь. И вот в этот момент появился Нарада Муни. Знаете, кто это? Это ведический психолог. Нарада Муни – это мудрец, это браман. Он всегда появляется в нужное время, в нужном месте. Он знает, как создавать правильную атмосферу, дипломатию. Он такой ученый, очень мудрый. Он приходит всегда со смыслом, с большим. И он может двигаться где угодно, у него такое духовное тело. Он может перемещаться в пространстве, в времени. В Махабхарате очень часто описывается его присутствие. Он перемещается с помощью музыкального инструмента. Он играет и по звуку движется, потому что звук в эфире распространяется очень сильно. И есть ходы, и через звук можно двигаться. Это сейчас еще ученые не открыли, но придется им изучить Махабхарату, чтобы что-то новое открыть. Самолеты они оттуда посмотрели, из Махабхараты. Там уже были самолеты давно. Это другие цивилизации эпохи. И вот Нарада появился. Он сказал: о, царь, я слышал, ты выдаешь дочь замуж. Да. За этого парня, который живет в лесу. Ты знаешь, что этот выбор не очень удачный. Я должен предупредить вас, мой долг. Я же браман. А что там? Говорит, этот мальчик будет жить всего лишь один год. Ему от жизни остался год. Карма плохая. Карма плохая. Так что, может, ты, доченька, передумаешь? Он скажет: как передумаешь? Что значит передумаешь? Ну, может, ты обратно заберешь свое сердце? Ну, как я могу забрать свое сердце? Что-то вы такое говорите. Если я отдала однажды, если женщина отдает сердце, она назад уже не может его забрать. Знаете об этом? Ей уже не получится. Если она кого-то любит, она все любит уже раз и навсегда. Вот она отдала сердце, говорит: я не могу обратно забрать. Как можно подарить подарок, а потом обратно забрать? Такое бывает? У меня такое было в детстве. Я когда учился в школе, у меня был друг, его тоже звали Артем. И он мне на первом классе подарил книжку про лосей. Говорит, эта книга, вот, читай на здоровье, у тебя день рождения. Я говорю, спасибо, хорошая книга про лосей, как раз вот о лосях все время думаю. Хороший подарок. Книга лучше подарок, нормально, спасибо. Такая старая книжечка, и она лежала у меня дома. И потом через некоторое время, знаете, что он делает? Он приходит ко мне снова и говорит, привет. Я говорю, привет. Как у тебя день рождения уже прошло? Я говорю, ну, и что? Он говорит, а помнишь, я тебе книгу дарил? Я говорю, ну. Он говорит, ну, дай мне ее обратно. Я говорю, как так? Ты же ее подарил. Ну, у тебя же уже кончилось день рождения, ты сам сказал. День рождения кончилось, у нашего друга теперь день рождения, давай туда. Ну, ребенок так может, правда, сделать? Но с сердцем так нельзя делать. Его, если вы вручили, назад уже не забираете. Она сказала, не могу. Сердце отдала. Ну что ж, все. Благословляю, сказал Нарада Муни. На самом деле он этого и хотел услышать. Он же браман. Он ценит отношения. И представьте себе, вот эта девушка, которая как императрица жила в роскошном дворце, ездила на большой красивой машине, переезжает в лес. Кто из вас готов переехать к бомжу в лес? А она готова. Было. Представьте, она забыла всю эту роскошь, все, никакого дохода ей не нужно, неважно. Она все переезжает в лес, все, и живет. И вот смотрите, поведение ведической женщины или святой женщины, как она себя ведет. Так определяется святость женщины. По отношению с родственниками. Если женщина может жить в мире со всеми родственниками, особенно с родственниками мужа, то считайте ее святой. Мать с большой буквы, все. И вот она стала служить родителям этого вот принца. Ему, родителям, такая была неприхотливая, смиренная, покорная. Вот это качества женские. Покорность, смирение, это в этом ее сила. Стыдливость. Сила женщины в стыдливости, мистическое очарование в стыдливости. Сейчас они иногда утрачивают эту способность. Ну, из-за ложной пропаганды какой-то. Как бы гламурный образ сейчас пропагандируется. Люди забыли, что такое стыдливость. Это особая красота, особая сила. И вот она была такой. Но в то же время она все время следила, думает, ну скоро же умрет. Ведь пророчество сбудется. Что же делать, как же быть? Она внутри эту тоску скрывала, прятала. То женщина всегда должна быть позитивной. Она не должна грустная быть. Если муж пришел, она не должна быть грустной. Она должна радоваться, у нее глаза должны гореть от счастья. И она сделала вид, она умела это все. Хранила глубоко. И вот этот день наступил. И вот этот день она сказала, сегодня, знаешь, я пойду с тобой в лес. Он ходил в лес. Но он говорит, а зачем? Ну, сегодня так надо. Вот в этих вопросах мужчине нужно доверять женщине. Иногда мужчина пренебрегает своими какими-то, он не чувствует некоторых вещей. У женщины интуиция, она сказала, сегодня я пойду с тобой. Женщина может помочь, спасти в нужный момент. Он говорит, ну ладно, пойдем, но там трудно будет, там лес. Ну, если хочешь, пошли. И вот они пошли в лес, зашли глубоко. И минуту в минуту, точно по гороскопу, по его карме, вдруг ему стало плохо. Он говорит, ой, что-то мне нехорошо. Я сяду на пенек, он сел на пенек, положил на нее свою голову, что-то мне совсем плохо. Я чуть-чуть отдохну, посплю, что ли, мне плохо сегодня, не выспался, кажется. И он закрыл глаза, весь бледный. И вдруг в этот момент наступила тишина. Знаете, бывает такая тишина, когда птица не летает, зверь не ходит. Вот эта тишина означает, что две параллельные реальности начинают соприкасаться. Если вы попадаете в лес и наступает такая тишина, это значит, что рядом кто? Йети. Снежный человек. Или НЛО. Или что-то. Или это другое измерение. Вы соприкасаетесь с параллельной реальностью. И женщины иногда видят эти вещи. Если они интуитивны, у них развита эта интуиция. Женщины видят иногда домового у себя под кроватью. Вы видите женщины? Это видно, когда вы в полусне. То или засыпаете, или просыпаетесь. Вот в эти пограничные состояния сознания. Она говорит, вдруг вижу, идет какая-то черная фигура. Это был Яма. Ямарадж. Ямарадж, или еще называют Хармарадж, он следит за поведением людей и дает наказание после смерти. Дхарма, он сохранит дхарму. Вот он не злой, но он просто строгий, справедливый. Он пришел, он думает, его никто не видит, естественно. Он просто берет, ему нужно взять это тонкое тело. Грубое тело остается, мы сказали, это машина, подобно одежде, но тонкое тело вытаскивают вот отсюда. Вот это место есть здесь. Вот отсюда его вытягивают. Вот эта чакра, вот отсюда. и помещает в такую оболочку времени. У него есть такая оболочка времени, петля времени. Он ее накидывает и просто уводит это тонкое тело вместе с душой, уводит в другое измерение, в мерности. Вот в эти мерности есть такая дорога сквозь измерения. Если так идти очень долго, а сквозь эти измерения очень быстро. И туда может найти только в тонком теле. И вот он повел в свое царство мертвых, так сказать. Как это называют? Тартар. По-гречески. Тартарары, тартар. Ну, это называется патала. Вот туда повел. Паталу на санскрите. Повел туда и вдруг слышит шаги сзади. Кто-то шлеп, шлеп сзади идет. Оглядывает, смотрит, девушка стоит это. Он говорит, а ты что, меня видишь? Он говорит, конечно, вижу. Вот это да, ну как ты можешь меня видеть? Ну а как не видеть такого великого святого? Она стала его прославлять. Ты великий святой, я иду за тобой. Потому что человек должен общаться со святыми. Ты знаешь дхарму, поэтому я иду за тобой. Это общение со святым. О, здорово говоришь. Ученая, знаешь веды. А что хочешь? Ну, кое-что хочу. Он говорит, не проси только вернуть своего мужа. Он умер, все. Ему нельзя. Проси что угодно, кроме этого. Он говорит, ну хорошо. Ты знаешь, у него был, есть отец, но отец слепой. И его, у него нет своего царства. Ты можешь вернуть ему зрение и царство? Можешь? Он говорит, конечно, могу, хорошо. Да будет так, он благословил. И говорит, теперь, говорит, иди и похорони своего мужа. Сюда не иди больше. Иди. И он отвернулся, пошел дальше. Идет дальше, уже в другое измерение вошел, вдруг слышит снова шаги. Как она входит, смотрит, опять женщина. Если женщина что-то хочет, то она своего добьется. Он говорит, что еще? Но я не могу покинуть твое общество и общество своего мужа. Я же целомудрен, а ты святой, ты знаешь дхарму, поэтому вот я хочу продолжать идти. Нет, так нельзя. Проси желание еще одно, и все, и уходи. Она говорит, хорошо, есть еще одно желание. Мой отец мечтал, чтобы у него был сын, а родилась я, дочь. Можешь сделать, исполнить его желание, чтобы сын у него был? Он говорит, ну что ж, ладно, хорошо, будет сын, татасту, просто не иди больше за мной, все. И вот он уже подошел к самим воротам вот этим вот, где кончается уже бытие, все. Такая грань между жизнью и смертью. И вдруг оглядывается, она стоит на пороге и говорит, ну ты сейчас умрешь, тебе нельзя сюда. Ты посмотри, ты уже вся, как ты выглядишь, уже все, ноги в крови, все, ты уже полностью разбитая. Какая жуткая аскеза, мне больно на тебя смотреть. Что ты еще хочешь, проси, только не проси мужа, проси, что хочешь. И знаете, что она сказала? Я же женщина, а у меня должен быть ребенок, женщина должна быть матерью, я хочу ребенка. Ну хорошо, сказал, будет ребенок. Она сказала, ага. Ты сказал, все. Ты произнес это слово. А я целомудренная женщина. Я не могу иметь ребенка не от своего мужа. Поэтому ты должен вернуть мужа. И все. Он понял, что он не смог совладать с женским разумом. Женский разум, мы говорили, какой? Он эмоциональный разум. Она может строить отношения, понимаете? Даже Дхарма Радж не смог совладать с этим. Который знает дхарму, это серьезный человек. Говорит, слушай, ну что ж, говорит, у него завис компьютер, говорит, забирай. Я пока буду соображать, я пока буду думать. Впервые в истории такое может быть. Но факт, целомудренная женщина может вернуть человека даже вырвать из лап смерти. Смотрите, что она смогла сделать. Она принесла счастье родственникам мужа, раз. Она принесла счастье своим родственникам, два. Она спасла мужа от смерти, она принесла ему счастье. Она всем приносит счастье. Это образ святой женщины. Целомудрие женщины – это такая большая сила. И это не просто аллегория этой истории. Не думайте, что это такая какая-то аллегория. Это Махабхарата, это серьезно. Это Веда. Это событие. И если вы будете изучать такие вещи или рассказывать такие вещи, будете чувствовать изнутри сразу подтверждение. Факт. Факт. В сердце есть подтверждение этому. Именно так должно быть, верно же? Итак, это что касается женщины. И отношения, они могут строиться хорошо, если люди умеют совершать жертву друг ради друга. Не требовать друг от друга, а совершать жертву, идти на уступки. Очень многое зависит от совместной вот этой вот жертвы. То есть меняться означает жертвовать своими амбициями, своим ложным эго. Так устраняется ложное эго в семье, потому что должен перешагивать через свои желания. Уступать, договариваться, менять характер. Вот мне сказали, не шоркай ногами, все, надо как-то научиться не шоркать, к примеру, что-то простое. Может быть и сложнее, но люди вынуждены будут меняться. Итак, за этим успехом всегда стоит какой-то опыт жертвы. Например, женщина может жертвовать ради мужа. Ради, например, его прогресса. Мужа не будут уважать в социуме, если его не уважает жена. И в то же время, если она его уважает, он будет очень быстро прогрессировать. За любым великим мужчиной стоит кто? Великая женщина.
3: Вы прослушали лекцию Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, лектора и ученого, изучающего ведическое знание и глубоко занимающегося духовной практикой.

0: Владислав Олегович, как по-вашему должна поступать замужняя женщина, если она видит, что другой мужчина испытывает к ней серьезное чувство любви? Что она должна ему ответить, чтобы не ранить его? Что говорит восточная мудрость в подобных случаях? И зачем Бог есть любовь, говорится в Библии, посылает такие испытания людям?
1: Жизнь очень интересно устроена. Так как мы живем вечно, это не секрет, поэтому мы рождаемся долго и упорно, принимая разные формы живых существ. Какую-то часть наших рождений мы проводим в человеческих формах жизни, достаточно весело. И мы создаем какие-то связи. Этих связей много, мы создаем семьи, у нас много было супругов, супруг, кого угодно. И так как это была какая-то любовь, то эти связи остаются, они называются самскары. Самскары – это впечатление прошлого, буквально впечатление, то есть впечатаны в нашу жизнь, в наше прошлое. И когда мы рождаемся, до какого-то момента они не проявляются. Мы живем себе спокойно, нам, так сказать, если мы девочки, нам мальчики нас не волнуют, если мы мальчики, нас девочки не волнуют. Но в какой-то момент просыпается специальный фон, называется гормональ, включаются определенные там железы, я не знаю, то есть что-то происходит, и мы начинаем замечать противоположный пол. Да? Поэтому образование должно быть раздельным. Потому что, как мы говорили, или вверх, или низ, если низ заработал, вверх уже все, отключен. Поэтому мальчики должны учиться отдельно, девочки отдельно, тогда вообще можно учиться. Факт. Да? Замечали? Нет? Это так. На Востоке даже, когда зал собирается, то мужчины отдельно сидят, женщины отдельно. Чтобы не волновать друг друга. У нас все смешанная привычка, мы не волнуемся. Не бойтесь, не пересаживайтесь. Сам принцип я рассказываю. То есть все стараются не волновать друг друга. Потому что это очень волнительно, конечно же. Так как чувства, в общем-то, на физиологическом уровне действуют. И как тут не прячься, но что-то происходит с сознанием. Поэтому самскары в этот момент начинают просыпаться, и мы встречаем первого пришельца из прошлого. О, прям первая любовь, любовь с первого взгляда. Она не с первого взгляда, мы уже 100 раз женились и разводились. Мы просто его узнали, вот он, на соседней парте сидит. Итак, у нас карма примерно одинакова, мы прямо на соседней парте оказываемся иногда. О, но так как у нас уже было серьезное прошлое, мы быстро надоедаем друг другу, как правило. И появляется другой пришелец из прошлого. Мы говорим, о, вот это интереснее. Это намного интереснее, конечно, красивее и побогаче. И вообще перспективнее. Да, и следующего класса. И вообще есть другой школы. О, так появляется еще один претендент. Но мы еще не готовы, это сказать. Мы еще, так сказать, по возрасту не подходим, поэтому это все игрушки. Они просто вылетают, мы к вам влюбляемся. Нам все равно, в общем-то. Но на определенный момент, на определенном вылетевшем, так сказать, из прошлого претенденте, мы понимаем, что время пришло, и мы создаем семью. И так как теперь каждый из нас понял, что вылетать они будут и дальше, да? Потому что их там много. Да. Целый осинник такой, или медвежатник, как хотите называйте. Малинник, в общем. Их там много, поэтому какой обет мы даем друг другу на брачном бракосочетании? Верности на всю жизнь. Именно поэтому дается обет. Именно поэтому. Потому что через определенное время вылетает еще один красавец. И мы понимаем, что-то я, наверное, поторопился. Ведь вот же, это же явно не моя судьба. Вот же моя судьба. А они все наша судьба, они все там красавцы, их там целый миллион. Наша судьба. Но, дав этот обет верности, мы уже понимаем, все. На всех вылетающих из прошлого я уже внимания не обращаю. Просто все уж. Потому что их там много. Какая разница, ну еще одного выбрали, этого бросили, из-за того вышли замуж. Какая смысл? Да еще один вылетит, еще обиднее. Так и будут вылетать. Поэтому пусть себе вылетают. Поэтому разум очень интересно описывается на Востоке. Можно смотреть, но не засматриваться. Можно слушать, но не прислушиваться. То есть очень простой момент, ну появился кто-то. Но нужно сразу же и однозначно во всем своем окружении проявить себя как человека, решившего быть верным всю жизнь. И тогда никаких проблем не будет. Поэтому обычно, а почему даются такие проверки? Такие проверки приходят к нам, если мы

Мантрарха, шакла, санту, пуран, шанту, пуран, шанту, пуран, шанту, пуран,

чтобы знать о себе, нужно знать еще о сверхсознании. Это вторая истина, недоказанная. Недоказанная пока еще. Наука не может доказать эти вещи. Но человек может доказать. Наука здесь ни при чем. Человек может жить, ну, независимо от науки. У него 36. Наука доказала сегодня одно, завтра на это уже сомнилась, опровергла, потом она еще что-то пересчитала. Знаете, у них не 36,6, у них то 40, то к нулю, то еще что-нибудь, то война, то мир. Зачем нам на это полагаться вообще, думать об этом? А? Если полагать на средства массовой информации, то как же свою жизнь построить? Или на какие-то гипотезы ученых, временные какие-то предположения, которые меняются с годами. Самое, знаете, неприятное в другом. Ладно бы они менялись каждый день, бы все было понятно. Они же меняются иногда через десятки лет только. А вы этому жизнь посвятили. Ну, например, что ученые говорят? Большой взрыв в итоге Вселенной. Ну, какое это отношение к моей жизни? Имеет. Каждый из нас живет по этой гипотезе. Сейчас увидите. Каждый, верите в нее, не верите, вы приняли эту концепцию, что вся эта Вселенная, вся эта жизнь, этот социум создан, произошел случайным образом. В результате какого-то взрыва. Это Броунское движение называется. Хаотичное какое-то движение частиц. Этот космос, там нет никакого порядка и гармонии. Это все случайное произведение большого взрыва. Означает. Это теория случайности. Мы по ней сейчас живем и думаем, когда же мне повезет в жизни? Ну, когда же там, наконец, вот совпадут все эти вот частички в моей жизни, и придет удача, стану богатым или счастливым, или встречу нужного человека, я же жду. Конечно же, встречу, но когда? Это вопрос случая, ждите. Вот чему нас научили. Ну, вот видите? Вот видите? А вы думаете, что вы независимы от этих теорий? Да полностью. Мы так и живем с вами, все миллионы людей настроены на это. Уже сотни лет эта концепция доминирует. Теория случайности в умах некоторых людей. Но если все случайно, ну хорошо, тогда идите по улице просто и случайно станьте доктором наук философских или медицинских. Ну то есть там что-то, вот вы уже идете, там же все что-то сотрясается, и там ДНК раз, стряхнулась, РНК тоже соединилась, хромосома сдвинулась, и вы доктор наук, и все. Какие проблемы? Вы улыбаетесь, говорите, ну какая-то глупость, а не теория. Конечно, глупость. Чтобы стать доктором наук, вы идете в школу, институт, вы там аспирантуру, вы там докторантуру и прочее, прочее. То есть процесс существует. Никакого случая, никакой случайности быть тут не может. Если у вас нет способностей, то как вы станете? А вот случайно можно стать способным, талантливым. Ну, бывает же, вот молния ударила в голову, и вы очнулись, и все, и вы уже прозрели. Нет, тоже бывает. Я не отрицаю этого. Но это не случайно. Не думайте, что молния в голову бьет случайно. Это еще одна глупая теория. Молния в голову никогда случайно не бьет. Она в нужную голову бьет и в нужное время. Я вас уверяю. И все остальное тоже никак не случайно. И смерть приходит вовремя, и болезнь вовремя. И все остальное приходит в нужное время к нам. Другое дело, что мы не всегда с этим согласны. Мы думаем, это не истина. То есть я не хочу ее, но истина, хотите, не хотите, все равно истина. Факт, что именно вот так происходит. А я этого не хочу. И большей частью, что со мной происходит в жизни, я не хочу. Заметили, нет?

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить, учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем
1: счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

0: прекрасные специи для простуды – это имбирь. Это король антипростудных заболеваний. Если у вас человек пришел домой с начинающимся гриппом, насморком, простудой, сразу же варите, если это имбирь такой, продается у вас свежий имбирь? Вот самое идеальное – это свежий имбирь. Для питы и для ваты однозначно свежий, для кафы можно такой сухой. Вы варите большой термос и пьете его каждые 2 часа. Добавляете туда мед. Ваша цель – обязательно пропотеть. Пока еще вот эта простуда или вирус не на поверхности, а с потом эта болезнь уйдет. Если вы сразу это начали делать в течение первых 3 дней, то считайте, что вам очень повезло. То есть если это не какая-то кармическая болезнь, то простуда уйдет однозначно. Также если что-то связано горло, вы чувствуете там слизь накопилась, кашель. Вот имбирь очень хороший, он отхаркивающий, он очищает вот эту вот всю сферу, там вот эта грудь и так далее, согревающий. Если вы простыли, у вас замерзли руки и ноги, добавляйте туда корицу, добавляйте туда кардамом, то есть такие циркулирующие, чтобы у вас руки и ноги, циркуляция пошла работать, добавляйте туда вот такие вот специи. И можете добавить также лимончик. Это для простуды. Имбирь, вот, допустим, на такую чашечку, ну, вот такой кусочек где-то, сколько это, 2 сантиметра. Вот 2 сантиметра порезать по, ну, вы можете отрегулировать. Понимаете, когда если у вас серьезно вы заболели, можно по насыщенней. Если, допустим, у вас так еще непонятно что, то можно чуть-чуть слабее. Для детей, конечно, мягче, для взрослых можно посильнее. А принимать поскольку, ну, чашечку каждые 2 часа. А если голова болит при простуде, имбирь очень хороший, он антиспазматический. Голова почему болит? Вот здесь вот эти все места, они забиваются. И вот он здесь вот это всю вот эту часть он пробивает. Он все это пробивает. Поэтому я говорю, имбирь – это очень хорошее средство. Он и головную боль снимает при простуде.
1: Гайморит, когда начинает, тоже
0: можно? Гайморит, да. Ну, гайморит хорошо еще ингаляцией поделать. Вы можете эвкалипт и над ваночкой посидеть, эвкалиптовый, да.
1: Простите, а внутричерепное давление можно как-то понять специями?
0: Внутричерепное давление, знаете, это, во-первых, надо разобраться, в чем причина. Давление должна быть причина, почему оно высокое.
1: Перенапряжение.
0: Ага, значит, от перенапряжения. Тогда вот это вот мускатный орех на ночь, он будет успокаивать, ромашка. И вот этот джетаманси, то есть оно будет успокаивать. Но, если, понимаете, мозг – это такое, все-таки аюрведические средства домашние и внутричерепное давление, здесь я буду честно говорить, здесь все-таки лучше еще со специалистом, поскольку мозг – это очень тонкая вещь. Домохозяйка не всегда может отрегулировать это все. Но просто напряжение, чтобы снять, то очень благоприятно вот эти джетаманси, мускатный орех.

0: Три центра разума контролируют психику человека. Из них каждый центр разума имеет свое важное значение. Вот этот верхний центр разума, он очень сильный, активный, такой твердый, непробиваемый у мужчин. Этот центр разума называется знанием. И когда второй центр разума связан с женской природой, он находится в сердце, связан с энергией любви. И третий центр разума, он связан со всеми, потому что никто не хотел умирать. У нас скоро День Победы, да? Ну, то есть желание жить присуще мужчинам и женщинам. Разницы здесь нет. Но когда человек пытается получить рождение, то, ну, согласно биологии, там важно, чтобы сперматозоид как-то определенным образом скрестился с яйцеклеткой, получается мужское рождение, да? Так вот, это все определено уже заранее желанием души. Если душа хочет знания, если она от этой жизни хочет побед, она хочет достижений, она хочет развития и признания, тогда эта душа получает мужское тело. Если душа хочет гармонии с этим миром, она хочет спокойствия, хочет счастья, любви, доброты, близких отношений, тогда душа получает женское тело. Понимаете, то есть эти центры разума, они с самого рождения у человека никогда не меняются, они имеют определенную природу. Итак, разум контролирует ум. Контроль разума дает возможность человеку побеждать свою судьбу. Судьба контролирует человека с помощью желаний. Разум контролирует человека с помощью знаний. Если человек понимает, как правильно действовать, он может сдерживать свои желания и побеждать свою судьбу. Следует еще знать, что еще существует еще одна третья психическая структура, которая называется ощущение себя как личности или чувство собственного достоинства. Есть два проявления чувства собственного достоинства. Одно из них разрушает жизнь человека, другое воскрешает. Чувство собственного достоинства, которое разрушает жизнь, называется на санскрите аханкара или по-русски ложное эго. То есть есть истинное эго, есть ложное эго. Истинное эго принадлежит душе. Ложное эго – это структура психическая, которая пытается выжить в этом мире. Ложное эго, оно всегда настроено на себя, на то, чтобы сделать счастливым себя, в первую очередь. Есть расширенное представление о счастье – это мое счастье. Не я, а мое. То есть, и когда, допустим, жена становится моей, я также хочу сделать счастливой ее. Дети становятся моими, я также хочу сделать их счастливыми. Но если счастье других детей стоит в противовес к моим, я тогда выбираю своих. Так действует ложное эго. Веды объясняют, когда человек с помощью знания направляет себя в сторону служения другим, а не себе, он обретает счастье во всех отношениях, в том числе в семейной жизни. Если человек всегда действует с позиции своих личных интересов в семейной жизни, тогда это приводит к бесконечным страданиям и разрушению жизни. Ложное эго пронизывает все психические структуры. Она проникает в разум и утверждает знания. Это знание невозможно как-то поменять самому. То есть знание о женском счастье у женщин, есть знание о мужском счастье у мужчин. Логика такова, что если человек считает, что это для него хорошо, то ложное эго заставляет его также считать, что это хорошо также и для близкого человека. В этом заключается противоречие отношений между мужчиной и женщиной. Потому что ложное эго, оно настроено у каждого на свою волну. А ощущение счастья, то, что для мужчины счастье, для женщины аскеза. То, что для женщины счастье, для мужчины аскеза.
1: মাত্র করিয়া যতন শ্রীগোবিন্দ তাদের করেন নিধন শাম্ভ বিদিতবান বাল্য শ্বশুর বুঝিলেন

0: Вашему вниманию лекция Адриана Крупчанского, музыканта, бизнесмена, автора книг и семинаров по ведической философии.
1: Смотрите, какая штука. В принципе, если бы то, что мы слышим, оно как бы становилось нашим... Например, мы слышим что-то хорошее, это сразу становится частью нашей жизни, да? То можно было, в принципе, сказать какие-то простые вещи, буквально там за полчаса перечислить все, что нужно знать, и все бы как бы стали святыми, ушли бы отсюда, соответственно, уже по воде, вот, проповедовать Слово Божие. Да? Как это, мне где-то картинку в интернете видел, такую карикатуру, значит, записка от жены мужу, значит, борщ на плите, котлеты в холодильнике, смысл жизни в служении гуманистическим идеалам человечества. То есть вот если все это было так просто, вот борщ на плите, а смысл жизни служить людям, вот, и Богу, и людям, то как бы, ну, все понятно. Но при этом, когда мы слышим правильные вещи, они у нас очень резонируют, да? И дальше у нас есть два варианта, смотрите. Ум это хитрый такой механизм, такой потрясающий хитрый механизм, который, это механизм нашей психики, который отвечает, знаете, за что? За то, чтобы нам было комфортно. Потрясающий совершенно, совершенный механизм, абсолютно совершенный. Он, знаете, похож на... Но при этом он именно механизм, вот надо очень хорошо понимать. Мне в детстве я видел такую собаку, у наших соседей на даче была собака, кавказская овчарка, знаете, такая вот лошадь такая вот мохнатая. Вот. И у нее эти овчарки, они на Кавказе, они собирают стада. То есть их как бы их природный инстинкт, да, они всех собирают. Вот. И эта собака была счастлива, когда она всю семью могла сгрести в одну комнату. Причем желательно, чтобы комната поменьше была. И она что делала? Она прямо, она такая, ну, с ней не поспоришь. То есть у нее масса там, вот. И она просто вот так вот всех вдвигала туда. И она как бы, она таким образом служила. И она не очень понимала, почему, собственно, все разбегаются. Она была предельно искренней в своем служении. Понимаете, да? Но она просто не знала, что... Ну, вот это ее служение. И служение нашего ума такое же. Послушайте, это на самом деле крайне важная вещь. Представьте себе, у нас внутри есть специальная программа, которая на основе всех наших предыдущих вообще впечатлений, она создает свое представление о том, что для нас хорошо, что для нас плохо. Так? И можете себе представить, что она себе насоздавала уже за предыдущую жизнь. И за предыдущие жизни. Да? У нее есть четкое понимание. Вдруг вы приходите на лекцию Марины Таргаковой. Марина Таргакова говорит, это все, говорит, демонический код. Надо для Бога. Ум, в принципе, не против, но он начинает сверяться со своей, как бы, этой табличкой, как бы, от чего нам было хорошо, и понимает, что в этой табличке на месте, как бы, дела для Бога пусто, а на месте дела для себя полно хороших впечатлений. Что делает ум? Он начинает бороться с этим. Понятно, да? Так же, как вы знаете, да, что, например, организм борется с любой, со всем, что попадает в наш организм. Иммунитет как работает. Например, человеку орган трансплантируют. Он без этого органа не может жить. Ему от донора его присадили. Что делает организм? Да, казалось бы, подожди, это же, ну, повезло. Надо срочно все силы организма надо бросить, чтобы его там, как это, задружиться с ним, там, сказать, да ничего там, ты как бы, мы тебе поможем там, да? Нет, весь организм начинает его отторгать. Почему? Незнакомо, непонятно, не знаем, нет, до свидания. То же самое наш ум делает с этим знанием. То есть у нас душа говорит, да, да, вот, я этого искал. А ум говорит, подожди, а счастье где? А вот мы сейчас начнем делать для других, а они нам на голову сядут. Да, говорит такой ум? Говорит. Причем, знаете, что самое страшное в уме? Он говорит нашим голосом. Понимаете, да, даже Марина Таргакова говорит приятным голосом, но все равно как бы не так ей веришь. А когда сам ум своим же голосом тебе говорит, все, веришь. И поэтому, но ум при этом хитрый. Ум очень хитрый, потрясающе хитрый ум. Он что делает? Он чувствует, что, похоже, просто так не отмазаться. То есть что-то там внутри вибрирует, и как бы вот. Тогда он говорит, ничего. Давай, знаешь, что сделаем? Это же такая информация интересная. Надо всех спасти. Ну, то есть мы-то уже спаслись, все у нас окей. Мы как бы можем дальше, ну, в целом у нас все нормально. Но они несчастные, они не знают. Зачем я буду заниматься своей? Ну, как бы с нами уже, ну, все, Марина же объяснила, да, как бы все, надо уже Богу служить, все, с нами уже все понятно, мы уже спасены. Но они несчастные. Мы будем тратить время на них. Есть, да, такое? Да? Это история такая популярная среди психологов, когда, знаете, человек рассказывает, я все время пытался помогать людям, я им все объяснял, как делать, что, они меня не слушали. Я и так пытался, и так, ничего не помогало. И потом мне один человек дал книгу, в которой я прочел, что, оказывается, единственный человек, которого мы можем изменить, это я сам. Мне так эта книга понравилась, я даже не успел ее дочитать, я купил 20 книг и раздарил этим дебилам. Смешно, да? Понятно, да? Хорошо. Вот. Значит, поэтому, смотрите, наше желание делиться этим знанием может иметь две природы. Природу сострадания души и природу хитрости нашего ума. Понятно, да? Очень просто. А отличить... Мы сами своим умом, внутри своего ума мы не можем. Поэтому мы должны пользоваться внешними, как бы сверяться. Да? И, соответственно, вот сверяться, например, сказано, что нам нужно там, ну вот, например, есть вот общение, не знаю, вы это кто-то вам давал, не давал, то, что, например, есть 60% времени мы должны общаться с равными, 20% со старшими, 20% с младшими. Потом вдруг оказывается, что у нас все младшие, мы проповедуем, у нас 90% нашего времени это общение с младшими и 10% со старшими. А равные, как бы, с ними скучно. Они не хотят быть младшими, вот. Поэтому с ними не о чем говорить. Им что-то начинаешь рассказывать, они тебе в ответ начинают рассказывать. Какой интерес? Я лучше потрачу своего времени на спасение как бы заблудших. Ну и так далее. Или, например, нам говорится, что личная духовная практика, она должна быть в приоритете. Потому что, а что вы будете людям рассказывать, если у вас кроме информации нет ничего? У вас, вы внутри-то не наполнены. Если вы внутри не наполнены, как вы можете это передать? Понятно, да? Например, у меня есть темы, по которым я никогда не буду читать лекции, потому что я сам не чувствую как бы наполнения в этих темах. А есть темы, в которых я чувствую как бы чувствую свободу и наполнение. Соответственно, я могу их рассказывать спокойно. Понимаете, да? Там есть некие хитрости духовные, каким образом мы можем дать в том числе то, чего у нас нет, но это уже только на духовном уровне работает. Понимаете? Вот. Поэтому знание теории недостаточно для того, чтобы действительно передавать. Передаем мы вкус. Если у нас вкус есть, то тогда мы можем передать. Если у нас вкуса нет, а как мы можем это передать? Понимаете? Поэтому каждый из нас говорит о том, в чем у него есть вкус. И также вы также можете делать. Если вы реально чувствуете себя где-то избыток, он... Что значит, вот когда вы наливаете что-то в чашку, что происходит? Она естественным образом переливается. Естественным образом. Для этого не надо как-то что-то делать. Понимаете? Если вы чувствуете в чем-то избыток, хотите поделиться, делитесь, и люди это примут. Если же вы начинаете делиться из состояния дефицита... то это что такое? Это попытка заменить свою работу над собой работой над кем? Над другими. Работа над другими гораздо более приятное дело. И потому что всегда можно еще потом на них наехать и сказать, да вы вообще, я вам столько даю. Вы вообще ничего не понимаете. Согласны, да? Кто-то в себе узнал вот этот вот вкус к работе над другими? Вот. Поэтому люди лекторами становятся, вот на сцену вылезают. Очень удобно. Вот. А Понятно, да, эта идея? Поэтому, пожалуйста, поймите, что вам надо утвердиться сначала, утвердиться в своем, как бы, понимании, вот, в своем знании, во вкусе. И утвердиться вы можете на самом деле только если вы находитесь в обществе тех, кто вместе с вами идет. Вы не можете утвердиться, потому что чем равные хороши? Расскажите мне, почему равные так важны? Почему общение с равными? Они вам дадут такую обратную связь, которую вам никто больше не даст. Потому что младшие вам обратную связь не могут дать, потому что они младшие, а старшие, потому что, во-первых, ну, они вас жалеют, скорее всего, и как бы, ну что, это вот как Александр Хакимов сказал Марине, когда он спросил про гуны, в каких гунах она сказала, ну, в благость, но немного страсти. И что он мог сказать? Неплохое сочетание. Но если бы она сказала подруге, с которой они на лекцию ходят, она бы сказала, слушай, мать, ну ты чё? Понятно, да? Это всем понятно, да? И поэтому вот ваше общение, оно важнее даже, чем наше общение. Поэтому Марина Таргакова, она, помните, говорит, что когда вы делитесь, это очень важно, слушайте, пожалуйста. Потому что, как говорит мой духовный учитель, что со старшим легко быть хорошим. Согласны, да? Ну, недолго, все, показался, тут красивой стороной, тут красивой стороной. Все нормально, все рассказала об успехах, где-то покаялся. Так мне помогли вы, спасибо. Потрясающая история о Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада, к нему ученик пришел и говорит, о, я самый падший. Он говорит, нет, ты просто падший. То есть человек даже в своей падшести хочет быть самым. О, Прабхупада, я самый падший. Нет, ты не самый падший, ты просто падший. Вот, и как бы духовный учитель — это тот,

0: То есть весь наш раджас — это такие, знаете, всплески на этом, на поверхности болота невежества, такие, знаете, такие бульки, которые вот там, такие. Вот, это вся наша страсть. Вот, все остальное имеет другую природу обычно. Вот. Поэтому еще раз, вот это общение, и очень важно реально как бы понимать, что у нас происходит. И поэтому вот этот семинар, который мы с вами здесь вот разбираем, это как раз та самая нить, да, то самое формирование мировоззрения. Вы хотели что-то спросить дальше?
1: Третий вопрос.
0: Ну да, вопрос такой, что я сказал, что делиться можно, когда у вас есть избыток чего-то, либо когда у вас есть сострадание и какие-то духовные полномочия. Вот, но как определить, есть у нас этот избыток, можем мы этим делиться или не можем? Ну, еще раз, первое, то, чем мы делимся, это должно стать реальной частью нашей жизни. То есть я помню, что когда у нас родился ребенок, к нам пришла очень замечательная такая женщина, которая учила, знаете, с маленькими детьми, она делала гимнастики, и вот она буквально, она берет ребенка, он буквально только родился, она его берет за руку так раз, там покачала, за вторую, все, говорит, а что это, ну то есть она, у нее опыт, у нее все как бы, все она правильно делает, но при этом, конечно, смотрели мы на это с ужасом, а потом она сказала, ну еще надо как бы холодной водой обливать. Мы так, она говорит, но только есть одно условие. Вы сами должны обливаться. Если вы не обливаете, вы не имеете права ребенка обливать. И это такая мощная, ну, мощная очень мысль. Вот, то есть, если мы чего-то не практикуем, то как мы можем людям это вот втюхивать? Понимаете, да? Поэтому первая вещь, мы хотя бы должны идти по этому пути. То есть, это очень важно. Потому что иногда люди, знаете, люди начинают там, ну... То есть они вообще никак не практикуют, но очень много знают. Потрясающие люди вообще. Очень много таких. Это, кстати, еще одна ловушка ума. Знаете, кто-то читал, например, Оша есть такой автор, да? Я когда-то читал его какие-то вещи. И потом вот, когда я соприкоснулся с ведической философией, я понял, что на самом деле вот Оша – это гораздо хуже, чем атеизм. Многократно хуже. Да. Хотя, казалось бы, он говорит духовные вещи. Правильно, да? Ага. В чем кто-то может сказать, в чем подмена, в чем? Почему я говорю, что это хуже, чем атеизм? Первое, да, то, что он по-другому жил. Ага, еще. Почему? Ага. Где-то он ставил себя на место Бога. Но что он делал на самом деле? Смотрите. Он брал и говорил, что все хорошо. Он говорил, что все хорошо. Вы это хорошо. Секс может быть частью духовного развития. Просто делайте это осознанно. Медитация. Вы можете медитировать на это. Вы можете работать. Вы можете не работать. Вы можете уходить из семьи. Можете приходить в семью. Самое главное, что вы должны делать это осознанно. Ум в это время... Говорит, yes. Духовная же практика. Духовная. И делай, что хочу. И объясняю это. И вот это вот, знаете, робкое желание души, которое пробудилось. Ему говорят, вот тебе леденец. Духовность, духовность. Сладко, сладко. Кушай, молчи. Правильно, да? Если человек атеист, вообще, ну, за два действия можно его сделать верующим человеком. Ну, потому что, ну, это надо быть совсем уже каким-то упертым товарищем, вот, чтобы быть атеистом. Вот, и мы сегодня как раз об этом поговорим. Вот, но вот сделать как бы из верующего человека, человеком верующим, ну, в то, что есть нечто такое. Знаете, любовь и свет. И вот все. И... А если в нас нет любви и света, о чем мы будем людям-то давать? В Москве есть магазин, называется «Белые облака». Гигантский магазин, вот больше, чем этот зал. Весь в этих стойках, на книжные полки. Все что угодно, на любой вкус. Любые там какие-то боги, контактеры, что-то еще –

0: Вот ты ходишь вот среди этих полок и понимаешь, ну это же, ну как так можно? Там, знаете, я предлагал им на входе поставить такую девушку с анкетой такой, ну, поскольку ориентироваться как надо, говорит, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы как бы вы хотите духовной практикой заниматься? Да, хотим. А скажите, пожалуйста, вы хотите сколько минут в день, вот максимум? 12, хорошо. А от чего вы готовы отказываться? От этого готовы отказаться? Нет. От этого готовы? Нет. От этого готовы? Да. Значит, что вам нравится еще? А как вы хотите проводить в путешествиях, там еще что-то? И потом говоришь, вот стеллаж там 12-й, полка 3-я. Вот. Полностью соответствует вашему представлению вашего ума о комфортной жизни. Очень хорошая духовность, очень удобная. Но когда встречаешься с ведической философией, она удивительная совершенно философия. Она, с одной стороны, дает человеку на любом уровне поддержку и говорит, вот, для тебя вот это, для тебя вот это, для тебя вот это, а для тебя уже вот это. Но при этом она абсолютно бескомпромиссна по поводу высшего смысла. Понимаете, да? Вот. И мы будем... Завтра же у нас еще будет, да, занятие? Вот завтра мы будем говорить, я вам интересные какие-то цифры покажу по поводу того, что люди понимают под термином «религия», вот, и во что на самом деле люди большинство верят. Вот, это интересная такая будет тема. И сейчас вот я просто хотел еще раз точку поставить вот в этом обсуждении. Я благодарен, что вы его подняли. Сейчас мы точку поставим. И вот я хотел просто еще раз сказать, понятно вам, да, эта идея того, как ум работает и как ум нас бережет от духовного развития. Понятно? А кто, поднимите руки, кто у своего ума именно эти тенденции замечает? Ага. Ага, хорошо, спасибо. Это важно, чтобы мы это отмечали. Конечно. Конечно, под духовностью понимается все, что угодно. И поэтому нам надо понимать, что такое духовность. Понимаете? Вот это мощная вещь. Я сейчас как раз вот пытаюсь как-то размышлять на эту тему, писать книгу еще одну. А книга будет называться «Разумная вера». То есть вот как раз она будет о том, где, какое правильное сочетание веры и разума. И она начинается с того, что нам надо сначала понять, что такое вера, что такое разум. Нам надо понять, что такое духовный прогресс, а что им не является. Вот, это важная тема, потому что если мы в фундаменте ошибемся, мы же здание построим, ну, кое-как. Угу. Там как... Я завтра покажу их обязательно. Угу. Еще какой-то вопрос, может быть? Там просто кто-то брал микрофон, я видел. Нет? Окей. Ну что ж, тогда мы продолжим. И коротко просто скажите, что вчера у вас так вот отложилось из того, что мы говорили? Ага, вот сюда можно?
1: У меня вчера вообще переосознание такое, когда вы говорили, представьте, что вам пришел врач, да, там один год остался, и у меня внутри такое вообще мощное переосмысление ценности времени. То есть как бы свою жизнь очень хочется сделать шедевром, и не растрачивать как бы время.
0: Спасибо большое. Один христианский святой, митрополит Антоний Суружский, удивительный совершенно человек, он написал как-то, что мы живем свою жизнь, как будто пишем черновик, который потом когда-то перепишем начисто. Потрясающая совершенно фраза. То есть реально мы свою жизнь как будто черновик какой-то пишем, а потом вот мы нормально все сделаем когда-то. Только вот это когда-то не факт, что настанет. Да?
2: Девушка, вас как зовут? Людмила, да, вот у меня тоже похожая такая ситуация, тоже вчера говорила, то, что пустота, это вот спокойствие, отстаньте, уже ничего не хочу, а вот сегодня вообще все переосмыслилось о том, что совсем по-другому, то есть такая трансформация, оказывается, то, что столько много дел, и нет вот этого, то, что вот это, то есть если раньше вчера было то, что вот это все Ну и ладно, там, уйти, там, все, отпустить. То есть сейчас намного желания совсем другие. И ценности уже вот прям вот буквально вот сегодня, понимаете, этот чик. И вообще уже даже чувствую себя по-другому, веду себя по-другому. То есть уже совсем все другое. Угу. Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Да, это очень важно. Это угу. Спасибо большое, что вы сказали.
3: У меня, знаете, так очень обострилось понимание того, что... бесполезности многих вещей, которые я в жизни делаю, и ничтожно малого количества, что я могу делать вообще в принципе для Бога. Это очень вчера так здорово поднялось, достаточно высоко. Ну, пока с этим вот нахожусь.
0: Да, это мощная вещь. Я хотел, знаете, с вами такой вопрос задать. Вот сейчас вот подумайте о своей жизни, в принципе, да, как вот как мы живем. И расскажите мне, пожалуйста, вот от чего мы реально получаем удовольствие, так вот по-честному, да? То есть, ну вот начнем там, ну, с чего-то простого, там, например, еда вкусная, да? Или вот, вот какие-то вещи, которые реально только приносят нам удовольствие.
4: Еда, что еще?
0: На самом деле здесь еще много же чего, да, можно записать. Просто мы, ну, высокодуховные, да, сейчас здесь очень. Вот. В целом мы вообще о потребностях тела не заботимся, вот, но иногда еда. Скажите мне, пожалуйста, а сколько мы тратим времени своего, ресурсов, денег на то, чтобы узнать, вот это нам нравится, вот. Нет, здесь вот мы не будем кушать, мы лучше поедем вот туда, покушаем, да, вот. Тратим мы на это время? Мы выясняем, а женщины выясняют, какая косметика-то к нам больше подходит, да? Вот этот кремчик, он лучше, да? Соответственно, дороже. Но вы знаете, да, что в косметике они продумывают даже тот звук, с которым открывается этот коробочка. У меня мой товарищ хороший, он работал в очень крупной косметической компании, вот, и он мне рассказывал о себестоимость их продукции. Ну, то есть, это сотые доли вообще от цены. В лучшем случае сотые, а то и тысячные. Вот. Включая все исследования, то есть, в основном там маркетинг, то есть, все это как бы... Вот, и... Вот здесь вот мы тратим, да, мы тратим свою жизнь. Ладно, идем дальше. Тут такой небольшой у нас список. Вот. А скажите, пожалуйста, сколько времени мы тратим, чтобы понять? Тут же еще что? Тут творчество, музыка, еще что-то, да? Конечно. Не, у нас все, что вот здесь, абсолютно естественным образом происходит. Просто, ну, вообще. Согласны, да? Тратим мы время на покупки, на чтение, на творчество, на получение знаний, на игру с животными, секс, карьера, общение, путешествия, правильно? Тратим? Все оставшееся время. И у нас остается несколько минут в день на то, чтобы помочь другим и помолиться. Согласны, да? А при этом я забыл, а мы кто вот из этих трех? Душа мы. Вот это, да? Не вот это, точно? Не вот это? Понимаете, да? Это же вопрос, как мы себя считаем. Нам всем сказали, как-то, значит, мой духовный учитель давал лекцию, и он говорит, ну вот кто мы? Он такой, все такие, мы души! Он такой, другому кому-нибудь расскажите. Вот, то есть, ну, это все как бы, конечно, мы знаем, что мы души, теоретически. Только вот почему-то, ну, вот почему-то. Если бы мы реально себя чувствовали душой, то мы бы вот этим занимались разве? Вот этим? Понимаете, да, о чем я говорю? То есть наше теоретическое знание о том, что мы душ, а еще, не дай бог, спросишь, что такое душа? Что такое душа, кто скажет? Частичка Бога, ага, так. Это нас поднимает в собственных глазах немножко. Что еще? И что нам с того, что мы частичка Бога? Ну и что? Так если бы мы не были частичкой, что нам не к чему было бы стремиться? Ага, то есть хорошо, частичка Бога, есть к чему стремиться. Что такое еще душа? Занимает объем в пространстве не очень большой. Должен, вынужден сказать, что конкретно маленький. Прям, ну, меньше маленького. Так, еще что? То, что делает тело живым, хорошо. Ага. Так подождите, если мы душа, то что это, вот это все написали? Не истощается. Так а мы постоянно истощаемся. Вот было такое кого-то, начнешь как бы всем служить вообще, все неблагодарные еще, негодяи, да? Это вообще абсолютно, сейчас женщины себя узнают. А узнала, что надо служить, начала всем служить, как бы устала, никто не помогает. Было такое? Мужчины, у них хотя, у них просто столько энтузиазма нет начать вот служить совсем всем. Они меньше устают. Вот. Это женская, чисто женская история. А всегда одна и то же. А, надо же служить. Я пригласила 50 человек в гости, убилась, никто мне не помог готовить. Пригласи в следующий раз троих. Спроси, и попроси помочь. Не, ну а как же я буду служить? Ну уж лучше ты так будешь служить, чем ты потом еще, как бы, потом будешь бухтеть. Мыть посуду, да, и бухтеть. Понятно, да? А я вот здесь вот написал заботу и молитву, просто чтобы с вами не спорить. Потому что надо еще с нашей заботой, надо еще поглядеть. А насколько же она бескорыстна и беспричинна и так далее. Скажите, пожалуйста, у кого-то было такое, что вы что-то хорошее сделали, и потом всем рассказали об этом? А скажите, пожалуйста, а вы понимаете, что за механизм в этот момент запускается, да? Вы, например, есть некое благочестие, вы делаете что-то хорошее, вам выдают, у вас на счету лежат там 10 благочестивых рублей, тенге, благочестивые тенге. А потом вы говорите, пойду-ка я расскажу. И в этой небесной канцелярии считают, а, он решил на славу потратить, ну хорошо, дзынь. 10 тенге списались, но вы звезда. А, пожалуйста, когда вы кому-то рассказываете о том хорошем, что вы сделали, вот с настроением как бы, а бывает такое, что вы чувствуете, что у вас настроение вот похвастаться? Да? Пожалуйста, я вас прошу, вспоминайте, знаете, звук такой вот, когда вот в унитазе такой вот дергаешь за эту штучку. Там такой звук, знаете, вода так уходит вниз. Вот это происходит. Похвастались? Дернули. Два раза похвастались, два раза не дернули. Там, может, уже смывать нечего, а вы все дергаете. Воды нет уже, все. А вы продолжаете дергать. И уже, и как бы, и уже, знаете, и уже окружающие смотрят, потому что, да, когда вы хвастаетесь, вам есть чего терять, то все восхищаются вами, потому что вы же тратите заработанное. А бывает такое, уже столько раз похвастались, что чувствуете, что вам уже все равно. Просто уже не осталось благочестия, все уже, все потратили. Понятно, да? Поэтому, пожалуйста, вы просто, если вы будете и чувствительны к себе, вы просто почувствуете, как это происходит. У кого-то такое было, вы чувствуете, что хвастаетесь и чувствуете зря. Ну, просто не хвастайтесь. Очень удобно. Но очень сложно. Как это? Как это? Я же, ну... Поэтому что начинается? Мы не хвастаемся, мы учим на своем примере. Правильно, да? Мы говорим, ну, вот я, например, вот... Ну... благотворительностью занимаюсь. Вот. Поэтому, смотрите, поэтому с заботой тоже надо посмотреть, где она. Очень часто наше желание кому-то служить, оно вполне себе, ну, достаточно эгоистическое. Бывает бескорыстное. И поэтому что нам нужно делать? Смотрите, нам нужно... Ну что же нам тогда? Нам что, не заботиться, да? Или вот перестать вот это вот... список этот, к нему возвращаться. Какие варианты? Что делать-то? Во-первых, да, спасибо. Во-первых, просто попытаться понять, а можно туда что-нибудь еще записать вообще? Или как бы на этом все? Вот у нас, например, в тело больше нечего записать, очевидно, да? Только вот еда и спа, вот, а больше нам ничего не надо. Ну, допустим, вот. А в душе вот вообще что, кроме заботы и молитвы, что реально это счастье может приносить? Благодарность. Вот поэтому можно поэтому, смотрите, вот интересная такая вещь. Вот философию мало кто любит. Я вам сейчас поделюсь такой тайной. Я когда начал семинары читать, надо к семинару всегда надо придумать хорошее название. Это здесь мне не надо было выбирать, потому что Марина выбрала, как бы, и мне все равно. А как бы, когда вот ты собираешь семинары, когда люди вот, они решают, приходить или не приходить, название – первостепенная вещь. А? Маркетинг, да. Название должно быть хорошее. Я придумал название, а мне, в принципе, ну, неинтересны все. Знаете, понятно, что там гармоничные отношения или там как, я не знаю, как влюбиться, если ты уже замужем, там, да, и так далее. Это все как бы... Это все очень, как бы, ну, популярные темы, или как там, как определить свое предназначение по большому пальцу и там, и так далее, там, как стать миллионером, как бы, не вставая с кровати. То есть это все очень актуальные темы. Но я в них не специализируюсь, то есть ничего не понимаю, более того, они, ну, меня от них подташнивают. Вот. Как бы, а мне нравится философию рассказывать. И я понимаю, на философию никто не придет. Кошмарная ситуация. Придумал название. Название вы оцените. Практическая мудрость вет. Все думают, вот это хорошее название. Потому что реально мы столько лекций прослушали, нужна практика. Приходят люди, и я говорю, что вы ждете? И все говорят, мы ждем практики. Нам нужны какие-то фишечки такие, знаете. Мы уже все, мы много слушали, спасибо философии, мы нахватались. Нам Магадиевского слушали, все, Тарасунова, все слушали. Нам уже теперь пора практика. Я говорю, отлично, это хорошая идея. И начинаем рассказывать атма-татву, науку о душе. Качество души, еще что-то такое. И люди сначала не понимают. Я говорю, потом я им начинаю говорить, слушайте, а ну как бы вот с этим-то что делать будем? Они говорят, да-да-да, надо третью колонку записывать. Я говорю, ну так давайте тогда разберемся, какова природа души, а то как мы эту третью колонку заполним? Ну, наверное, душа любит мультики. Я чувствую, что это где-то очень глубоко у меня, вот здесь вот. Или вот музыка, знаете, вот вся музыка, она как бы на уровне ума, а вот романс, он на уровне души, я чувствую прям. У меня прям душа раскрывается. Понимаете, да? Это кто делает все? Ум. Что ум? Задача какая у ума? Очень простая. Постараться сюда вот вписать что-нибудь. Просто. Так, чтение. Ну, я же духовную литературу тоже читаю. Творчество – это раскрытие души, знание о душе, животные – я в них Бога чувствую, секс. Секс тоже неплохо, да? А, как есть такой анекдот, когда, значит, к Богу пришли и говорят, «Господи, есть вопрос, а секс без любви – это грех?» Ой, слушайте, что вы к сексу пристали? Да все без любви – это грех. Вот, ну то есть задача ума очень простая – доказать себе, что, как бы, что на самом деле все это и есть духовная практика. Это вот то, что вот эти вот все Оши и вот все эти эзотерики они делают. Они говорят, вот общение, путешествия у меня духовные, там все, но при этом ничего не меняется. Мы просто, как бы, мы просто говорим, а, кстати, это, мы это одухотворяем. Конечно, надо все это одухотворять, только это одухотворяется не таким образом, не просто, что мы говорим, что вот это теперь все одухотворено. Понятно, да? Нам надо понять реальную природу души и каким образом то, что действительно есть в нашей жизни, каким образом мы можем это одухотворить. Понимаете? Вот. И поэтому для нас, смотрите, для нас все, что мы делаем, мы должны... Как это объяснить? То есть, во-первых, мы должны держаться не того, что наш ум нам нашептывает, а мы должны истину искать. А где мы будем истину искать? Мы будем истину искать у тех людей, которые, как бы, которые, ну, как, по которым мы видим, что они этой истине следуют. Понятно это? Поэтому, смотрите, философии есть очень много, и философия тоже важна, потому что священные писания, они важны, потому что в них записана эта истина. Но трактовать их могут те, кто сам эту истину проявляет своей жизнью. Понимаете? Когда-то, когда я только вот с Мариной познакомился, там достаточно давно это было, но она интересную вещь сказала, которая меня очень тронула. Она сказала, когда я говорю о семейных отношениях, вы обязаны поинтересоваться, что у меня в семье творится. Потому что если я на сцене одна, а шаг делаю я другая, то тогда вам не надо меня просто слушать. Понимаете? А вы как проявляете? Что еще раз?
4: Вы как проявляете?
0: Что проявляю? Философию? Я стараюсь следовать тому, что я говорю. А в какой сфере? А, я понял. Угу. Я достаточно много изучаю священные писания. Вот, я их читаю, пытаюсь какие-то делать выводы. Я слушаю много лекций по философии, и я много общаюсь с духовными людьми именно на философские темы. А, например, вот каждое утро мы вот здесь вот Караваджин Прабу сидит, мы с ним в комнате живем, и мы каждое утро читаем священные писания и обсуждаем также. Вот у нас вместо йоги проходит такой класс. Вот, также я занимаюсь практикой медитации где-то по 2 часа в день. Постепенно. Да, да, я изучал разные пути, разные религии изучал, я достаточно много изучал чань-буддизм, это китайский вариант буддизма. Я много чего изучал, читал всякие хош, там еще что-то. Интересная вещь, потом я столкнулся с ведическим путем, и меня, знаете, что поразило? Все это время я просто становился умнее. Я мог цитировать там сутру помоста 6-го патриарха там и что-то еще, там что-то рассказывал, какие-то притчи, истории, но жизнь моя никак не менялась. Вот, когда я столкнулся с ведической философией культуры, я понял, что моя жизнь очень быстро меняется. Я очень быстро стал вегетарианцем, вся наша семья стала вегетарианцами, потому что, причем это было не какая-то, знаете, такая фанатичная вещь, я изучил просто, я получил информацию, изучил все внимательно, все научные какие-то доводы, еще что-то, вот, и просто отказался очень просто. Вот, я стараюсь делиться какими-то знаниями с людьми, стараюсь кому-то помогать лично, вот это моя практика такая. Очевидно, что уровень моей практики, он не сравним с той же Мариной там, или с другими, с Караваджин Прабу, с другими людьми. Ну, то, что я могу делать, я делаю. Вот. Окей. Еще раз, смотрите. Значит, нам нужно узнавать, что мы перемещаем туда, и нам нужно говорить на эти темы. По поводу души, в Бхагавад-гите очень интересный есть стих, который говорит, что некоторые, они видят душу как чудо. Некоторые говорят о душе как о чуде. Некоторые слушают о душе как о чуде. А некоторые, даже услышав, не могут понять. Это очень интересная вещь. Смотрите, есть люди, которым хоть говори про душу, хоть говори, им все равно. Хоть кол на голове тиши, да, как говорят. Но бывают люди, которые начинают слушать о душе, и это их шаг вверх. То есть они приходят на лекции. Но следующий шаг какой? Следующий шаг — обсуждать это, говорить. Да? И потом уже следующий шаг — это когда люди видят. Что значит видеть? Это быть полностью уверенным. Душу увидеть глазами нельзя, но видеть в данном случае — это означает полностью реализовать вот это понимание, твердая вера, когда появляется. Понятно, да? Соответственно, наша задача — слушать философию, обсуждать философию, постепенно, чтобы эта вера приходила к нам. Понятно это, да? Окей. Хорошо. По этому вопросов нет. Все хорошо. Всем все понятно. И что я дальше хотел сказать? Я хотел вам рассказать о мировоззрении. Да, как вам кажется, помните, мы говорили вчера о том, что у нас наша вера, да, наша свобода выбора и наш здравый смысл, они насколько они осмыслены, осознанны? Да, но как наше мировоззрение сформировалось? Бессознательно, да. Вот, и если мы хотим что-то делать, и в нашем мировоззрении мы где стоим? В центре. На самом деле говорить мы можем все, что угодно. О том, что Бог в центре, но мы очень рядом. Причем мы так говорим просто потому, что, понятно, Бога никто не видел, А если мы настолько рядом, то, в принципе, вся Вселенная так и продолжает вокруг нас крутиться. Никаких проблем. А до тех пор, пока Бог – это некая теоретическая концепция, нет проблемы поставить его в центр. Согласны, да, с этим? А вот если Бог, он реальный, то уже ставить его в центр означает, что надо менять жизнь. Мне Марина рассказывала, мы обедали сейчас, она рассказывала, как она первый раз прочла Бхагавад-гиту и ревела потом несколько часов. Говорит, я не могла просто остановиться. Я плакала, я понимала, что все, если это правда, то тогда моя жизнь не может быть такой же, как она была. Это очень сильный кризис. На самом деле, я вам больше скажу, что это тот кризис, через который всем предстоит пройти. Кто-то его прошел уже, но кому-то предстоит пройти. Пока вы не пройдете этот кризис собственного бессилия, вы не встанете на путь духовный. Пока не случился этот кризис собственного бессилия, это все подготовительные курсы. Вы ходите и смотрите, вы еще не на духовном пути. Понятно? Поэтому для того, чтобы нам можно было вот подойти к этому как бы пониманию, да, осознанному выбору духовного пути, то я сейчас расскажу немного вам про научный путь познания. Потому что, знаете, у нас вот есть такое противопоставление в голове у многих, мы так воспитаны были, что есть религиозное и есть научное. Вот давайте, научное это какое? Какие качества у научного? Точность. Доказано. Да, может быть доказано. Что еще у научного? Измеримо, да, и так далее. Ага, что вы сказали? Визуально, да, можно увидеть, да, как-то экспериментом. Проверить можно, да? Что такое религиозное? Это то, что нельзя проверить, нельзя увидеть, почувствовать, можно только просто поверить и все. И поэтому любой разумный человек, выбирая между этим и этим, выбирает, естественно, то, что можно пощупать. Правильно? Согласны? Да? Вот. И чтобы вам было проще, я вам сейчас... у меня есть какие-то материалы, я собирал по поводу достоверности науки. Это очень смешно. Сейчас я открою его. То есть, смотрите, во-первых, давайте начнем с того, на чем наука... Мне очень понравилась цитата, я ее тут выписал из Стругацких. «Думать – это не развлечение, а обязанность». Вот давайте думать. Да? Итак, смотрите, наука. Во-первых, что такое наука, кто знает? Все знают, что такое наука, в принципе? Все, да? Кто-то может дать определение науки? Поднимите руку, кто может дать определение науки. Точные знания. Так, например, музыковедение, филология – это наука? Психология – это наука? Какие там точные знания, о чем вы? Ну, подождите, а если это чисто теоретически, кто-то занимается теоретической математикой, ему все равно до применения, это уже не наука? Слушайте, нормально, да? Спросили, что такое наука? Зал умных людей сидит, не может дать определение. Знаете почему? Потому что просто очень широкое определение. Потому что под термин «наука» подпадает все, что угодно, все, что связано с накоплением и переработкой знания. Вот и все. Ну ладно, идем дальше. Берем точные науки, потому что очевидно, что то, о чем вы сказали, это эксперимент, да, и так далее. Там в многих областях науки вы не можете это поставить и пощупать. Берем точные науки. Ладно. Слушаем дальше. Значит, физику берем, математику, да? Значит, первое, что я вам, цитируя, как завещала Марина Таргакова, цитирую Эйнштейна, «Вера в существование внешнего мира, независимого от воспринимающего субъекта, есть основа всего естествознания». Значит, докладываю вам, доказать, что есть окружающий мир, независящий от вас, невозможно. Понятно, да? Вот вы мне никогда не сможете убедительно доказать, что вы мне не снитесь. И что когда я отворачиваюсь, вы не исчезаете. Это настолько очевидно кажется, что как бы, ну, странно вообще такое слышать и спорить, но поэтому я буду цитировать величайших ученых. Эти ученые... Все смотрели «Матрицу» фильм? Там же вот они вот были подключены, да, и никто им ничего не доказал бы. Согласны? Просто у нас ум даже отказывается воспринять эту идею. А был такой китайский философ, Чуанчжоу его звали. Вот, это Чуанчжоу, извините, Чуанцзы его звали, я в них путаюсь. Вот, это притча про Чуанчжоу. Когда жил-был Чуанчжоу, я прочту короткое переложение. Однажды Чуанчжоу приснилось, что он бабочка. Он весело порхал, был счастлив и не знал, что он Джоу. А проснувшись внезапно, даже удивился, что он Джоу. И не знал уже, то ли Джоу снилось, что он бабочка, то ли бабочке снится, что она Джоу. Но ведь бабочка и Джоу совсем не одно и то же. Эта притча, она прошла сквозь, как бы, сквозь столетия. Она была еще до нашей эры записана, в 3 веке. И потому что, на самом деле, мы никогда не можем сказать, это как бы, может быть, нам это все снится. Да? Но наука не может развиваться, если это нам все снится. Поэтому они говорят, нам ничего не снится. Слушайте дальше. Следующая вещь, которая тоже кажется для нас абсолютно очевидной и абсолютно очевидной не является. Это, в принципе, закономерность явлений природы. Мы знаем, что если вот была некая причина, то будет следствие, правильно? И для нас это естественно. Но а кто вам сказал, что это обязательно так должно быть? И опять же, Эйнштейн, когда он объясняет принципы науки, он говорит, что без веры в то, что возможно охватить реальность нашими теоретическими построениями, без веры во внутреннюю гармонию нашего мира не могло быть никакой науки. Эта вера есть и всегда останется основным мотивом всякого научного творчества. Понятно, да? То есть в основе науки сидит вера. Слушайте дальше. А вы знаете, что наша Вселенная настолько сбалансирована, что... Там есть фундаментальные константы, любую из них поменяй, и все как бы либо расхлопнется, либо схлопнется. И мы можем существовать, и наши физические законы работают только потому, что каким-то непонятным образом все это установилось в такое равновесие. Когда у ученых спрашиваешь, а как вообще так? Когда начинаешь им показывать вероятность того, что это организовалось, абсолютно немыслимое с точки зрения теории вероятности. Знаете, что ученые говорят? Я недавно узнал ответ. Потрясающе совершенно. Им говорят, слушайте, ну как так могла вот Вселенная без замысла, да? Это то же самое, что, ну я не знаю, взорвалась Эйфелева башня, собралась макаронная фабрика. И еще делает макароны сразу. Как-то так получилось, что еще упало то, что вот как сырье туда перемололось и делает макароны. Вероятность примерно такая же. Или, как кто-то приводил, Коллинз, по-моему, приводил этот пример, вы идете и видите, дом стоит. И вам приходят и объясняют, ну, смотрите, ветры, тут была скала, потом ветры начали обтачивать вот определенным образом, вот, потом вот здесь вот песок его намыло, и вдруг была вспышка какой-то, метеорит упал, и как бы слюда появилась, вот, и она как-то очистилась так вот, ну и так далее. И вот дом так вот создался, да. А внутри отделка, потому что там дерево росло, но потом как-то оно вот, что-то произошло, и оно вот только по этим, по стенам осталось, да, и как бы, ну и так далее. Ну, чушь, да, мы говорим, нет, дом должны были построить. Вот, ученые нашли выход из этой безвыходной ситуации. Они говорят, нет, все нормально. Просто было много вселенных, остальные взорвались. Потрясающе, на самом деле. Вот это как раз научный подход. Они просто так смотрят, так, да, это не могло быть. Мы говорим, ну почему вот такая маленькая вероятность? Они говорят, не проблема, все остальные просто взорвались. Это единственное, которое не взорвалось, поэтому мы с вами разговариваем. Отстаньте. Очень такие. Это следующий вопрос. Следующий вопрос, что наука начинает всегда со второго тома. Это удивительная вещь. Вот когда мы говорим, что наука достоверна, вот давайте про достоверную науку поговорим. Я вам сейчас прочту теорию Большого Взрыва, небольшая его часть. Если кто-то фиксирует, то как бы, ну, записывайте. Примерно через 10⁻43 секунд после Большого Взрыва гравитационное взаимодействие отделилось от остальных фундаментальных взаимодействий. Это важно, потому что у них теория всего не получается, у них гравитация как бы юлит. То есть они бы давно вывели теорию всего, у них есть 4 вида взаимодействия, вот из них гравитация никак не подчиняется этим законам. Ну ладно, слушайте дальше. Еще примерно через 10⁻35 секунд фазовый переход вызвал экспоненциальное расширение Вселенной, после окончания которой строительный материал Вселенной представлял собой кварглённую плазму. По прошествии времени температура упала до значений, при которых стал возможен следующий фазовый переход, называемый бариогенезисом. На этом этапе кварки и глюоны объединились в барионы, такие как протоны и нейтроны. При этом, кстати, что важно, одновременно происходило асимметричное образование как материи, которая превалировала, так и антиматерии, которые взаимно аннигилировали, превращаясь в излучение. В целом понятно. Ну, общая идея понятна. Смотрите, допустим, какие у нас, еще раз записывайте, какие у нас возникают вопросы к этому описанию. Первый вопрос, что было в первые 10⁻43? Правильно, да? Ну, кто это видел, ладно. Ну, построили какую-то они модель математическую, ладно. Второй вопрос. Что взорвалось? Третий вопрос. Почему взорвалось? И четвертый вопрос. Как взялось то, что потом так удачно взорвалось? И таким образом мы переходим к следующему вопросу. Ну, то есть, понимаете, да, они объясняют, как организовалось то, мы их спрашиваем, хорошо, а что оно тогда вдруг бахнуло? И поэтому, смотрите, когда к религиозному человеку приходит атеист и говорит, а кто создал Бога? И он думает, что в этот момент религиозный человек должен подумать, действительно. Ведь если Бог все создал, а его кто создал? То надо сразу спрашивать, а что у вас взорвалось? По степени идиотизма вопрос абсолютно соответствующий. Понятно, да? Просто одни верят в то, что... Ну, я вас уверяю, то, что Бог создал Землю за 7 дней, проще понять, чем вот эта вот кварглённая плазма. Еще антиматерия у них несимметрична. Почему асимметрично-то они еще и сфигали вообще все это? Ну, в излучение превращались. Кошмар. Понимаете, да? Поэтому все это описывается очень хорошим анекдотом. Когда пришли ученые будущего к Богу, говорят, Господь, как бы, спасибо в целом, но ты свободен. Мы теперь все можем, что ты можешь. Господь немножко обиделся. Ну, то есть не обиделся, но расстроился. Ну, понимаете, да, приходят дети, говорят, ты больше не нужен. Он говорит, ну ладно, а что можете? Он говорит, да, что хочешь? Хочешь человека создадим? Ты же вроде из глины делал. Господь говорит, ну, в принципе, да, ну, то есть, интересно, покажите. Ну, такой у него уже исследовательский интерес такой, как ребята там справились. Вот, ну, они пошли, и там такая, знаете, огромная такая, целый завод стоит, лампочками мигает, вот, и такая дверца, ее открывают, и главный ученый в белом халате берет у них такая-то куча глины, такой вот он, значит, берет эту глину и собирается туда вот бросить, чтобы, ну, показать. Господь говорит, не-не-не, стоп, вы глину свою возьмите. То есть, понимаете, да? Вопрос, еще раз, вопрос, что было с самого начала, это всегда вопрос веры. Вообще никак не доказуемый. Понятно, да? Слушайте дальше. Знаете, что произошло 2015 лет назад в Иудее? Да, Христа распяли. Или пришел? Пришел. Рождество Христово. Пришел. Распяли позже. Значит, это было 2015 лет назад. И с тех пор учение, которое принес Христос, не изменилось. Согласны? Смотрим дальше. Я вам сейчас буду читать цитаты. Слушайте, профессор философии и математики пишет. У животных, которые движутся, есть конечности и мускулы. У Земли нет ни того, ни другого. Поэтому можно сделать вывод, что она неподвижна. Профессор философии и математики Сципионе Кьярамонти, 1633 год. Слушайте, официальное объявление Парижской академии наук о метеоритах. Камни с неба падать не могут, им там неоткуда взяться. 1772 год. Теория Луи Пастера о микробах – вздорная чушь. Пьер Паше, профессор физиологии, 1872 год. Дальше мой любимый лорд Кельвин, физик, председатель Королевского научного общества, в 1895 году сказал, летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны. А вот Роберт Милликен, американский физик, лауреат Нобелевской премии, сказал, что ни одному научно подкованному хулигану никогда не удастся распотрошить мир, высвободив ядерную энергию. Ну, понятно, да, что похоже, что научное знание немного эволюционирует. Более того, эволюционирует достаточно быстро. Да? И то, что как бы то, что было. Вот. И все это происходит даже за прошедшее столетие. За прошедшее столетие научное понимание мира настолько преобразилось. Одно это E равняется mc квадрат, да, связь материи с энергией, это вообще переворот в принципе вообще во всех научных представлениях. Понимаете, вообще сама идея того, что материя может быть связана с энергией, это то, что, ну, то, что вообще, ну, никто даже вообще помыслить об этом не мог. Вот, поэтому наука, дорогие мои, штука хорошая, но основана она на вере, и сфера ее применения достаточно узкая. Поэтому, когда мы говорим про научный подход, мы говорим не про точность такую, мы говорим о том, что это можно... То есть наука базируется... Научный подход сам по себе отличная вещь, вот, но он базируется на тех аксиомах, которые нельзя проверить. Понятно это, да? Теперь смотрите, теперь мы проведем с вами такую медитацию небольшую, но очень важную. И у меня просьба, если вы проходили эту медитацию уже, наверняка проходили, наверняка, но, пожалуйста, идите вот вглубь этой медитации, обязательно, будьте максимально вовлечены в нее. Потому что все зависит, медитация – это не просто какое-то знание, какая-то прикольная там ситуация, которую вы должны представить, а это ваша внутренняя работа, и она на самом деле не зависит от того, сколько раз вы ее делали, а может быть даже она будет углубляться с каждым разом. Понятно, да? Пожалуйста, сядьте удобно, так чтобы вам было комфортно. Итак, закройте глаза, я сейчас вам опишу некую ситуацию, в которую вам надо погрузиться, по-настоящему войти в нее. Итак, представьте себе, что вы живете в мире, про который вам доподлинно известно, что эта жизнь – это ваша единственная жизнь, что вы пришли из ниоткуда, как комбинация каких-то элементов, и когда вы умрете, то ваше тело сгниет, и ничего от вас не останется. Нет ничего, кроме этой правды. И нет никаких вселенских законов справедливости или чего-то подобного. Если добро, то это добро для конкретного человека. Зло – это тоже зло для конкретного человека. Нет общих пониманий о том, что такое добро и что такое зло. Нет какой-то высшей воли, и нет смысла, какого-то высшего смысла вашей жизни, чего-то большего, чем то, что вы можете увидеть и пощупать. Представьте, что это реальность вашей жизни, что вы точно знаете, что ровно так оно и есть. Подумайте, пожалуйста, о том, каковы будут ваши цели в жизни, к чему вы будете стремиться. Очень хорошо представьте себе отношения, в которые вы будете вступать. Для чего вы будете это делать? Какие ценности будут в этих отношениях? Представьте, очень-очень хорошо представьте себе это, этот мир. Чему вы будете учить своих детей, что будете в них вкладывать? И, пожалуйста, то чувство, которое у вас возникает, когда вы думаете об этом, вот очень хорошо посмотрите, вот это чувство, сохраните его в сердце, поймите, какое оно. Послушайте свое сердце, как оно откликается. И теперь мы переносимся совсем в другой мир, в принципиально другой мир, про который вы знаете, что это ваша жизнь, это просто продолжение вереницы жизней, и что в вашей жизни есть особый смысл, высший смысл, который выходит за пределы этой жизни. Что смысл вашей жизни не здесь, и ваша природа не материальная природа. И что есть законы добра, и есть законы зла. И что есть добро и зло, и что они не зависят от каких-то внешних вещей. И что у вас внутри есть тот орган, который может чувствовать это. Представьте себе это хорошо, и представьте себе, к чему вы стремитесь. Представьте себе, какие отношения вы стремитесь построить в своей семье. Какие отношения у вас с друзьями на работе. Представьте себе все это. И вот это чувство, которое у вас рождается, когда вы знаете, что есть еще высшая абсолютная истина, которая связана, с которой вы связаны отношениями любви. Представьте себе все это. И то чувство, которое у вас возникает, тоже сохраните в сердце. Теперь медленно откройте глаза. И я хочу попросить вас сказать, какое чувство, какие эмоции у вас были, когда я описывал первую ситуацию? Говорите просто, прям называйте вслух. Без микрофона. Тяжесть. Тяжесть, безразличие. Пустота. Обида. Страх. Эгоизм. Да, хаос, потребление. Ну, достаточно. Всем понятно, да, примерно? Теперь скажите, что у вас возникало, когда второе? Благодарность. Свет. Справедливость. Смысл. Ага, красота. Что еще? Угу. Любовь. Угу. А, смотрите, что. Окей. А, смотрите, что произошло. А, я очень надеюсь, что вы это, ну, что вы это проживали, а не говорили от каких-то правильных ответов, да? Смотрите, что происходит. Вот это очень важно. Сейчас это самая ключевая, как бы, ключевая вещь. А, маму нашел? Нашел маму. Ну ладно, уже все нашел. Вот. А, смотрите. Еще раз обратите внимание, что мы что сделали? Мы взяли некую систему аксиом. Эта система аксиом какая? Материализм. То есть я как бы материя, да? На самом деле это аксиомы атеизма. Правильно, да? Ведь, заметьте, я ничего, я просто сказал некие предпосылки, на которых базируется атеизм. Правильно? Вот это дух или религия. Это просто предпосылки, на которых базируется дух. Согласны с этим? Понятно, да? Скажите мне, пожалуйста, человек, который будет жить вот с этим мировоззрением, какой его жизнь будет? А вот такой она и будет. Причем вы заметили, что это противоположности вообще. Да? Если есть здесь пустота, то там что будет? Наполненность. Если здесь будет страх, там будет вот благодарность, да, справедливость, тяжесть, легкость. Прям они естественным образом образуются, вот эти пары. Да? Свет, тьма. Согласны, да, с этим? Ну, материя, антиматерия, все здесь. А вот, теперь смотрите, что происходит. Скажите мне, пожалуйста, а если на секундочку предположить, что духа, допустим, что все это неправда, Бога нет, то даже если Бога нет, как лучше жить? Понятно, да? Просто это, смотрите, это опровержение материализма на уровне, как бы, на уровне просто здравого смысла. Что даже если его нет, то жить все равно лучше, как будто он есть. Понятно, откуда берется. Это берется из-за того, что он есть, и мы как бы внутри это чувствуем. То есть, когда вы погружаетесь в эту медитацию, вы же прислушиваетесь к голосу сердца. Вот. Поэтому это не совсем корректно так говорить. Но если вы как бы, ну просто вот, чтобы вы понимали, да, что материализм или атеизм, он просто, он не имеет права на существование. Как вам это откликается? Понятно? Ага. А? Ну, демонический код, да, кто-то навязывает. Но, опять же, если мы сами не рады это принимать, то никто нам это не навяжет. Хорошо. А у нас времени, я думаю, немного осталось, да? 10 минут еще? Давайте сейчас вопросы, которые возникают. Только вот, если можно, у тех, кто не говорил, мы с вами много взаимодействуем. Важный вопрос, хорошо, давайте.
2: То есть, что-то было все наоборот. Вот когда были здесь, такая радость и свет.
0: Здесь, в смысле, здесь?
2: Да, ну вот когда мы переносились, когда вот мы были на первом измерении,
0: так,
2: говорили.
0: Вот в первый раз, когда,
2: да,
0: были радости и свет.
2: Да, была радость. Угу. Но когда перешли на другую, такая была ответственность. Угу. И типа то, что отгородить надо от этого зла. То есть, угу. Ну, то такое у меня было.
0: Ну, окей, тогда вам надо, да, тогда вам надо просто наблюдать, а с чем связано, откуда там взялась свет и радость в первом случае. Угу. Вот из-за чего? Что именно там приносило свет и радость?
2: Не знаю, просто такая вот радость шла отсюда вот.
0: Ну,
2: радость и свет.
0: Мне сложно как бы это интерпретировать, вот, поэтому вы подумайте просто, ну, как-то глубже попробуйте понять, откуда там шла радость и свет, и откуда там шла ответственность, и да, почему она как бы не приносила.
2: Как бы отгородить вот.
0: Еще раз, мне сложно интерпретировать, то есть это ваша медитация. Какие вопросы у вас? Давайте. Вот там вот есть.
5: Если есть,
0: если есть кто-то еще, и там все у нас предопределено. Да,
5: да, если есть кто-то еще. Меня зовут Махабат. Вчера мы выяснили, что есть кто-то еще. Что в нашей жизни все предопределено, кем-то управляется, от нас мало что зависит. Я так поняла.
0: Ну,
5: для себя такой вывод сделала. Правильно?
0: Нет,
5: неправильно?
0: Нет, конечно. А то, что есть кто-то еще, это факт.
5: Да.
0: И я говорил о том, что свобода воли появляется.
5: Когда мы понимаем, что есть кто-то еще.
0: Да, потому что если мы живем в эгоцентрической вселенной, в которой как бы все вокруг нас крутится, то мы ничем не отличаемся от животного. Абсолютно ничем, потому что четыре основных потребности человека – это что? Еда, сон, оборона и продолжение рода. Это четыре, как бы четыре вещи, которые объединяют человека с животным. Единственное, что человека отличает от животного – это способность. Это в Хитопадеше написано, в священной книге. Это говорится, что отличает возможность задавать вопросы о смысле жизни. Вот. И я говорил, да, о том, что если... А у животных нет свободы воли, они живут по карме. И все их... Они же принимают постоянно решения, правильно? Но все их решения, они полностью могут быть предсказаны. И поэтому, кстати, согласно ведической традиции, животные карму не набирают. Понимаете, да, тигр ест, убивает животное какое-то, он не получает никаких кармических реакций за это. Потому что он делает это в соответствии с инстинктом. Потому что он не может этого не делать. Конечно, бывают какие-то исключения, животные там святые, которые вот там тигры, которые сразу там вегетарианцы и так далее, это какие-то просто именно исключения. Но в целом, как бы, животная форма жизни, она не набирает карму. Она просто должна жить кошкой, а у нее нет возможности сделать... Конечно, у нее нет возможности что-то сделать, чтобы изменить свою судьбу. А вот у человека есть... Но тогда, когда человек живет без этой попытки, то его полностью, его жизнь полностью предопределена. И следующее его рождение можно, в принципе, уже, как бы сказать, в момент его этого рождения. Понимаете? Вот, поэтому я сказал о том, что да, что, о том, что то, что кто-то есть, это ни в коем случае не означает в том, что у нас нет свободы воли. Наоборот, это дает нам свободу воли.
5: В тот момент, когда мы понимаем, что кто-то есть, да?
0: В тот момент, когда мы понимаем, что кто-то есть, и что есть законы, в которых мы занимаем важное место, но не главное.
5: Спасибо.
0: Угу. За вами там, передайте вот микрофон. Еще вопросы? Вам все понятно или все непонятно? Вот там вот вопрос. Вот вперед, вот сюда.
6: Вот вы сейчас сказали про законы, а можно поглубже этот вопрос? Возможно, не сейчас, как вам будет удобно.
0: То есть какие именно законы?
6: Да.
0: Ну, их огромное количество. Это закон кармы, например, и реинкарнации, закон цикличности времени, закон связи всего... нашей взаимосвязи, поскольку мы являемся частицами Бога, их много очень законов, и каждый из них нужно изучать всерьез.
6: А можно вот на, возможно, на завтрашней лекции как-нибудь вот общие основные?
0: А смотрите, что я могу их перечислить. Проблема заключается в том, что их простое перечисление, ну, абсолютно ничего не даст. И поэтому, может быть, мы вот этот вообще весь семинар посвятим и посвящаем сейчас, в принципе, вот этому, этой теме, есть ли здесь кто-нибудь еще, и тому, чтобы мы хоть чуть-чуть поглубже это реально поняли. Потому что, смотрите, первый закон, то, что... Я вчера, кстати, очень интересно, я вчера думал об этом семинаре, и я понял, что мы идем с вами, как великие мудрецы, мы идем с вами по такому трактату, который называется «Веданта Сутра». Это считается... «Веданта Сутра» — это высший вообще трактат ведический, который собирает всю мудрость Вед. То есть все ведические писания, как бы из всех ведических писаний вся мудрость, она содержится в Упанишадах. Это особые, как бы особые очень сложные тексты. И Веданта Сутра — это текст, который примиряет все Упанишады. И вот мы идем ровно по вот первая, вторая и, может быть, завтра третью еще сутра Веданта Сутра мы разберем. Первая сутра Веданта

0: как не влияет, правильно? Нам все равно, кто он там. Король он там Америки, президент Америки, там нет у них никого, так просто живут. Согласны, да? Вот проблема-то наша в том, что мы Бога ровно на такую же позицию поставили в своей жизни. Понимаете? Он есть, ну, ему иногда надо молиться. 15 минут в день там. И Асурожский интересно говорит, он говорит, что иногда люди обвиняют Бога, что он не откликается на молитвы. Но извините, он стучится в наши двери 24 часа в сутки каждую минуту. А когда мы приоткрываем на пару минут дверь, и вдруг как бы он не заходит, мы говорим, не, а что такое, а где он вообще? А где мы-то все остальное время? Молитва – это диалог. Это не то, что, знаете, вот в отношениях. Вы представьте себе человека, например, вот представьте себе отношения, да, вы ко мне подходите, я вас либо игнорирую, либо как бы, либо вообще посылаю, обвиняю вас во всем. И вот так постоянно. И вдруг в какой-то момент вы говорите, не, ну в принципе, ладно, что, извини там, ну. И думаете, я сейчас скажу. В смысле, я говорю, да, я говорю, я вас обвиняю, потом говорю, ну ладно, извините. И вы говорите, да, я впускаю тебя в свое сердце, пожалуйста. Это вообще возможно? Нет. Но мы от Бога этого требуем. Так, Господь, я тебя буду как бы игнорировать, а потом вот скажу, ладно, заходи. А потом, главное, и в чем он зайдет? У кого был такой, когда вы столкнулись только с духовной, у вас был такой очень сильный энтузиазм, да, в молитве. Но потом что мы делаем с Богом? Так, помолились, все, до свидания. Согласны, да? Очень часто у людей, которые только сталкиваются с какой-то духовной практикой, первый опыт молитвы определенных, повторения мантры, первый опыт очень сильный. Потому что Господь верит. Мы говорим, заходи. Он заходит, мы говорим, все, до свидания. Потом мы говорим, ну ладно, опять заходи. Он говорит, да я уже не пойду. Понятно, да? Угу. Я ответил, что я не смогу просто, если я назову эти просто законы, я скажу, есть закон иерархии, есть закон цикличности времени. Вы скажете, ну хорошо, это закон иерархии, есть закон цикличности. Все, все, слава Богу. Можно жить дальше.
1: Я вас слышала, что это более глубинные понятия.
0: Это вещи, в которые надо, их можно проходить какой-то из них, но это надо вот сидеть и там, я не знаю, вот несколько дней только про это говорить. Тогда вы поймете, а почему вот это так со всех сторон. И вот сейчас наш закон, который мы должны, в котором мы должны углубиться, я надеюсь, мы углубляемся в этом, это понимание того, что есть источник всего. Угу. Вот сюда вот, да.
2: Вот из последнего вашего объяснения, ответа на вопрос, да, вот вы говорите, что нужно строить отношения, да, вот я насколько поняла с Богом, да, если это какая-то личность. Что лично вот вы делаете, чтобы построить эти отношения?
0: Честно, ничего особенного, вот, но я стараюсь.
2: А вот хорошо, помолиться, да, например, мы говорим 2-3, ну 5 минут, да, помолишься. Ну, а как, вот, как понять, что сделать, да, как весь день? Вот что значит, что вот дверь, да, он 24 часа стучится, и как его увидеть, и что сделать?
0: Не, ну, на первых порах все очень просто. Мы должны, мы играем, знаете, если мы не способны на какое-то чувство, то мы должны хотя бы признать, что мы на это не способны. И мы должны хотя бы начать переживать о том. Знаете, как говорится, что если ты не можешь плакать о Боге, то плачь хотя бы о том, что ты не можешь плакать о Боге. А вот переживание, оно рождает естественным образом. Если вы реально по поводу чего-то переживаете, у вас считаете, что вы уже как бы, что вы уже очень много делаете. У кого-то было, что вы, например, есть там какой-то друг у вас, который в какую-то сложную ситуацию попал, и вы целый день только о нем думаете и переживаете, а он вот рядом, вот соседний, это, например, у него денег нету, семьи совсем, да, нечего кушать. И вы целый день переживаете и думаете, и все плачете, да, и ничего не делаете. Такое может быть? Может быть такое?
3: Нет.
0: Сделаем для друга. Да-да-да. То есть я просто к чему? В тот момент, когда вы реально, а вот это вот плач, потому что вы, да, потому что у вас нет чувства никакого к Богу, когда он начинается, это уже чувство к Богу. Понимаете? Поэтому наш уровень, это, знаете, можно плакать по Богу, можно плакать, что ты не плачешь, а можно плакать, что ты не плачешь, что ты не плачешь. И так дальше, и дальше, и дальше.
2: В любом случае, хочу просто думать об этом.
0: А, да,

0: понимаю.
1: Просто смотрите, общий ответ такой, что мы можем какие-то вещи, мы можем, даже имитация каких-то вещей, она уже какой-то шаг. Мы, например, у нас нет благодарности, но мы знаем, что надо благодарить. Мы начинаем благодарить. Постепенно, когда мы начинаем благодарить, мы вдруг понимаем, что, во-первых, это не очень сложно, а во-вторых, это приятно. И наш ум, который, как мы говорили в самом начале, он как бы, ну зачем я буду благодарить? Подожди. Или, если я благодарю, это я признаю, что кто-то лучше, чем я. Хвалить еще. Знаете, такое есть практика? Прославлять. Ум такой говорит, а что мы будем его прославлять? Не будем. Но мы говорим, нет. Марина Замшерифовна сказала, надо прославлять. Начали прославлять. И думаем, ничего себе, кстати, хороший человек, правда? И потом думаю, о, а классно так. Приятно даже прославлять. И наш ум такой, он отмечает, записывает, так, прославлять приятно. Действительно, проверили. И в следующий раз, когда мы помним, что Марина Замшерина сказала прославлять, а мы думаем, да я и сам буду прославлять, что классный какой человек, потрясающий. Да? А мой духовный учитель, он интересно, он когда начинает о ком-то рассказывать, говорит, я с таким потрясающим человеком встретился. Вот так начинается любой рассказ о любом человеке, с которым он встретился. И это не как бы не оборот речи. Он просто, он говорит, с удивительным, потрясающим человеком встретился. Такой, знаешь, он полный атеист, но при этом он вот это делает хорошо, вот это делает хорошо. Понимаете, да? То есть он концентрируется реально, и он в полном восторге от этого человека. И это искренне. А для нас это может быть не искренне сначала, но мы это делаем таким образом, мы что, понимаете, да? То есть мы берем какие-то вещи, которые пока для нас еще, ну, рановаты на вырост, но мы начинаем их делать. У кого было такое, что вы что-то начинаете делать как практику, а потом выясняете, что это и приятно? Было такое? Поднимите руки. Вот он метод. У кого-то было, что вы начали вегетарианскую пищу кушать и поняли, да классно. Можно переходить вполне. С такой едой вообще ничего больше не надо. Правильно, да? Вот и все. Вот это наш метод.
0: Спасибо.
1: Угу. Все, я думаю, что наше время закончилось. Спасибо вам огромное.
2: Вы прослушали лекцию Адриана Крупчанского.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Мы смотрели, чтобы у людей были правильно сформированные симпатии. Они спрашивали, какие чувства возникают к этому человеку. Понимаете, они ситуацию не давали на самотек. И в результате люди жили в хороших семейных отношениях, в хорошей карме. Сейчас все просто создают сами семьи. И дальше что происходит? Вот эта тяжелая карма начинает воплощаться в жизнь. Как она воплощается? Через близкого человека. Он является представителем моих прошлых поступков, которые я совершил. И сейчас он будет меня мучить, пока я не побежу, не смогу победить эту карму. Поэтому первое, что должен сделать человек, это в молитве успокоиться, принять судьбу. Почему мы не можем принять судьбу? Потому что когда идет тяжелая судьба, у нас не хватает энергии счастья, внутренней силы справиться с этим. Не хватает сил. Когда человек молится, у него наполняется силой сердца, и он принимает судьбу. Он говорит, у меня нормальный муж, девушка говорит. Итак, когда ребенку было 3 года, отец мало общался с сыном. И всю ответственность как бы хочет отдать мне. У него другая семья, и недавно родилась дочь. Что делать? Как привести отца к сыну. Видите, то есть о чем речь сейчас идет? Это ситуативное мышление. Есть больная ситуация, есть боль, допустим, да? Вот кто-то, допустим, пришел на лекцию на мою и не хочет меня слушать. Отвернулся, сел задом и сидит вот так, демонстративно. И я думаю, что мне делать с этим человеком? Да мне не надо ничего с ним делать. Первое, что надо, мне его простить. Ну, как бы вот у человека такая жизнь. Он вот так живет, у него такое мышление, он была такая судьба там, и так далее. И он в результате пришел к такому выводу, что надо прийти на лекцию, сесть спиной. Вот. Я должен спокойно принять просто сердце, попросить свое, чтобы простить этого человека, принять. Когда я принял этого человека, как только я его принял, с этого момента я начинаю его понимать, что происходит внутри у него. Может, у него другая вера, он протест так выражает, или еще что-то. Ну, то есть что-то происходит такое у него внутри, что он принял такую позицию в жизни. Когда я успокоился, когда я спокойно начинаю на него смотреть, я его начинаю понимать. Когда я начинаю его понимать, я могу просто молиться за то, чтобы у него было в жизни все хорошо, не желая изменить свою судьбу. Ну пусть как ради Бога, как бы человек пришел, пускай сидит спиной. Вот. В этот момент включается отношение любви. То есть я когда принимаю человека вместе с его судьбой, со всей, я начинаю его любить, между нами устанавливаются отношения. И он поворачивается и садится нормально. Может быть. А может быть и нет, но в любом случае это уже меня не беспокоит. И его тоже. Понимаете? Судьба разрешена. То есть, понимаете, то есть в этом вопросе женщина, что она, как привести отца к сыну? Вы не хотите по факту привести отца к сыну. Вы хотите, чтобы ваша боль от этой ситуации стихла. Если вы хотите, чтобы она стихла, тогда просто поймите, где начинается боль и где она заканчивается. Боль начинается в сердце, потому что там действует судьба. Если вы думаете о святыне, соединяете себя с Богом, слушайте голос какого-то святого человека, который настраивает вас на правильную волну. Большинство людей не знают, как молиться, как настраиваться. Но слушая голос возвышенного человека, вы интуитивно будете настраиваться на то, как надо. Он же всю жизнь знает, как надо, он так молится. Вы кланяетесь святому, вместе со святым человеком повторяете молитву и отдаете объекту святости своей. Может быть, это святой человек другой, может быть, это изображение Бога. или Святой Земли, там, Священного Писания, Святого Имени. Во всех духовных традициях по-разному. Когда вы это начинаете делать, постепенно вы начинаете понимать всю ситуацию, что муж не смог с вами жить. Вы почувствуете причины, почему это произошло. Он не смог просто. У него не получилась возможность такая. Дальше он ушел из семьи. Вот. Ситуация вся раскроется. Ну, встаньте, кто написал, я вам раскрою сейчас ситуацию, если хотите. Угу. А дальше произошло следующее. Он, сердце, понимаете, есть голова у человека, есть сердце. В сердце ему стыдно то, что произошло. Этот стыд не дает возможности ему общаться ни с вами, ни с вашим ребенком. А у вас есть сильная обида на него. И эта обида, она усиливает, поляризует ситуацию. То есть, понимаете, когда человек и так совершил плохой поступок, и плюс обида, ситуация становится невыносимой для того, кто совершил этот плохой поступок. Для него идти к вашему сыну — это идти на каторгу. Понимаете? Это идти на каторгу, потому что он будет видеть его глаза, ваши глаза. Это означает, что он встает прямо перед совестью, перед своей. Вот я сейчас представил его на своем месте, что... Да? Да, понятно, что он даже в глаза не может смотреть. Но вот вы как сейчас это сказали, у вас в сердце возникла радость. Понимаете, ваша брата думает, вот гад, он даже в глаза не может смотреть. Вот, это хорошо. Вот. Но поймите такую вещь, что эта ситуация вообще не его. Эта ситуация только ваша, и все. Причина, почему она ваша, заключается в том, что вы не знаете, что такое жизнь. Жизнь начинается в сердце и заканчивается в сердце. Понимаете, уже сколько, насколько я вижу, уже 3 года прошло, да, с этой ситуации. Вот. И 3 года вы не можете в молитве простить человека. Это ведь ваша проблема. Тем более, что вы не понимаете, почему он ушел.
3: Чуть-чуть понимаю.
2: Согласен, что по чуть-чуть вы что-то понимаете. Но понимаете, человек не может просто так уйти. Он ушел, потому что вы очень сильно обижались. Жизнь стала невыносимой для него, понимаете? Он как бы... Вы постоянно в депрессивном состоянии, в слезах. Ну, кто это может выдержать? Скажите. Вам что-то не хватало с ним в жизни, вы плакали. Он замучился, ушел. И он же виноват теперь, видите?
3: Нет, я считаю
2: себя... И считать себя виноватой тоже это не способ жить. Я виноватая, все... Все, я виноватая. Ну, что дальше? Я и виноватая. И что? И что, сын опять в депрессии, вы в депрессии, муж в глаза не смотрит. Что-то поменялось, нет?
3: Пытаюсь молиться.
2: Вот это уже другое дело. То есть пытаюсь молиться, это тоже хорошая фраза, но не до конца.
3: Да, пока.
2: Не пытаюсь молиться, а побеждаю свою судьбу. Не надо принять, вот хорошо, что мы с вами об этом говорим. Не надо пытаться принять ситуацию. Вы не примите. Потому что поймите, все, что в этом мире с нами происходит, это соткано из боли и наказания. Единственное, что может помочь нам, это свет, идущий от Бога. Понимаете, у вас не хватает счастья в сердце, чтобы принять. Вы не можете сейчас пытаться принять. Вы только на 30% наполнили ваше сердце силой, которая даст вам возможность принять. На 30% всего. Эти 30% вам дали возможность, по крайней мере, не плакать, а успокоиться. Внешне. Поймите, что ситуация примется сама. Ее не надо пытаться принимать. Точно так же, как колодец заполняется водой до отказа, как бы не надо делать вид, что он уже заполнился, когда он еще полупустой. Точно так же, когда человек думает о святом человеке, слушает голос, который помогает ему молиться, настраивается правильно, кланяется и живет духовной жизнью. Когда человек вот в сердце свою такую работу проделывает, приходит время, и сердце постепенно наполняется счастьем. Это счастье сначала приводит к спокойствию. Вы начинаете, спокойствие дает возможность простить. Когда вы успокаиваетесь по отношению к ситуации, приходит прощение. Сначала приходит прощение. Как пришло прощение? Прощение создает спокойствие, мир. Мир включает разум. Вы когда спокойная ситуация между вами, я говорю про сердца, между вашим сердцем и вашего бывшего мужа сердцем возникает мир. Что это значит? Это значит, что вы начали его понимать. Начали понимать, почему он так поступил, что с ним происходит. Дальше, вы молитесь дальше. У него появляется ручеек любви в его сердце, дает возможность ему уже думать об этой ситуации. То есть он уже не в загнанной ситуации вот этой вот отчаянного страха за то, что он сделал, а уже как-то просыпается у него спокойствие, и он к вам заходит на огонек, улыбается, вот, говорит «здрасте», заботиться о сыне, то есть все как бы меняется. Но ведь и даже это не является самым главным для вашей жизни. Вот вы сейчас считаете, что это является главным для вашей жизни. А я считаю, главным для вашей жизни является постепенно в своем сердце после всего этого вот окрепнуть, простить, стать красивой, счастливой, найти своему сыну хорошего мужчину, который будет с вами жить и станет ему отцом.
3: Когда придет?
2: А? Когда придет мужчина. Ну вот, все поняла. Только объясняла. Поймите, что нет никаких проблем в том, чтобы он пришел. Сейчас это не поможет ни ему, ни вам. Ваше сердце занято обидой и отчаянием. Если это так, то любой человек, который придет в ваше сердце в таком состоянии, будет кушать вашу обиду и отчаяние. Никому не нужна ваша обида и отчаяние. Никто не будет жить с таким человеком. Еще раз повторяю, что не надо думать о результатах. Вы мне первый вопрос задали вот так. Олег Геннадьевич, что делать с отцом? Когда он придет сыну. Вот. Я вам объяснил, что это все зависит от силы вашей молитвы. И когда ваша молитва наполнит ваше сердце, сначала разрешится ситуация с вашим бывшим мужем. У вас между вами наступит мир. Это будет первая стадия. Вторая стадия, ваше сердце начнет крепнуть, и ваши силы пойдут в лицо. Оно станет румяным. У женщины, когда она живет правильно, у нее личико становится красивым, румяным, глазки блестящими, и она становится кому-то интересной всегда, потому что женщина, она соткана из любви. Сейчас вы не сотканы из любви, вы сейчас сотканы из неразрешенной ситуации вашей судьбы. Вы можете жить так 10 лет, 15, 20 и помереть еще от рака из-за того, что вот эта депрессия съест вашу психику и ваш организм. И ничего не придет в вашу жизнь в этом случае. Но я вам объясню, как это сделать так, чтобы через полгода уже вы расцвели.
3: Я не святую?
2: А?
3: Я
2: ну, чуть-чуть, так знаете, как бы, чуть-чуть ситуация в вашем сердце меняется к лучшему. Очень медленно. Вы сколько молитесь в день?
3: Не каждый.
2: Не каждый день. Ну, сколько вот, когда вы молитесь, сколько вы молитесь? 20 минут. Это, знаете, это... Это так мало.
3: Да, понимаю.
2: Вам надо хотя бы час, понимаете, в 20 минут.

Стараться, я все сделаю. Я смогу победить свою судьбу. Ну-ка, скажите мне. Скажите, как я вам сказал. Не хотите побеждать свою судьбу? Говорите. И? Не что победить, а я смогу победить свою судьбу. 100%. Для этого вам надо... Там называется благословение. Для этого вам надо правило одно понять. Во время молитвы внимательно слушайте голос того, кто вам помогает, кому вы верите, что он вам поможет. И повторяйте молитву так же, как он. Когда молитва придет в сердце, вот здесь вот появится сила, тогда от сердца уже потом вместе с тем, кто вам помогает, начните кланяться объекту вашей духовной любви. Это может быть изображение Бога или какого-то возвышенного святого или святого места, вашей культуры и духовной традиции. Вот когда вы таким образом будете делать, то первое, что произойдет, у вас наступит спокойствие в сердце. Не поддавайтесь. Отдайте спокойствие опять святому человеку. Скажите, я хочу тебе служить, я хочу жить для тебя. Потом дальше постепенно за спокойствием появится вся эта ситуация. Вы испугаетесь, что вскроется вот ваше сердце, и там вот эта вот боль, которая возникла в отношениях с мужем. Опять не пугайтесь, дальше поклоняйтесь, думайте о звуке и кланяйтесь. Постепенно вы почувствуете, что эта ситуация с мужем успокаивается. Через месяца-два где-то вы сможете даже спокойно думать о нем и можете даже им позвонить, поговорить с ним, и он тоже среагирует спокойно. И эта ситуация уже разрешится вся, он в какой-то момент будет уже приходить. С этого момента ваше сердце успокоится, у вас появятся светлые чувства к бывшему мужу, и дальше ваша жизнь начнет налаживаться уже внутри вашей судьбы уже. Ваше сердце начнет наполняться силой, счастьем внутренним, ну как бы самодостаточностью. И потом все начнет налаживаться в вашей жизни. Нет такого, что вы должны остаться одна. Уже сейчас есть хороший период для вас выйти замуж заново. Просто вы не реализуете его, потому что жизнь протекает в неправильном ключе. Нас этому правильному ключу никто не учил вообще. У нас культура, в которой люди вообще не понимают, что делать со своей судьбой. Поэтому все страдают. Я читал лекции в Киеве позавчера. Ситуация тяжелейшая в стране. Идет война, люди подавлены. Вот. Я до этого читал тренинг, который проводил в Киеве, как настраиваться, как молиться и все прочее. И 3 или 4 человека подряд мне сказали одну и ту же вещь. Олег Геннадьевич, у меня все хорошо, но я сейчас уже не молюсь, потому что как стало хорошо, я расслабился и уже не молюсь. Люди, видите, людям много не надо. Они чуть-чуть помолились, стало чуть лучше жить. До свидания, молитва, все. Так это же неправильно. Можно же вообще всю свою судьбу, всю свою жизнь повернуть и возвысить, если это делать каждый день. Нам много не надо. Мы чуть-чуть легче стало жить, и все, и мы уже расслабились. У меня 2 прекрасных детей от мужчины моей мечты. Вместе мы с 2001 года. И все в гражданском браке. Год назад он принял решение уйти. Я его вернула 3 месяца назад. Но очень номинально. Он не хочет строить реальные отношения. Живет в доме как сосед. Меня и детей обеспечивает, но на любой мой вопрос реагирует как посягательство на его свободу. Говорит мне, что я свободная женщина, и мы только детей вместе воспитываем. Нет, не собирается оформлять отношения. Как быть? Будем каждый раз повторять одно и то же. Что бесполезно, как бы, видите, мы настолько тупые. Нам хочется наслаждаться жизнью, нам хочется, чтобы, чтобы жизнь она давала нам свои подарки. Все, мы не хотим работать над судьбой. Давайте сначала начинаем. Вот мы встретились с кем-то, да, живем. Как люди живут друг с другом?
Что они делают?

0: Они наслаждаются друг другом. То есть они хотят, чтобы близкий человек дарил счастье. Он дарит счастье, и это счастье заканчивается, потому что подарки не могут идти всю жизнь бесконечно. Допустим, я живу в номере в гостинице. Кто-нибудь стучит, говорит: Олег Геннадьевич, вам подарочек. Хорошо, раз, подарочек. Потом я сижу, жду, когда второй. Раз, тук-тук-тук-тук, еще один подарочек, хорошо. Потом подарочки перестали приносить, и я пишу записку: Олег Геннадьевич, знаете, подарочки не приносят. Что сделать, чтобы приносили? Ну, это же безумие, правильно? Ну, то есть мы живем с близким человеком, да? Вся психика вообще у нас повернута только на наслаждение. Вот мужик как бы уже живет рядом с вами. Представляете, какая аскеза? Между вами уже кончились наслаждения, все. Ну, нету их больше. Я все время рассказываю один и тот же анекдот. Бабушка приходит к врачу, говорит: что случилось, врач? Бабушка говорит: не мочусь. Он говорит: ну вам 80 лет, моча кончилась. Все, идите домой. Кончилась моча, все, ее нет уже. Вот понимаете, в нашей жизни все кончается. То есть жила с мужчиной, наслаждалась им. Общее счастье кончилось, наслаждение кончилось, оно это же все кончается. Для того, если вы хотите, чтобы не кончалось, надо по-другому жить, понимаете? Нужно жить в молитве, вырабатывать у себя бескорыстие, прощать человека за то, что он меня не наслаждает. Простила в сердце, начала ему служить. Заботиться никто не отвергнет любовь. Любовь сначала идет в сердце, потом она в поступках может идти. Ну, то есть человек не хочет наслаждаться мной. И живет со мной просто так, да это вообще подвиг. Представьте, уже как бы наслаждение кончилось, а он продолжает с вами жить. Ради детей, ради вас. Это же самоистязательство фактически. Что ему сейчас надо в жизни? Наслаждение между вами кончилось, так? Ему наслаждение нужно в жизни, он хочет дальше балдеть. Как мужчина балдеет? Женщина как балдеет? Она балдеет с помощью детей, с помощью родственников. У нее много способов балдеть. Испытывать счастье от отношений. Особенно с детьми. Супер. А у мужчины, у него как бы похуже ситуация. Женщина, она вся вот соткана из энергии наслаждения. Вся из себя, вся соткана из энергии наслаждения. А у мужчины наслаждение находится только в одном месте, понимаете, в теле. И как бы, если через это место счастье не идет, он думает: что-то надо искать себе, что-то другое. И он смотрит там, где покрасивее, помоложе, понимаете? Вот и вся система. Система балдежа, которая приводит к страданиям всегда в этом мире. Всегда только к страданиям. И все. Она очень простая. У женщины есть возможность наслаждаться детьми. Она счастлива. Все, она балдеет от детей. У мужчины как бы тоже есть эта возможность. Но такая послабее. Намного послабее. И она, мне женщина задает вопрос: Олег Геннадьевич, как бы деньги заплачены, где услуги? Почему не расписывается гад? Вы поймите, что между вами нет отношений. Между вами нет отношений. То, что до этого все было, это не отношения. Это просто вытягивание друг из друга энергии счастья. Один раз кот Васька попал в спирт. И как бы его хозяин, он нормально кормил до этого Ваську, все, но теперь как бы он его начал выжимать. Потому что спирт как бы на Ваське находится, понимаете? А его же надо пить. Вот. И он выжал Ваську, и Васька сдох нечаянно. Ну, не хотел, но так получилось. Понимаете? И так мы поступаем с своими родственниками. Понимаете? Ну, муж как бы не хочет расписываться. Давайте, Олег Геннадьевич, его еще немножко отожмем, чтобы расписался. Что надо сделать? Но поймите, что это не способ отношения строить. Наша цель же научиться служить близкому человеку. В служении вырабатывается любовь. Любви нет между вами. Вы не чувствуете любви друг к другу, потому что пользовались этой энергией всю свою жизнь. Так все люди на Земле живут, потому что служение — это уникальная энергия, которая вырабатывается только в отношениях с Богом. Человек не может сам научиться взять и начать служить близкому человеку. Ему хочется наслаждаться. Мы так устроены, что у нас энергия служения включается только по милости. И поэтому люди с древних культур, с древних времен каждое утро молились, чтобы эта энергия служения включилась. Она включается, сначала приходит много счастья в сердце духовного, а потом постепенно начинается желание это счастье отдавать. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. То есть начинает отдаваться. То есть мы желаем счастья вам. То есть пошла отдача, понимаете? Но для этого сначала надо сконтактировать с Богом. И когда вы с Богом начинаете контактировать, вы начинаете молиться и чувствуете вот эту боль. Что человек с вами живет как чужой, у нас дети, ну что же это такое? Вы чувствуете эту боль. Молитесь дальше, дальше молитесь. Постепенно у вас силы хватает на то, чтобы этого человека простить, понять, что он в жизни никогда не чувствовал, как правильно жить. Он хотел только наслаждаться женщиной всю свою жизнь. У него нет понимания, нет знания, что такое настоящее счастье. Вы молитесь, молитесь за него. Постепенно ваше понимание приходит, что такое настоящее счастье в вашем сердце. Вы понимаете, что вот мужчина есть рядом, и все, надо просто радостно заботиться о нем, прощать его, вести себя рядом с ним хорошо. Вы от этого начнете сами расцветать, и ему станет приятно. Он не сразу, конечно, оттает, он не будет сразу верить, что это все вот настоящая жизнь, что-то хорошее. Он будет ждать все-таки секса, какую-то молоденькую девушку. У него будет как бы внутри как бы вот эта картинка как бы. И как смахну слезу рукой, и снова вижу образ мой Мадонна. Вот. Он, у него будет всегда по утрам или по вечерам образ всплывать, какой он видит. Вот. Он будет думать, что это и есть настоящее счастье так жить с молоденькой какой-нибудь девочкой. Постепенно, в результате вашей молитвы, вы установите с ним сердечные отношения. И эти сердечные отношения, они в тысячу раз лучше, чем отношения влюбленности и сексуальных желаний. В тысячу раз лучше. Они счастливее, они красивее, они радостнее, они глубже, чище. И эти отношения основаны на любви к Богу. Вороны живут, настраиваясь друг на друга, и в результате получается карканье. А лебеди, они плывут в одном направлении. Лебеди — верные птицы. Одна погибает, вторая тоже. Они не могут быть друг без друга, потому что это, ну, в ведах лебедь сравнивается со святым человеком. А святой человек в ведах называется Парамахамса. Хамса означает лебедь, высшее проявление лебеди, Парам. Высшее проявление лебеди, Парамахамса, святой человек. Будьте как лебеди, пытайтесь думать о Боге, а между вами появится настоящее чувство служения, желание заботиться о человеке, не думать о том, будет он расписываться или нет. Вот если вы записку мне написали, Олег Геннадьевич, молюсь каждый день, появилось чувство, что у нас не было еще нормальной жизни с мужем. Я начала заботиться о нем, улыбаться ему, прощать, служить. Вот. Он говорит, что живу с тобой только потому, что у нас дети. Мы как бы не муж и жена. Но я чувствую, что в сердце у него уже все меняется. Вот какую надо записку было написать и сказать, правильно я чувствую или нет? Я бы сказал, правильно. Все нормально. У нас уже 29-го, да, время? 8-го, да, то есть надо начинать лекцию, поэтому вот я насколько записывать мог, насколько ответил. Значит, первая у нас тема — воспитание и уважение. Отсутствие общего языка у родителей с ребенком. Есть разные причины, когда это бывает, но в целом причина означает судьба. То есть есть разный возраст у детей, и в целом отсутствие общего языка возникает, когда мы теряем понимание, что происходит с ребенком. На каждом этапе развития ребенка есть свои ситуации. То есть, допустим, ребенок очень маленький, он может быть очень подвижен, если ему 5 лет. Вот. И чтобы общий язык был, для этого нужно его, ну, как бы с ним общаться в игре. Ну, то есть, если он как юла крутится, вам тоже надо немножко крутиться, и в это время он вас будет понимать. Ну, то есть, если вы в игре не находитесь рядом с ним, он, у него другая скорость, понимаете? То есть, вам надо переключить свои передачи, чтобы с ним как бы общаться. Допустим, он играется в машинку, вы тоже берете машинку, двигаетесь, говорите, мой хороший, там, кушать будем или нет? Он такой, вы тоже, вот, и он говорит, на машину едем, нам некогда кушать. Вот, и вы спрашиваете, а когда мы уже будем кушать, приедем? Он говорит, ну, скоро, и так далее, понимаете? То есть, на все сначала нужно понять ребенка, в каком мире он живет, что с ним происходит. В 13 лет ребенок, на него начинает нападать половая энергия, и психика у него переворачивается. До 13 лет ребенок находится под защитой родителей, и это автоматически вызывает у него подчиненное положение. То есть он как-то слушает своих родителей просто потому, что он еще маленький. После 13 лет у него психика переворачивается, он уже не хочет слушать своих родителей, ему это вызывает антагонизм, потому что ему нужно утверждаться в жизни, ему нужно самому учиться жить. И в этот момент родители и дети не понимают друг друга, потому что дети хотят больше свободы, а родители забирают у них эту свободу. По факту механизм этого отнятия свободы такой. Хотите узнать? Вот смотрите. Женщина наслаждается жизнью близкого человека. Так устроена ее психика. Ее счастье означает, что у моего сына хорошая жизнь. А хорошая жизнь, она ведь какая? Как я считаю. Вот если я вижу, что у сына хорошая жизнь, то мне хорошо. Если у сына жизнь не очень хорошая, как я считаю, я волнуюсь за него. То есть по факту это означает эксплуатация жизни сына. То есть мама чем занимается? Она живет жизнью сына. И она таким образом, чтобы она была счастливой, ей что нужно делать? Нужно сделать так, чтобы у жизни сына не было ничего, что меня волнует. То есть по факту это означает, туда не ходи, сюда не ходи, туда не смотри, это не делай, то не делай, все. А сын не может так жить, ему надо, чтобы полбу получать на каждом шагу, чтобы развиваться. Можно двигаться куда-то, что-то делать, ошибаться и так далее. И мама, как бы, если она сильно любит его, она ему не дает это делать все. Она волнуется за него и так далее. И говорит, у нас нет взаимопонимания. Проблема не в том, что у вас нет взаимопонимания, а в том, что вы привязаны к сыну. Что такое привязанность? Привязанность – это желание наслаждаться им. Надо это желание наслаждаться превратить в желание служить. Означает, опять же, то же самое. С утра слушаем голос святого человека, кланяемся от святыни и занимаемся духовной практикой. Через звук приходит изменение сознания. Через звук мы сможем почувствовать силу, чистоту. То есть нужно... А сам я не знаю, как молиться. Я первый раз. Я слышу, как кто-то молится. Я так же, как он, начинаю это делать, и происходит инициация. В мое ухо постепенно входит знание об этом настроении слушания и так далее. И это изо дня в день постепенно углубляется во мне. Как только у меня духовная жизнь начала течь в сердце, в этот момент я почувствовала, получила знание, что я не даю сыну жить. Вот ему надо жить, а я ему не даю, потому что жизнь мальчика соткана из ошибок. Ему надо ошибаться, чтобы разум развивался. А женщина, она наоборот гармоничное существо, ей не надо ошибаться, ей надо, чтобы все было правильно. Женщина больше всего счастлива в том мире, где все известно. Она живет в пространстве, где все известно. Она не хочет в неизвестное пространство уходить. А мужчине, чтобы развиваться, ему надо лезть в неизвестное пространство. И она волнуется страшно, как же так? Но если женщина понимает, что она просто хочет наслаждаться жизнью своего сына, она это желание перебарывает в себе и начинает его благословлять. Начинаются правильные отношения. Она начинает молиться за него и думать, у тебя все будет хорошо в жизни. И уже наоборот отпускает его. Иди в жизнь, иди. У меня есть сила победить твою плохую судьбу. С тобой ничего не случится. Так должна жить любая женщина в отношениях с детьми. Она должна в молитве побеждать свои страхи и благословлять ребенка, благословлять. Но поверьте мне, как только у вас, вы просто в молитве преодолеете боль в отношениях с ребенком, сразу вы поймете его характер. А почему эта боль возникает? Она возникает от перемен, которые происходят с сыном. Посмотрите, у вас появился ребеночек, вы думаете, это как бы мой ребеночек. Мой означает, что жизнь его должна течь в том русле, который я считаю нужным. Это иллюзия. Этот ребеночек 5 лет назад был глубоким стариком. У него огромный багаж жизненного опыта. Он с этим багажом жизненного опыта рождается в вашей семье. Сначала его психика как белое пятно, он еще ничего не помнит о себе. Постепенно он как будто просыпается. У него просыпаются разные черты характера, просыпаются устремленности, наклонности. И когда, допустим, эти наклонности начали в сердце проявляться, пробуждаться, его куда-то понесло. И вы такой, ой, что это? Да это же не было этого. Так вы еще много узнаете, чего не было. Он же живет не первую жизнь, понимаете? У него много чего еще не было. И у него появится очень много всего. И когда вы видите, что что-то не соответствует вашим как бы желаниям, то сразу отсутствует общий язык. Почему? Потому что возникает в сердце боль. Вы хотите его как бы в свою сторону, а он сопротивляется, начинаются разногласия. Отсутствие общего языка с ребенком также возникает, если вы живете в неправильной среде. Если вы не прорабатываете судьбу в отношениях с мужем, между вами депрессия, злоба, обида, недопонимание, отчужденность, безверие и так далее, это называется невежественное существование. Вся семья находится в невежестве. Это означает, что ребенок тоже будет жить в невежестве. А какова жизнь невежественная у ребенка? Невежественная жизнь у ребенка означает протест. Он будет восставать против вас. Он будет идти на улицу, делать себе как бы под гребешок прическу, протыкать все, что можно проткнуть, рисовать себя и черенчбуком, там все что угодно, понимаете? Чтобы сделать протест той структуре общества, которая находится. Все причины этого протеста – это боль между вами, между родителями, потому что он живет в шалашике. У него есть 2 крыши. Одна мама, другая папа. Когда мама с папой бездуховной жизнью живут, они побалдели друг от друга, между ними возникло дальше страдание. Потому что, когда люди не трудятся над отношениями, всегда возникают страдания. Ясно, что виноват не я, а он. Вот. Это все понятно. Это означает, что мы не молились. Вот и все. Дальше что идет? Дальше идет то, что ребенок, он не хочет в такой среде жить. Он протестует, и между вами, естественно, нет никакого взаимопонимания. Это вторая причина. И отсутствие взаимопонимания означает невежественная среда жизни. Ругаемся, злимся, обижаемся, в депрессии, не верим, не любим, разочарованы. Или я вообще, Олег Геннадьевич, одна. Это тоже депрессия, тоже невежественная жизнь. Человек, который живет в молитве, он не может быть один. Любая женщина соткана из красоты, любая абсолютно. Поднимите руку женщина, которая не соткана из красоты. Есть такая здесь? Все сотканы из красоты. Почему не выходит наружу? Объясняю. Красота выходит наружу, когда она сначала наполняется в сердце, потом все больше, больше, больше, и расцветает человек. Если вы расцветаете, вы одна с ребенком, ну, нет проблем. Есть много мужчин, которым нужны женщины с ребенком, вот именно. Допустим, он зачать не может ребенка, сейчас много бесплодных мужчин. Ну, как мне как раз нужна с ребенком. Супер. Если вы расцветаете, то Бог находит вам, понимаете, с колючкой никому не хочется жить. Вы говорите, дайте мне, вы как бы как колючка живете, вы не расцвели, и Богу спрашивает, дайте мне мужа. Он говорит, ну что-то никто с колючкой жить не хочет, прости.
1: Система очень простая. Смотрите, отсутствие общего языка с кем-либо означает всего лишь нехватка труда в отношениях. Ну, помолитесь просто, вот подумайте, ну, молитесь, и просто в сердце у вас эта ситуация стоит. Придет время, сначала вы успокаиваетесь по поводу, есть у вас язык, хватает, языка не хватает.
0: Спокойно, все нормально. Все будет хорошо у нас в отношениях. Следующая дальше ситуация какая? Это вы начинаете понимать, что происходит с ребенком. Он живет в своем мире, а мы, если мы не служим человеку, мы его мир не понимаем, близкого человека. Он как для нас, как неопознанный летающий объект. Особенно мужчины и женщины. Если они хотят наслаждаться друг другом, они вообще друг друга не понимают. Вот в тот момент, когда мужчина и женщина влюбляются в друг друга и наслаждаются телом друг друга, отношениями, они вообще не знают про психику друг друга ничего. Вот честное слово вам говорю. А у них даже близко нет представления о том, какой характер друг у друга. Вообще никакого представления. Вот когда они трезвеют немножко, вот эта вот влюбленность заканчивается, они начинают понимать характер друг друга, недостатки характера, трудности какие-то. И тогда уже наступает полное опустошение.
1: Ну зачем мне это надо было? Я же хотел обалдеть.
0: И сразу разочарование. А у человека есть две стороны медали. Одна сторона — это энергия счастья, наслаждение, которое от него идет. А другая сторона — это его жизнь, это его трудности, характер там и все прочее. Мы жизнь человека не хотим принимать, мы хотим только наслаждение от него принимать. В этом проблема. Начните думать о Боге, и эти мысли дадут возможность самопожертвенно что-то делать для человека. Первое, что можно сделать, это просто принять его таким, как есть. Вот у меня нет и общего языка с ребенком. Ну и хорошо, примите его вот без общего языка. Вот у него сейчас такая жизнь, такая судьба. Примите его. Как только вы примете, вы начнете понимать, что с ним происходит. И как только вы начнете понимать, что с ним происходит, появится общий язык. Все это происходит в молитве. Сначала в сердце прорабатывается ситуация, а потом снаружи. Как влияет его настроение родителей на детей? Абсолютно влияет. Настроение детей копирует полностью ситуацию между родителями. Не ситуацию настроения одного из родителей, а ситуацию отношений с родителями, между родителями. Настроение ваших детей, их мышление — это ситуация между вами. Если у вас в сердцах нет счастья друг о друге, знаете, как это проверить? Глазки закрываем, вспоминаем близкого человека. Вот закрыли, думаем о близком человеке, светлая память. Значит, между вами счастье. Один вариант. Закрываем, думаем о близком человеке, боль. Там неразрешенная ситуация. Значит, у ребенка в сердце будет боль. Закрываем глазки, думаем о близком человеке, вспоминаем, что-то не вспоминается. Значит, у вас вообще нет отношений. Вы просто сексом вместе занимаетесь и все. Секс — это еще не повод для знакомства. Если такое не тут. Поэтому люди не создают семью. Они просто даже расписываться не хотят, потому что секс — это не повод для знакомства. Они просто используют тело друг друга. Это называется гражданский брак. Просто живут, используют тело друг друга, у каждого своя жизнь, все. Пока мы наслаждаемся друг другом, у нас никого больше нет. Как только перестали наслаждаться, все, я пошел туда, ты пошла туда. А у нас общие дети. Я вас не замучил? Все нормально? Не беспокойтесь за умонастроение детей. Вот ребенок ваш ленится, там, он в депрессии. Мы сейчас с девушкой разобрали подробно, что с ней. Она успокоилась. Она понимает, что делает. Не беспокойтесь о вашем ребенке. Он находится под полным контролем вашей судьбы. Просто попытайтесь это понять. Что если вы начнете менять настроение в семье, в вашей квартире, у ребенка будет некуда деваться. Это связано с тем, что энергия разума у ребенка имеет подчиненность положения. Он подчинен. Вот, допустим, представьте себе такую картину. Вы встаете рано утром, наслушались лекции Олега Геннадьевича, решили вставать рано. Встаете рано утром, все спят вокруг. Вот так пошатались, и бум, постель. Почему? Потому что атмосфера сна кругом.
1: Очень тяжело в этой атмосфере что-то сделать, потому что все спят.
0: Видите, даже взрослый человек, ему очень трудно противостоять атмосфере. Атмосфера сна, я тоже сплю. Но у вас есть разум, вы взрослый человек, вы уже развитый человек. А он маленький ребенок, он только находится внутри атмосферы, он никогда не может из нее выходить. Его разум, его волевые усилия, его способность что-то делать над собой зависит полностью от того, какие у вас отношения. Если вы вдохновлены служить друг другу, ребенок вдохновлен жить. Если вы обижаетесь друг на друга, ребенок обижается на свою судьбу, он капризничает. Если вы в депрессии, вы не знаете, как дальше жить вместе, вы устали от характера друг друга, один капризничает, второй друг капризничает, никто не хочет молиться Богу, работать от ситуации в сердце своем, никто не хочет, каждый хочет, чтобы он, другой, перестал плохо себя вести и продолжал меня наслаждать. Сначала ты начни улыбаться мне, а потом я тебе, нет проблем, улыбнусь. А он не улыбается, потому что я ему не улыбаюсь. И все, и понесла. И так бесконечно. Вся ругань между людьми в семье, она имеет одну и ту же природу. Как тебе, мне надо служить. Ну вот почему ты так себя со мной ведешь, а? Гад такой. Что я тебе плохого сделал? То есть это означает, делай меня счастливой. Все. Ну вся ругань. Видите, в ней так нет такой ругани. Мой дорогой. Я так переживаю. Я хочу тебе служить очень возвышенно, прощать тебе. Все делать для тебя. Ты почему-то не разрешаешь мне это делать. Я хочу, чтобы ты был счастлив рядом со мной. Почему ты не разрешаешь мне сделать тебя счастливым? Где вы такую ругань видели? Такой ругани не бывает, в принципе, он скажет, нет проблем. Ругань всегда другая. Почему ты не хочешь сделать меня счастливой? Вот все, вся система. Не беспокойтесь о настроении ваших детей. Они являются индикатором ваших отношений. Они находятся внутри любви, внутри вашей любви. Нет любви, нет нормального настроения детей. Все. Если у вас гражданский брак, это значит, вы чужие люди друг для друга. Значит, дети тоже будут чужими в вашей семье. Они будут жить сами по себе. У них будет своя жизнь. Все это можно поменять. Нет, не бывает гражданского брака. Бывает просто недоработанное отношение в результате незнания. Начните служить близкому. Говорит, как я буду служить, если он не мой муж? У нас гражданский брак. А вы не вы решаете, он ваш муж или нет. Если Бог вас до сих пор держит вместе, не разрушает, это значит, он еще на что-то рассчитывает. Потому что Бог соединяет людей, держит вместе. Вы же уже 100 раз пытались идти, но не можете. Пытаетесь идти, но не можете. Почему не можете? Потому что Бог держит вместе. Вот и все. Нет других причин. Ну так и начните служить этому человеку, это ваш муж. Вы с ним живете, это ваш муж. Просто вы сами никак не хотите с этим согласиться. Или он не хочет согласиться. Ну вы служите ему как мужу. Он скажет, я тебе не муж, я, как они говорят сейчас, я партнер. Ну как это, есть же кошки, собачки, там у них тоже вот так. 2 партнера бегут, как бы. А, партнер с партнершей. А сейчас уже и 2 партнера бегают, понимаете? То есть по-разному уже происходит. Вот. Надо понять, что вы не партнеры, вас Бог соединил в родственные узы. У вас законные перед Богом отношения, потому что Бог вас соединил. Все, начните как мужу ему служить, он станет мужем через некоторое время.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

Любовь – это самая высшая энергия Бога. Это изначальная энергия, которая движима Богом и которая движет самим Богом. Ради любви, из любви Он сотворил этот мир. Все остальные миры, которые сотворены им, они также сотворены из любви. Это некая изначальная движущая сила, источник всех энергий. И даже тень ее, она удивительно прекрасная, и люди сочиняют стихи об этом, они забывают себя и так далее, когда сталкиваются с какой-то маленькой тенью этой поразительной энергии. Но мне хотелось сказать вот какую вещь вам. И мы часто говорим об этом, и мы даже теоретически понимаем, что это действительно цель жизни, цель существования, потому что даже успех не является самоцелью. И даже устойчивость в этом мире – это хорошая вещь, но это еще не самоцель. Самоцель – это счастье, а счастье человек может ощущать по-настоящему, когда он ощущает любовь. Так вот… Мне хотелось одну очень важную вещь, касающуюся ведической психологии, ведической философии, сказать, что любовь – изначальная энергия Бога, и получить мы ее можем только от самого Бога. Если мы хотим любви, осознать себя можно, если я исполняю дарму, если я… И я буду себя чувствовать уверенным, у меня не будет сильного страха, я буду себя чувствовать спокойным, успешным. Это хорошо. Есть следующая вещь. И нужно понять, что эту вещь нельзя просто своими собственными усилиями обрести. Мы можем ее получить только от Бога или от того, кто связан с Богом. Это как электричество, энергия, которую можно получить, может быть, лампочка. И лампочка может понять самую себя. И может даже понять, что ее природа светить. Но светить она не будет до тех пор, пока она не получит эту энергию света, которая должна прийти к ней через определенную систему. Так вот, почему я об этом говорю? Потому что это очень важный принцип. Получить эту энергию мы можем только от Бога, либо от того, кто связан с Богом. И мне просто хотелось… Это, извините меня, пожалуйста, так хитро замаскированная рекламная пауза была, потому что мне хотелось прорекламировать другую книгу, которая тут должна быть тоже. Она называется «Уроки любви». Это… моя книжка, в которой я описываю личность Бхактивиданты Свами Прабхупады и объясняю, каким образом он передавал свою любовь и как любовь проявляется. И это еще более высокая ступень или более высокий уровень, к которому мы должны стремиться.